0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

улица, отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Важно не сутулиться.

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов в микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» — группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир списанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Ерхой Лобода, Путин в фурии круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

отойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Резидент неформатного клуба. Резидент неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

до весны. Голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым. Гости разошлись.

звание, как архитектор. И дочь у него, и жена, водитель трамвая. Другим профессиям в этом, да?

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, здравствуйте, 21.01.11. Такое вот красивое системное время на моих зеленых системных. Приветствую вас всех, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, ну все, кто на стриме, с ними я уже поздоровался давненько. Вот, здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, здравствуйте, онлайн-слушатели. Ну и здравствуйте, смотрители стримов. Для новеньких сразу поясню, друзья, кто слушает радио, там звук хороший, там я не ругаюсь матом. Если у вас присутствуют рядом дети, то слушайте радио смело. Если вы слушаете и смотрите стрим, то детей я советую выгнать нахрен или, понимаешь, одеть наушники, потому что я много и часто на стриме ругаюсь матом. Вот, я вас сразу предупреждаю, а дальше уже смотрите сами. Вот, ну и давайте здороваться. Ну, во-первых, привет, Петруха, наш дорогой одесский друг, пишет: в августе надо слушать группу «Август». Все же логично. Слушайте, сегодня мы будем слушать много интересных групп. У меня сейчас происходит большой мега-разбор треков. Вот, я их перебираю с самого начала. Ну, вернее, не с самого начала, а с того момента, как я удалил 2,5 терабайта архивов. Вот, слава богу, что я успел это сделать до того, как. Вот, и сейчас мне приходится протыкивать все треки, независимо, хорошие, плохие, в архиве они, не в архиве. Вот, все приходится переслушивать, проверять, каких нету, удалять. И, кстати, да, ну, это я потом уже, когда все разгребу. Друзья, ну, в принципе, уже можете заглядывать периодически к себе. У вас могут пропадать треки, пропадать картинки с треков, это нормально. Вот, если есть желание, дозагружайте их на место. Вот, Олежек, привет, пишет: нынче приопустил занавес интриги, огласил новое название группы, в ВК выложил. Олежек, ну, я за ВК плохо слежу, я тут на стриме рассказал, что я сегодня обнаглел вообще просто до безобразия, я сегодня весь день смотрел телевизор. Ребят, представляете, я вот просто забил и весь день смотрел сериал «Метод 2», вот с Хабенским, он, оказывается, вышел в 2020 году, я, потому что первый «Метод» пересмотрел с удовольствием, и вот я увидел, что есть «Метод 2», и я его сегодня с утра прям засел собакам кашу варить, ну и думаю, пока включу какой-нибудь сериальчик, ну, пока каша варится, и так я и залип, и весь день, друзья, весь день сидел, пялился на Хабенского. Вот, Дэм Персов пишет: август надо цедить медленно, как грушевый ликер, наливать в маленькую рюмочку, отхлебывать по капельке, а сквозь рюмочку смотреть на солнце. Это, конечно, очень романтично, но я не имею такой возможности, у меня все лето, короче, все время года, когда не лежит снег на земле, у меня пролетает моментально, потому что, во-первых, я дома постоянно делаю какую-то строительную херню, плюс я работаю строителем, и у меня вот это все пролетает, плюс же еще есть хлопоты по неформатке. Я вообще просто не замечаю, как пролетает у меня теплое время года. Собаки, да, покормлены, жена еще с работы не пришла, обещала приехать на такси, она сегодня у меня там, короче, как стахановец хреначит. Так, что там, Дивер, Дениска пишет: херня, осталось всего 3,5, ты про что? Друг мой, про что ты говоришь 3,5? 3,5 месяца до Нового года или чего? Или чего? Так, что там у нас? В стрим пишут у нас, вот Ромка Романович пишет: привет, Лениногорск, на связи. Привет, Лениногорск. Сегодня не проси у меня треки из Лениногорска, сегодня их не будет. Вот, Медведь Иванович, здорово, мужик. Так, что там, Дима Дмитриев пишет: как все сложно, Зиппа это зажигалка. Зиппа это зажигалка, а Зиппа это новое, понимаешь, расширение от Зухера. Почему пропали сборники граней с ВК? Объясняю, друзья, наш агрегатор, у которого мы много лет размещались, показал нам жопу, потому что мы русские. Вот, и как только сейчас закончится вот этот большой разбор глобальный, я займусь тем, что начну переносить музыку от того агрегатора на нового агрегатора. Вот, и они все снова появятся. Ну, ну, не я виноват, спасибо нашему царю, понимаешь. Вот, 3,5 года. А, ты говоришь, 3,5 года отслушать треков. Все, я понял. Ребят, добрался уже до 18 года, до января. Я счастлив, несказанно. Ну, начал я с 12-го, вот я уже на 18-м годе, прошла всего неделя. Так что я так подозреваю, что вот за эту неделю, там, ну, за следующую я уже разгребусь со всеми треками. Будет ли чача? Да, она есть. Вот у меня сегодня литра чачи с собой, поэтому кто хочет прибухивать, давайте будем прибухивать вместе. Так, что там у нас? Привет, привет, дружище, пишет нам Саня Луженков. Здравствуй, дорогой. Писать матом, можно ли писать матом? Слушай, я думаю, можно, а что, мы же как бы... если уж я на стриме говорю матом, то писать-то уж точно можно. Натаха, привет, привет, здравствуй, город Щекино. Валера Луничкин, здравствуй, пишет привет вам из Удмуртии, группа «Империя снегов». Здравствуй, Валера. Так, что там у нас? Витос Пермяк, здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Никита Половников, привет. Вадим Манцев, здравствуй. Хорошо, что ты сегодня без еды, потому что я сегодня с бухлом. Вот, что там, Юрка Арцизов, здравствуй. Юра Балабанов, привет, пишет. Вчера жену забрал с роддома, нянькаюсь. Молодец, ты снова папа. Ты у нас вечный папа. Вечный папа. Так, Антоха Андреев, здравствуй. Все, друзья, давайте будем прекращать здороваться, а то это все не закончится. Давайте уже ставить музыку. Вот, на CD Baby перешел. Нет, я наоборот, CD Baby буду уходить. Уходить буду CD Baby, потому что они нас всех обидели. Они сказали: русские, вы чмошники. Ну и мы сказали: раз мы чмошники, тогда пошли вы все в жопу. И когда все русские ведут CD Baby, они взвоют, но нас там уже не будет. Нас там уже не будет от слова совсем. Вот, ладно, давайте слушать музыку. Первый, какая радость? Ну, во-первых, я же в течение вот этого глобального мега-разбора я периодически натыкаюсь на треки, которые я за эти годы, ну, пропустил. Ну, понятно, что я не все успеваю схватить, да, и какие-то мне, я сейчас их переслушаю. Ну, мало того, что я ненавижу всех музыкантов, я глобально просто терпеть не могу. Я когда отхожу от компьютера, я же залипаю в него, и вот это у меня мышкой тыц-тыц, я включаю, слушаю, расставляю, удаляю, включаю, слушаю, расставляю, удаляю. Вот, я ненавижу вас всех, всех просто, я когда отхожу от компа, я говорю: сволочи, твари, господи. Вот, а тут недавно нарвался, у меня тут было 53 трека одной группы подряд, то есть вот им ума хватило загрузить 53 трека подряд, понятно, что я их вообще слушать не стал. Потому что это хамство даже по отношению просто к гостям сайта, даже не то, что уж там к тем, кто будет слушать. Вот, и... Но все равно, тем не менее, мне попадаются какие-то треки, которые я пропустил. Ну, пролетели они мимо меня. И вот они мне кажутся интересными. В каких-то я сомневаюсь, брать, не брать в эфир, в ротацию, да. Поэтому я набиваю сейчас все следующие миксеры, набиваю вот этими старенькими треками. И, собственно, уже я до конца сентября практически набрал программ. И я уже не помню даже, что я туда надбирал. Вот, поэтому сегодня я название-то вижу, но что там, я уже не помню. Поэтому я с вами буду как в первый раз сегодня слушать. Вот, поэтому давайте начинать. Итак, первая группа на сегодня у нас группа Blueberry. Blueberry, насколько я помню, это что у нас? Голубика, да? Голубая ягода. Дислокация Ижевск. Ребята у нас издалека. Трек называется «Полет». Вот, про себя они написали, что начали историю своего существования с 2006 года. Вот, и они старые-старые уже старые-старые. Направление группы определено участниками как авангард, симфоник, метал. Короче, хрен выиграешь эту всю билиберду. Ссылочки буду кидать вам и в чат, и в туда, и в сюда. Давайте ставим, слушаем. Blueberry, «Полет» называется трек, Ижевск, поехали. У кого не налито, наливаем. Комментируем, не стесняемся. Музыканты, если слышите себя в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется, для этого все и делаем. Все, поехали, я уже выпить хочу, поехали. Сейчас я выключу микрофон и буду ругаться матом.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:15:01 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Кто не отключался, молодцы, молодцы. Мы тут прибухнули уже хорошенько. Я себе еще налил, сейчас еще прибухну. Вот, пишут, звук у нас хороший. Ну, сейчас я не могу матом ругаться, у меня микрофон включен. Звук у нас хороший. Вот, трек пишут, хороший. Челябинск пишет, звук норм, но качество как будто 64 килобита. Слушай, я не знаю, ну, у меня как бы тут ничего вроде звучит. Может, у тебя просто колонка 64-битная. Вот, поменяй колонку на 128-битную. Так, трек «Пуля» мне понравился, пишет Олежек Скалин. Так что там то, что наш автопром говно полностью согласен. Это что тут? Тут никто даже не сомневается. Вот Дениска пишет, продал свою автомобильку 1.5 года назад, как бы особо не парюсь, мне когда надо на такси дешевле. Слушай, я с тобой соглашусь, когда, ну, как бы ты городской житель, поэтому тебе проще. Ну и город у вас все-таки, Воронеж, он более-менее цивилизованный, да, не то что наш колхоз. Вот, я житель деревенский, сельский, плюс я работаю стройкой, а плюс я себе строю. И понятно, что все, что я сворую на стройке, то я и приколочу у себя дома. Поэтому мне автомобиль необходим, мне постоянно надо что-то воровать, где-то в лесу прийти бревно спилить, где-то там остатки досок остались, не отдал, если заказчик, я загрузил, привез. Опять же, инструмент возить, свою жопу возить, материалы для заказчика возить. Мне машина нужна. Вот, поэтому мне, конечно же, приходится тратиться на запчасти. И вот меня тут спрашивал Олежек, я, ну, за песню до этого рассказывал, что ровно в 2 раза запчасти на мою автомобильку поднялись. То есть, и у меня уже 3-й раз случается, да, я же жалуюсь периодически, там, 1 в 3 года. Я сейчас езжу без передка, у меня передка на машине нету. Вот, лет, так это 7-8 назад я его удалил, потому что купить новые запчасти, ну вот как они там называются, вот эти шрузы, да, ну полная сборка для передка, мне это обходилось тогда что-то порядка 70 тысяч, ну за счет дороговизны. Вот, не выпускали аналоги, не было аналогов, негде было купить. Потом жизнь начала налаживаться, китайцы начали делать запчасти для моей машины. Я смотрю, они начали прям дешеветь, и я прям поглядел, 35, ну, думаю, 35 за передок отдать, отлично. Начал копить. Не дособирал там 1005, что-то у нас раз доллар скаканул. И опять стали мои запчасти стоить 75 тысяч. Я плюнул, думаю, ладно, буду ездить дальше без передка. Вот сейчас опять прошло там года 4-5, и я опять почти насобирал на передок, и они опять хлоп, в 2 раза, и я опять остался без передка. Поэтому я так чувствую, эта машина довозит меня без переднего привода до конца своей жизни. Так, что касаемо песни, вот Саня Лужинков пишет, неплохо, драйвово, прям Антохе зашло, звук так себе пишет. Слушайте, ну это, во-первых, старый трек, во-вторых, такое сведение, скажем так, не очень качественное, но тем не менее, мне трек понравился, я его, думаю, возьму в программу, потому что, ну, я засомневался, надо, не надо. Так, Витос пишет, у меня ВИЗ-9, грузовая девятка, 15 лет ездил, горя не знал. Слушай, что такое ВИЗ-9? Что такое ВИЗ-9? ВИЗ-то, что ли? Ну, слушай, как бы, я не говорю, что они прям совсем плохие, но мне они не нравятся, потому что подо мной они ломаются моментально. Ну, у меня были все машины, я честно тебе говорю. Я ездил на Запорожье. Я в свое время, я когда занимался водкой, мне надо было срочно ехать, у меня сломался Мерседес. У меня был такой с вертикальными фарами, он охрененный был, антикварный. Я очень любил этот Мерседес. Вот, ну, мне надо было ехать. И я просто вышел на улицу, а сосед занимается со своим запорожцем. Вот. И я просто не глядя махнулся Мерседес на запорожец. Ну, мне тогда так было надо. Вот, и широким жестом 4 дня катался на Запорожце, и в итоге я его разбил в забор, воткнул, потому что у него, я ехал, короче, была большая горка, а она пересекала 3 проспекта, а у меня отказали тормоза, и мне ничего не осталось, как просто повернуть в забор, я его воткнул, там бросил, и все, и у меня теперь, ну, на тот момент не осталось ни Запорожца, ни Мерседеса, ну и хрен бы с ним. Вот, так что я весь наш автопром изучил, я знаю, могу вам сказать, сколько влезает ящиков водки в козла в УАЗик, 44 ящика ровно, вот, если... Сосед с тобой не едет, то еще можно 3 ящика поставить на переднюю сиделку. Вот. Так, звук норм. Звук норм. Наш автопром лучший. У меня Toyota. Вот, вот я понимаю, что ваш автопром — это Toyota. Песня отличная, пишет. Так что там нынешние модели от АвтоВАЗа, полная Г, сыпятся не только у тебя, они просто стоят и сыпятся. Просто так и бы сделаны из говна и палок. Слушай, ну я уже на отечественном автопроме не езжу. Я тебе сейчас скажу. Я в 2006 году купил себе джип, вот, на котором я по сей день езжу. Вот представляете, вот эта машина. Обычно у меня джип выдерживал подо мной, ну, полгода максимум. То есть, когда я покупал машину, я ее сразу же выставлял на продажу, потому что я знал, что подо мной она развалится. Эта машина под моей жопой находится с 2006 года. Я ее люблю. У меня сейчас за любые деньги просили ее, чтобы я продал, потому что все одумались и начали гоняться за моей машиной. Ну, по крайней мере, в Туле у нас, да. Я ее не продал. То есть мне давали хорошие деньги за этот автомобиль, он сейчас столько не стоит. Но мне давали эти деньги, я отказался. Вот, я его докатаю до его финала, да. Ну, я не знаю, кто там закончится раньше, он или я. Но мне кажется, что я закончусь раньше, честное слово. Вот, мне моя машина нравится. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас кто? Антология сновидений. Ну, во-первых, наливай. Давайте бахнем. Давайте бахнем. Ох, вкусненько, вкусненько. Чачечка, чача, родная, своя. Антология сновидений, да. Сейчас я ее найду, где она. Вот же она. Дислокация, Воронеж. Воронеж, Дениска, ваши земляки. Ваши земляки. Про себя написано следующее. Смелые эксперименты на стыке стилей и над психикой автора. Визитная карточка группы «Антология сновидений». Вы не встретите в нашей музыке ни обилия заезженных клише, ни подражания кому-либо, ни даже стилистической чистоты. Хотя по форме «Антология сновидений» сегодня это классический рок-состав. 2 гитары, бас и ударные. Усиленный электроскрипкой, на этом сходство с типичной рок-командой заканчивается. Собственно, это описание было правильным 1 мая 2014 года. Не знаю, жива ли группа сейчас. Не знаю, честно. Вот, но мне, видимо, этот трек понравился. Я уже, честно, не помню, про что оно. Но он мне, видимо, понравился, когда я рылся в треках. Я его отобрал в сегодняшнюю программу, поэтому давайте слушать вместе. Воронеж, «Антология сновидений», «Отсчет» называется. Трек, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Охрененный трек был, кстати, я прям сейчас реально кайфанул. Молодцы, молодцы, ребята, я вас однозначно забираю в ротацию, в постоянную. Это антология сновидений, это Воронеж. Воронежцы меня вот в те года, я помню, очень сильно радовали. И вот же оно, вот же, классно, классно, мне очень понравилось. Так, по поводу шапки, рассказываю. Я же шапки ношу именно потому, что я потею, не потому, что мне холодно. Ну, на концерты, кто ходил на мои, те знают, я прям вот теку, я уплываю. И когда я одеваю шапку, у меня весь пот в нее впитывается, мне тогда не течет в глаза. Представляете, когда на сцене сидишь, мало того, что в тебя софиты все херачат, светят, и что-то играть надо, и в текст подглядывать, потому что песен много у меня, ну, я их не все помню, там, бывает одно слово забудешь, и все, песня пропала. Вот, и шапка меня спасает именно тем, что в нее впитывается пот, и он мне не течет в глаза. Меня вот это все... Поэтому я шапку ношу не потому, что мне холодно, а наоборот, потому что ко мне жарко, тогда я одеваю шапку. Вот, Петруха пишет: второй хороший трек, классный трек, мне очень понравилась песня, прям замечательно. Ребята, антология сновидений, если вы еще живы, если ваша группа еще не распалась, может, вы преобразовались в другую группу, как-то отзовитесь, я не знаю, грузите еще своих треков. Мне очень понравилось вот это вот то, что вот сейчас я услышал, было очень здорово, прям очень душевно. Так, вот Петруха пишет: наш гитарист тоже любит кепки, но он лысый от природы. Слушай, от природы не лысый, я очень лохматый и очень пузатый. Ты знаешь, мне когда было 20 лет мне было, когда... Так, дочка у меня родилась в 99-м. Короче, дочери было что-то там, наверное, год-полтора. И вот как раз у меня сгорел дом, я вернулся на родину в Алексин, еще не в Тулу, еще в Алексин, только с Вологодчины. Вот, и я был как глист, я был как наш Дениска, вот это вот глиста, да, полтора метра сухостоя. Вот, и я был прям вот реально дрыщ. И я вернулся домой, меня прям, я ничего не ел. Просто вот, ну, видимо, это на генетическом уровне. А потому что я сейчас смотрю на своего деда, вот мой дед, Комиссаров Николай Иванович, он прям вот один в один, у нас даже родинки одинаковые на спине. То есть вот эта комплекция, она просто пришла, в меня вошла, и все, я дальше не меняюсь. Как бы вот худей, не худей, а что ты имеешь, что ты имеешь. Вот, и на этом уровне... Про что я вообще начал говорить? Дениска, привет! Привет, Шишканов, друг, гуру. Вот, и... Все, я потерял мысль. Я потерял мысль. Да, конечно, я тебя люблю, Денис. А кого мне еще любить? У татар другая шапочка. Да, у татар... Я вообще решил, что мне надо рясу сшить черную. И черную шапку. И все. Меня и так попы... Я же рассказывал что-то там месяц где-то назад в эфире. Мы ржали уже на эту тему. Я подвозил попа на машине. Ну, просто ехал с работы, ну, межгород. То есть мне, грубо говоря, там от работы до дома полтора часа на машине. Вот, стоит поп с сумками, с рюкзаками. Я остановился, говорю: давай, залезай, хрен ли ты там стоишь, вымораживаешься. И вот он всю дорогу ехал и зыркал на меня. Ехал, мы молча ехали абсолютно. Вот, у меня что-то там по радио играло, жутко, жутко прям сатанистское что-то такое херачило. Вот, и уже когда я его привез, довез его до вокзала, до Тульского, он выходит, а вы, говорит, батюшка, случаем не священник? Смотрит, заглядывает мне в глаз, смотрит. Я говорю: не-не-не, я наоборот, я прям вот, прям строго антихрист, строго. Он говорит: ну понятно, а то, говорит, очень похож. Вот, и я думаю, на этой почве надо мне рясу пошить такую, ну не рясу, ну что, какую-нибудь военную форму, но в черном цвете. Вот, и... шапку черную, и буду я прям вообще красавец, вместо креста какую-нибудь пентаграмму повешу. Так, что там у нас? Ты свет, пишут. Да ладно, какой я свет, так я это, чучело, которое по средам вас развлекает. Вот, вообще, на самом деле, друзья, мы в такое сложное и интересное время живем. Сейчас так мало в людях осталось чистоты и простоты. Я вот просто желаю вам всем желаю. Любите близких, любите друзей, побольше любви в этот мир проливайте, потому что сейчас то, что происходит, я просто поражаюсь. Это я никогда не ожидал, что я до этого доживу. Я воспитывался. Я вчера тут со слезами на глазах ночью, я трезвый абсолютно был. Мы с Коляном что-то разговаривали. Я говорю, блин, Ленка, я говорю, представляешь, я когда родился, мы шли все к светлому коммунизму. Вот, потом мы шли все в светлое будущее. Пришли мы хер знает куда. Ребят, сейчас так страшно жить. Давайте побольше любить друг друга. Вот честно, давайте за это бабахнем. Следующий трек. Кто у нас? Кто у нас следующий? Так, где смотреть? Вот же здесь же. Группа Мадрид. Группа Мадрид. Сейчас я их вот здесь сразу найду. Сегодня, кстати, спрашивали, будут ли приглашенные музыканты. Сегодня будет прям свежак-свежак. Я так кайфанул. Я вам включу в самом конце, чтобы вы досидели. Вот, Мадрид. Дислокация Липецк. Дислокация Липецк. Трек закружен 10 апреля 2014 года. Про себя написано: рок-группа Мадрид из Липецка. Открытие 2013 года. До этого времени у каждого участника была своя жизнь в разных коллективах, выступления в клубах, фестивалях. На Липецке нас объединила нескончаемая любовь к музыке во всем ее разнообразии. И в августе 13-го они стали творить свой рок вместе. Вот, давайте ставим, слушаем. Мадрид, Липецк, «Мама» называется трек. У кого не налито, наливайте. Будем сейчас прям херачить, херачить и херачить. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте все, кто к нам только что подключился. 21:38:43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Юрец пишет, поет кайфово, динамически, по мне голос очень скачет, но это уже вопрос к звукорежиссеру. Вот, что тут, Челябинск пишет, значит, это годный закос под Земфиру, в любом случае хуже не стало. Мне ну да, я просто рассказываю, что там даже на фотке девочка прям Земфира. Но на самом деле, ну хрен ли сравнивать. Ребят, сколько выпустила Земфира за последние 10 лет песен? Ну сколько? Ну... штук 5, да? И я бы прям не сказал, что хотя мне очень нравится творчество, мне ее творчество очень нравится, мне нравится ее подход к музыке, ее подход к слушать, мне все нравится в ней, но что она выпала, она ничего не выдает, все, она закрылась в каком-то своем внутреннем мирке, и мы от нее ничего нового не видим. Вот, поэтому приходят девочки, которые не хуже ее. У нас дебил какой-то в чате нарисовался. Как его заблокировать? Так, сейчас... блин, у нас кто-нибудь умеет дебилов удалять из этого? А, вот, надо нажать. Сейчас мы его забаним. Заблокировать на неделю. Вот так вот. Ну, хотя бы так. Вот, у нас тут дитиет. Ну, просто дебил какой-то нарисовался. Вот, хер с ним. Так, пишут у Зухера много песен интересных. Да ладно, много. У меня их, они все... Что там много? Все песни интересные. Вот, ну, я скромный парень. Я парень скромный. Ладно. Что? Вот, пишут, может, Талгатовна подхалтуривала в Липецке. Все может быть, а почему нет? Ты знаешь, я первый раз ее когда услышал, это было... Я еще жил на Вологодчине. И я тогда был прям ИП-ЧП, ЧП тогда было, да, частый предприниматель. Я работал с Алексинским химкомбинатом, я им поставил оборудование на много миллионов рублей и никак не мог вернуть с них бабки. И у меня была как раз длительная командировка в Алексин, оттуда, с Вологодчины. Я жил в гостинице, и вот я тогда услышал наше радио, потому что, ну, на Вологодчине его не было. А мне кажется, его и сейчас там нету. Вот, и тогда это, конечно, было вкусно. То, что сейчас представляет та радиостанция, это прям вот вообще земля и небо, да, по сравнению с тем, что было тогда. Тогда я очень много интересных новых групп слушал, ну, потому что была новая музыка, то есть появлялось что-то новое, оно тут же появлялось на той радиостанции, сейчас такого нету. На протяжении последних 20 лет, как я вернулся на родину, я вообще ни одной новой песни у них не услышал. Раньше был Семен Чайка, который воровал музыкантов с неформатки, ну, как воровал? Я это знал, он это знал, мы друг другу улыбались. Я ему говорил, Семен, а что? А он говорит, ну ты же всю работу сделал, а что бы и нет. И я был рад. Я был рад, что он с неформатки брал музыкантов туда, он их выдергивал на свою программу. Я не помню уже, как она называлась. Но это был прогресс для музыкантов в первую очередь. Это же было классно. А сейчас там прям вот болото. Прям болото туда сейчас вообще. Смотрите, опять это чмо у нас нарисовалось. Как его... забанить-то навсегда уже, господи. Заблокировать на неделю еще раз. Он жрет русских детей. Настройки. Сейчас мы эту тварь захерачим. Разблокировка навсегда. Вот так вот. Сохранить. Так, что там напишут? Давай свою... Не-не-не, у нас сегодня все... Все строго обозначено, плейлист обозначен. Сегодня будет музыкант неожиданный. Ну как неожиданный, прям свежак-свежак. Вчера песню он мне показал. И все, я прям говорю, я реально кайфовал. Я сидел на толчке. Он мне кидает, говорит, смотри, вот прям свежую записал за 2 дня. Я послушал, кайфанул. Меня прям реально расплющило. Мне очень понравилось. Поэтому я вам в конце эфира ее включу обязательно. Вот, меня не надо слушать, что меня слушать? Меня будете слушать на моих концертах. Сегодня мы занимаемся музыкой, мы сегодня на радио. Меня как-то в свое время, мне друг мой Котейка сказал, Зухер, ну тебе же, говорит, теперь тяжело будет. Тебе надо будет рваться между собой, продвижением своего творчества и радио. Я говорю, а что рваться-то? Ну, радио — это радио, я — это я. как бы мое творчество, у меня на страничке, а радио это радио. Поэтому мне хрен тут рваться. Давайте будем работать сейчас по радио. Так, далее у нас Николай Лапшин. Мне кажется, Николай, может, я что-нибудь говорю не то. Так, сейчас я на так. Синяя ягода звучала. Вот он. Ну да, наверное, Николай все-таки. Наверное, все-таки Николай. Ну, написано Н. Лапшин. Вот, в 14 году в августе загрузил. Судя по... А, Ярославль, дислокация. Ярославль, трек называется «Мораторий». Про себя написано ни хрена, написано «Романсо блюз». Вот, ставим, слушаем «Романсо блюз». «Романсо блюз». А у вас у всех должно быть налито, потому что мы сейчас будем прибухивать. Поехали.

тишина в квартире. Пусть ненадолго, пусть не навсегда.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:49 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел, до вас он будет секунд 20 лететь, поэтому, когда я говорю эту фразу, я уже говорю другую фразу. Вот, ну что, что хочу сказать. Отслушали мы Лапшина, товарища, с мораторием, и я смотрю, как-то все без энтузиазма приняли. Вот, пишут, качественно не зашло, вкусовщина. Так, Петрухе вот зашло, настроение такое. Юрка пишет, симпатичная песня. Что там у нас еще? Что-то не очень, пишет Ром Ромыч, слишком надрывно. А что плохого в том, что чувак спел с эмоциями? Ну что в этом плохого? Ну хорошо же, ну не знаю, мне понравилось. Как бы я считаю, что если ты поешь под одну гитару, вот так и надо петь. Ну чтобы душа твоя вышла раньше, чем лопнули струны. Так, Юра Балабанов пишет, нормально, трек заходит, нравится авторство. Где можно послушать ваши вещи, спрашивает Ром Ромыч. Ром Ромыч, слушай, я не знаю, заходи в группу Зухер и компания, это самое простое, ну или у меня на страничке во ВКонтакте, но там, по-моему, не все есть. Вот, и там что-то, да, можешь услышать, но не все, конечно, потому что на самом деле выпущено настолько мало в нормальном качестве, а треков настолько много, мы тут... Ну как мы, я делал эксперимент каждый день по песне, и длился он, вот мне надо у Натахи спрашивать, Натаха нас слушает, сколько он длился? Мне кажется, он длился что-то там месяца 3-4, я каждый день выкидывал по одной песне из своих, но я до конца так и не дошел. Ну, просто у меня время кончилось. Я, ну, стал не успевать делать еще запись и в YouTube. И меня уже ругали за это, кстати. Да, мне говорили, нет, Зухер, продолжай. Ты что? Ну, правда, я реально просто не успеваю. Вот, ладно. Что там нам пишут? У нас Гена нарисовался. Здравствуй, здравствуй, наш беломорский друг. Пишет, я тут, несмотря на связь ужасную. Боевой хомяк, здравствуй, Витос, слушай, я тебе советую, Витос, сегодня досидеть до конца эфира, потому что в конце я включу, прям тебе должно понравиться, прям это будет штука-штуковина, прям штука-штукенция будет, вот, охрененско будет. Так, дядю Игоря слушают 1.5 мульта в сутки, могу понять. Да не 1.5 мульта в сутки и больше. Я просто не знаю реальную статистику. Ну, я могу только посмотреть статистику с серваков. А у нас же еще FM идет пиратский. У нас идет еще кабельные сети. Там я их не могу посчитать. Поэтому не знаю. Вот, ладно. Поехали дальше. Олег Швыдкий. Кто-то мне писал, что Олег Швыдкий охрененен. Кто-то писал мне в чате, я уже не помню. По-моему, Андрюха наш, челябинский друг. Вот. «Путь к Богу» называется трек. Сейчас я его найду, где-то он здесь у меня должен быть. Так, «Лапшина» мы отслушали, закрываю. Вот. «Путь к Богу» называется трек. Сейчас я его найду, где-то он здесь у меня должен быть. Так, «Лапшина» мы отслушали, закрываю. Вот же он.

обновления сайта, да, если название дислокации совпадало с тем, что есть в базе данных, тогда подставлялось правильное название. Когда оно не совпадало, подставлялось название «дно». Вот, поэтому, музыканты, вы все можете зайти и поправить дислокацию у себя и на треках, и на профилях. Но вот тут у меня стоит «дно». Вот Андрюха подсказывает, это украинец. И это украинец. Так, вот написано: музыка, аранжировка, вокал — Олег Швидкий, Запорожье. Вот, а стихи — из Пензы, Сергей Калмыков. Кстати, Сергей Калмыков тоже у нас в свое время был, когда-то кем-то был пропет. Вот, ставим, слушаем, наливаем обязательно, потому что есть что. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:57. Моя жена ко мне еще не поднялась. Я так подозреваю, она еще не приехала. 10 часов вечера. Какого хера она там сидит на работе? Я не понимаю. Или я буду сильно ругаться, или она, может быть, уже... Не, ну собаки не лаяли, я бы услышал это. Вот. Так, ты пьешь и не пьянеешь. Помню, когда мы с тобой в Заокском встречали, ты привозил две бутылочки вкусняшки. Помню, скушал бутылочку, и был приятный аромат, а не вонючий перегар на душе. Ну, я сейчас такое и пью, да. Ну, у меня же все свое, ну что такое? Конечно же, у меня вкусно. Вот, Юрка пишет, Камбоджа срулили у меня в плейли, и они будут рулить. Настя, сегодня разглядывал твои фотки, ё-моё, привет, Настюха, давно тебя здесь не было. Вот, пью только своё, ребят, пью только своё, оно хорошее, оно голову не напрягает, я...

не несу, в конце концов. Голова чистая, светлая и пьяность легкая. Что плохого в религиозной музыке, спрашивает Андрюха. Ничего плохого в ней нет, но я ее не люблю. Вот, я на самом деле не люблю религиозную музыку, но я всегда возмущаюсь, когда мне говорят, что вот, это музыка религиозная. Да нет же, ну дослушайте слова. Если там что-то говорят про веру и про Бога, это же не значит, что это вот чувак из секты пришел и... У меня были знакомые в свое время сектанты. Ну, тогда я еще не знал этого слова, я работал в отделе культуры, и вот эта секта въехала в маленький городишко и начала его оккупировать потихоньку. И вот, так как я был звукорежиссером в Доме культуры, я был вынужден озвучивать их мероприятия. Ну, потому что они арендовали, как центральный концертный зал Дома культуры, и как бы я их обязан был подзвучить. Я все это дело глядел, мне было неприятно, ну, честно, это прям... Вот оно все такое вот прям лизоблюдское. Я бы сейчас сказал по-другому, но у меня микрофон включен. Вот, и религиозную музыку, я честно скажу, я не люблю, она мне не нравится. Но если вот такие треки, да, вот «Камбоджа с Аллилуйя», там про религию вообще ни слова, хоть там и много в тексте слов якорей, но на самом деле там вообще ни слова про религию. Трек, который мы сейчас отслушали, он же вообще не про это, он совсем про другое. Поэтому не надо путать, не надо путать. Когда вы слышите в тексте слово «Бог», это не значит, что трек религиозный. Вот, Настюха пишет, а я на барабанах училась в секте. Вот, видишь, и ты пользу от секты превознесла. Так, «Камбоджа» срулили в плейлистах, «Камбоджа» будут рулить. Сейчас, когда я дойду до конца вот этого мега-разбора треков, «Камбоджасы» будут во всех основных плейлистах всех каналов, ну, кроме «Клубника» и «Хип-хопа», да. А, и в «Хип-хопе» тоже некоторые треки будут. Вот, ну, потому что они охрененные. Мне очень нравилась эта группа, она мне до сих пор нравится. Мне очень грустно. Ну, я так понял, они уже все, «Камбоджас» не существует. И самое большое достижение наше было, когда мы их все-таки упихали на фестиваль «Мята». Вот, на «Мяте» они сыграли, был фурор, а сейчас, я так понял, ребята разделились, работают в разных, и Феликс, и Равиль, но я надеюсь, что они все-таки не разбежались насовсем. Вот, пишет нам Дэм, ссылки нет на трек, слушай, я забыл, ну, сейчас у нас будет, когда следующая песня играть, я напишу, что отыграла это, а потом напишу, играет это. Так, секта — это жуть. Чем закусывать будем? Слушай, я бы закусил бы с удовольствием. Очень хочется что-нибудь сожрать. Но у меня вот только сигареты и чачка. Все, больше ничего нету. Я думал, придет жена, нарежет меня. Я тут персиков купил вчера по 99 рублей. У меня жена очень хочет варенье из персиков наварить. Мы купили 2 упаковки банок. Вот, и я, как это... Кино, знаменитое кино, матери у них был Новосельцев. Вот, я вчера варил варенье из смородины. Вот, чувствую, из персиков тоже варенье буду варить я. Так, что там у нас? Гав, спокуха, чем за... Так, закусывать мы уже обсудили, нечем. Вот, Настюха пишет, пока дело до донатов не дошло, ходила раз в неделю. Немножко базу успела освоить, час барабанить, час... поддакиваешь нравоучением. Слушай, ну они, как тебе сказать, самое смешное, вот я про эту секту рассказываю, да, которая зашла в город Белозерск, когда я работал звукорежем, они жили в квартире надо мной прям, да, то есть мало того, что я их на работе каждый день видел, а они еще снимали квартиру прям надо мной, я на 4-м этаже жил, они на 5-м, прям над моей спальней сняли квартиру, но они всегда просыпались в жутком ужасе, потому что у меня тогда еще не было вот этих IBM совместимых компьютеров, да, то, что мы сейчас знаем, то, что сейчас для нас в порядке вещей, тогда у меня был самопайный компьютер, подключенный к телевизору и к большому усилителю. Вот, понятно, что звуковые карты тогда не дотягивали вообще, но мой комп издавал жуткие звуки, а я очень крепко спал очень крепко, меня разбудить было практически невозможно, поэтому если мне надо было идти на работу к 10, значит где-то в 8 часов
мои колонки, большие громкие колонки, начинали издавать такие звуки, вот, что, понимаешь, просыпался весь подъезд подо мной и надо мной, весь соседний подъезд, а я спал. Вот, и, в принципе, общение с этими сектантами сводилось к тому, что они говорят: «Зухер, когда ты уже перестанешь включать это говно?» Я говорю: «Ребята, иначе я не проснусь». Вот, поэтому терпите, а мне пофигу. Вот, так, такой благородный напиток не закусывают, ведь сама прелесть — это послевкусие, прочувствовать букет. Слушай, ну, скажем так, когда ты этот букет пьешь один раз в месяц, тогда да, но я-то этот букет пью каждую неделю, все же алкаши ждут пятницу, а я жду среду, потому что я ваш неформатный алкаш. Вот, ну и как бы мне букет уже не интересен, мне уже хочется чем-то закусывать. Вот, ладно, поехали дальше. Далее открытая дверь, маленький зверь. Ребят, открытый, вот, почему я взял этот трек, я вам сейчас расскажу предысторию. Это группа, которая сейчас называется «Загадки Евы». Вот, это Ленка, которая девочка на скрипке, которая играла и играет периодически в группе «Зухер и компания», то бишь у меня. Это девочка, которую я люблю как человека безумно. Вот, и когда-то, я только узнал об этом, перебирая треки, не потому что там мне Ленка когда-то об этом рассказала. Нет, я узнал об этом, когда перебирал треки. Они назывались «Открытая дверь». Вот, они писали другую музыку. Поэтому давайте их послушаем. Вообще без претензий, просто мне стало интересно включить этот трек. Я не знаю, будет ли Ленка слушать, не будет. Активна ли у нее почта, которая была активна тогда. Может быть, она и получила письмо, может, не получила. Ленка, в любом случае, я тебе передаю огромный привет. Я тебя люблю, обнимаю. И давай слушать твою старую древнюю песню. Ты уже таких не поешь, ты уже таких не пишешь. Я знаю, что ты уже не вернешься к этому состояние души, но тем не менее оно есть, поэтому давай слухать.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. А только что к нам подключился мой дружбан Колка, да. Вот. Привет, Бобруйск, привет, Ольча. Я знаю, что ты где-то рядом. На всякий случай привет тебе. Так, Генка пишет, хорошо звучит, нравится. Вот, и тут пошли, что ты же хотел укулеле себе купить. Нет, я не хотел себе укулеле купить. Про укулеле другая история. Где-то в Европе, я уже не помню где, есть мужик, который с утра садится на забор, играет на укулеле. В 5 часов вечера слезает с забора, уходит домой. Он получает 4000 евро в месяц. Вот, я хотел на его должность. Это вот что касаемо укулеле. Потому что я хочу сидеть на заборе, играть на укулеле, получать за это 4000 долларов. Евро. Вот, он ворон пугает на самом деле. Вот, а я себе хотел очень басовый варган. Вот, давеча, где-то в группе Зухер и компания. Когда вышла переизданная... Переизданный панк у нас вышел, да, на всех этих вот витринах цифровых, и кто-то, я уже не помню, ребят, не обижайтесь, пожалуйста, кто-то у меня спросил, что когда уже выйдет шаман, когда шамана ты, Зухер, запишешь, и я сказал, что я не могу никак, я уже много лет себе ищу хороший басовый варган. Именно под шамана. И нашелся человек, у которого есть низкий, хороший варган, но он не знает, какая нота. Короче, мы договорились, что когда мой друг Серенька поедет ко мне, он привезет мне этот варган сюда. И если этот варган в ту ноту попадет, которая мне нужна, будет вообще очешуенно, будет офигительно. И тогда у нас... Тогда я уже Колке пришлю шамана. Вот, и мы его доделаем, и это будет... Ну, это моя любимая песня, на самом деле. Вот, Колка пишет, доедим таранку, допиваем пиво и слушаем нефорадку. Ну и правильно, а что еще делать? Таранка тоже мясо. Вот, Зухер, ты, помнится, купил себе акустический бас с гламурными черепами. Как ты его в альбом прописывал? Я его никак не прописываю, я уже полгода в руки не брал гитару. Бас стоит вон он в углу. Не буду сейчас за вебкой тянуться. Вот он стоит, он подключается, он звучит охрененно. Я начал писать акустику. Я выпущу корзину груш. Вот, но случилось у меня... Перемена в жизни, я уже год не хожу на репетиции, уже полгода не брал в руки гитары, ну и, соответственно, бас тоже не трогаю. Короче, у меня есть обложка для альбома, у меня есть две записанные песни, но еще я их не сидел, не сводил, и все. Поэтому вся надежда на Колку, но опять же, это не акустика, это вот если он вдруг захочет. Вот, ладно. Так, связь плохая, кто это пел? Это пела группа. Группа «Открытая дверь» раньше называлась, теперь это «Загадки Евы». Это моя скрипачка Ленка. Вот, ладно, поехали дальше. Далее группа «Транжиры». «Транжиры» у нас откуда? Опять Воронеж, смотрите, опять Воронеж. Сегодня прям воронежский ядерный удар. Ничего у них про себя не написано. Трек загружен 22 апреля 2014 года. Вот, вполне возможно, что группы уже нету. Они уже не существуют. Они уже, наверное, скорее всего, не существуют. Но, тем не менее, видимо, когда я прослушал, я уже не помню, про что этот трек. Я сейчас буду его слушать с вами, как в первый раз. Потому что я их уже много наоткидывал. У меня, я говорю, до конца сентября уже миксеры забиты треками. Но я уже не помню, о чем они. Вот, корзина груш не остановилась, Юрп, ну я остановился, как бы, я ее допишу, я ее все равно допишу, я сделаю, ну это надо сделать. Я, как бы, ребят, честно, если честно, я собрался умирать, я собрался помирать, вот, поэтому сейчас вот я делаю максимально все возможное, чтобы мои девчонки без меня могли работать, да, то есть я делаю сейчас максимально привязанный плейлист, ротацию, все это к сайту, чтобы девочки могли тыкать мышкой, чтобы им не надо было лазить на сервер. Да, это Юра Арцизов. Чтобы не надо было им заморачиваться, чтобы они только платили вот эти 220 евро каждый месяц и могли разруливать... ну, все радийные дела сайта. Поэтому я сейчас так вот уперся в сайт, а потом я доделаю плейлисты, вот это все. Короче, я готовлюсь. Я не собираюсь, но я готовлюсь. Вот, как только я все эти манипуляции произведу, тогда я снова вернусь в музыку, начну играть музыку, начну играть концерты, ездить, начну наконец-то писать то, что не дописано. И вот тогда я продолжу свою жизнь. Пока сейчас не могу, надо доделать то, что я собрался. Итак, Воронеж, «Транжиры», «Мир иллюзий» называется трек. Поехали, ставим, слушаем, наливайте, у кого не налито.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном.

Итак, друзья, 22-19-53 на моих зеленых системах. Тут меня кодируют собрать. Не, ребят, меня кодировать не надо. Все у меня хорошо, умирать я не собрался. Нет, я просто готовлюсь. Вот, Петрух пишет, мне такая музыка нравится, главное не слушать такие треки подряд в большом количестве. Я с тобой согласен. Я с тобой согласен. А ты знаешь, сейчас же идет вот этот мега-разбор треков. И я понимаю, что в плейлисте обязательно нужен панк. Обязательно нужна альтернатива. Ну, понятно, что они же будут перемешиваться, да, они все равно все будут играть в рандоме. И ну, нет вообще ничего качественного. Ну, пока вот я сейчас добрался до начала 18-го года, да, в большом разборе. И пока прям там вот, я тебе честно скажу, что из такого нормально, адекватно записанного панка, слушабельного, там, может, треков 10 всего. Вот, из нормальной слушабельной альтернативы, более-менее записанной, ну, треков 20, наверное, всего. Это вот на весь, вот представляете, я пробрался с 12-го года до 18-го, а их прям очень мало. Поэтому, как бы, такие треки я ставлю на... честно, вот этот трек я взял в программу, потому что я засомневался. То ли я прав, то ли я не прав, ну, как бы, вот... Послухали, проголосуйте, я уже приму дальше решение, нужен он или не нужен в ротации. Так, вот Петрух, это я уже прочитал, клубняк и хип-хоп, если что, мне завещай. Слушай, я уже вам всем завещал. Андрюха, тебе я, по-моему, уже даже предлагал, забирай клубняк, делай там программы. Родику Камонычу предлагал, забирайте клубняк. Делайте там движуху, делайте программы. Кто же против-то? Никто же не против. Ну, вся же неформатка, она на людей заточена. Потому что сейчас там тупо играет автодидж, который, опять же, привязан к моему личному вкусу, к моему личному обонянию. Я не уверен, что я прав на 100%. Нет, ни в коем случае. Ну, пока как бы мне выбирать не из чего. Вот, берите, делайте. Все же в ваших руках. Я же никогда никому не отказывал. Так, что там? Манна-каша как закуска, интересно. Слушай, манна-каша, если холодная, то отвратительно. Если горячая, то ей можно закусывать все. Так, Колка пишет, сейчас модно с дикцией, половина трека в чартах поется, как будто уй в роте. Так что за беззубость не переживай. Слушай, ну я не переживаю, я наоборот говорю, что я вас буду насиловать таким звуком. Так, Юра спойлерит свою песню. Нет, Юра спойлерит не свою песню. Я вам честно скажу, в чатах присутствует автор песни, которую мы сегодня послушаем, от которой я кайфанул. Я не знаю, кайфанете ли вы, но я реально притащился. Я сидел на горшке, слушал в телефонных динамиках, звучало очень круто. Потом одел наушники, в наушниках звучало хуже, но все равно неплохо. Все мне понравилось. Как подключиться? Андрюха, давай мы эти вопросы все решим после, ну, за эфиром, не во время эфира. Ну, понимаешь же, да? Ну, как это все можно во время эфира решить? Так, Олежек пишет, те, кто предали однажды, предадут еще и еще жестче. Вот, а у меня совсем недавно по швам группа трещала. Но теперь мы с прошлым завязали, теперь у нас новая группа, и мы работаем. Вот, поэтому не надо возвращаться к прошлому. Если человек... сунул тебе дилдо во все твои щели, ну, это как минимум скотина. Ну, мстить не надо, ребят, мстить не надо. Никогда просто вот рисуете черным маркером на его лице крестик и больше никогда эту сволочь не вспоминаете. Пошли они все нахрен. Так, Юлька пишет, надо сделать программу по обзору выпущенных альбомов твоими аннотациями, комментариями. Будет... Юль, ты знаешь, я делал, ну, не программы, я делал видео аннотации. Ну, как бы я и планирую их дальше делать. И я их буду делать, но просто получается, что, понимаешь, как я одну проблему решил,
рожается другая проблема. Пока ее решаю, еще надо делать программу, еще надо ходить на работу. Вот, я просто физически не успеваю. Раньше у меня было много помощников, у меня были системщики. Сейчас мне один мальчишка помогает, и то нерегулярно. Поэтому, как бы, ну, считайте, что я сейчас один на все радио, и я просто физически не успеваю все. То есть, вот мне сейчас надо разобраться с треками, чтобы запустить нормально все 4 канала. Уже все будет грамотно, уже будут считаться прослушивания, сколько раз в ротации они звучали. То есть все будет красиво, все по уму. Вот, но это надо делать. Это делать надо чем? Ручками. Вот, то есть решу одну проблему, займусь другой, решу другую. Ну, один я остался, ну, не успеваю, ну, реально. Вот, а так это все будет сделано обязательно, на все релизы будет сделан отдельный видос на каждый. Ну, не все, просто вот у меня даже сейчас есть пачка записанных уже релизов, но я просто, у меня не хватает времени, чтобы их привести в нормальный вид и просто выгрузить в социалки. Ну, вот так вот. Так, ладно, набери Коляновне, что-то долговато задержится. Слушай, я так подозреваю, она приехала уже, просто она, наверное, втихаря приехала. Я сейчас, давайте мы сейчас включим песню, я просто выгляну, погляжу, что там внизу происходит. Вот, группа Холст, так, где они у нас тут? Вот же они. Дислокация дно. То есть, ну, видимо, как-то они свой населенный пункт в свое время неправильно назвали. Так, описал его никакого нету про себя, но, видимо, как-то мне эта песня понравилась, раз я ее взял в программу. Давайте будем слушать группу Холст, «Землей распахнутое небо». Поехали, включаем. Я побегу, пока погляжу, что там, пришла ли Коляновна.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:32 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Все, кто переживали за Коляновну, рассказываю. Вот включил трек, выглянул, то ли, ну, собрался проверить, пришла, не пришла. Слышу, собаки орут дурниной, значит, пришла. То есть вот она пришла только что, жена моя в 22:31 вернулась домой с работы. Вот, только что у нас отзвучал группа «Холст». Дислокация, к сожалению, не указана. Не знаю, откуда ребята, про себя ничего не написали. «Землей распахнутое небо» называется трек. Вот, Колка пишет, хорошая песня. Так, Андрюха пишет, впервые слышу, что бы собакам операции делали. Андрюш, ты знаешь, я вот, когда моя собака рожала вот сейчас, ну не сейчас, год назад, 5 августа у нас были роды, я послушался своего, как он называется, зооврач, как называется? Ну-ка, напишите мне. Я слова забываю, реально. Я все. Вы думаете, я к смерти готовлюсь? Почему? Я тупею. Я забываю, как слова называются. Я деградирую сильно. Вот. И вот эта моя врачиха, мы же ходили на УЗИ с собачкой. Она мерила щенков. Она там растягивала вот этой... Ну, у них там они как-то шариком меряют. Какого размера дырка у собаки, какого размера щенки. И она кричала, ой, нет, ваша собачка родит, замечательно. А я изначально хотел ее кесарить. Изначально, когда мы ей сделали вязку, я думаю, я буду собаку кесарить по-любому. Вот, но она меня убедила. Говорит, нет, давай она у тебя все сама сделает, все будет замечательно. Ну и в итоге, смотрите, мы начали рожать 4 августа 2021 года в 3 часа ночи. И в итоге 5 августа в час ночи, то есть, ну, уже практически 6 августа, да, мы вернулись домой уже из клиники. Каких-то щенков я принял сам на руки, каких-то пришлось выдергивать силой. Погиб весь помет. У нас остался в живых один щенок всего из всего помета. Вот, и я думал, что это девка. И мои девки, у меня жена и дочка, они на меня смотрели глазками своими. Ой, давай оставим. Я посмотрел, ну, думаю, ну, девка, ладно, давайте оставим. Как бы она будет приплод носить. Закроем ипотеку. Оказалось, что это мужик. У него пуповинка просто упала на письку. Я решил, что это девка, а это был мужик. И этот тюбик, эта сволочь, теперь он нам всем житья не дает, но собакам весело. Вот, ветеринар. Спасибо, Антон, спасибо, подсказал. Вот, поэтому я теперь точно знаю, что мою собаку надо кесарить. И я знаю, сколько стоит операция, я знаю, сколько стоит привить щенков первый раз, и у меня просто себестоимость щенков выходит где-то 30-35 тысяч. Просто себестоимость. Вот, соответственно, их, ну, меньше тридцатки отдавать смысла нету. Поэтому в этом году мы ее не вязали, потому что сейчас непонятно, население с деньгами без денег, хотят, не хотят, все хотят корги, но все хотят даром, а мне за это надо будет деньги отдать, и собака намучается, и я намучаюсь, ну зачем это надо? Нет, мы подождем лучших времен. Вот, по поводу песни, которая только что отзвучала, вот пишут, хорошая песенка, вокал хороший. Так, Генка пишет, я сейчас в такой дырище, называется Сумский Посад, деревня Глухомань. Слушай, я в свое время, есть такой городишко, называется Северозадонск, он, по-моему, в Архангельской области. Не Северозадонск, господи, как же он назывался-то? Как там жулики? Там жулики, это недалеко от Каргополя. Если по зимнику. Вот, и там я впервые узнал, что такое зимняя дорога. Когда мы ехали, короче, там, знаете, как есть, вот если ехать по дороге, то это 800 километров. А если проехать по Зимнику, то это 125. Представляете, да? Вот экономятся сутки пути. И все в этот Зимник лезут зимой. Там, то есть тут, там можно проехать только когда вода замерзла. Когда вода замерзла, туда лезут все. И там получается одна колея, и люди разъезжаются. То есть, ну, если ты видишь встречку, значит, тебе надо нырнуть там, ну, прочищенное такое ушко. Вот если ты в это ушко не успел нырнуть, то люди выходят из всех машин, ты газуешь, тебя запихивают в сугроб, все машины проезжают, потом все эти же люди тебя выпихивают из сугроба. Короче, весело. Вот, и... А к чему я это начал рассказывать? Все! Я потерял мысль, друзья. Я вас поздравляю. Кто тут мне писал, что я пью и не пьянею? Я пьянею еще как. Вот же оно. Потерял мысль. Ладно. Что, мы отслушали холст. Землей распахнутое небо. Замечательно. Сейчас, наконец-то, мы вернемся куда? К тому треку, который я весь день расхваливал. Предыстория. Вчера, сидя на горшке, Димка мне кидает трек, говорит, вот послушай, только-только записали, прям свежак-свежак. Я послушал, кайфанул, но слушал на динамиках, то есть не вот телефон, и вот как динамики мне выдавали, так я и слушал. Я очень сильно кайфанул. Потом с горшка, когда слез, включил наушники, нормальные, хорошие, профессиональные наушники, звучало гораздо хуже, потому что появился бубнёж. Но мы это дело как бы обсудили с Димоном, он обещал подубрать, но все равно сегодня в эфир я взял тот вариант этой песни, потому что он охрененный. Я прям увидел, как дохнут негры на плантациях. Я прям увидел мертвые черные тела. Вот, мне очень понравилось, как все это сделано. 91 Ra группа, It's Unreal называется трек. Вот, Настюха пишет, трек в постоянную ротацию, я отвечаю. Отвечаешь. Нет, трек классный, я его однозначно заберу в ротацию. Мы его однозначно выпустим на лейбле, но надо там немножечко низы подкорректировать, потому что вот в том виде, в котором он сейчас есть, я думаю, не все кайфанут, потому что вот здесь должна рулить середина и низкая середина, низы вообще не рулят. Итак, ставим, слушаем, песняга прям вот очешуенная.
3: Только миг, есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Стоять, Зорька, я понял, там какая-то шляпа произошла. Сейчас я его еще раз скачаю. Сейчас мы его еще разок скачаем. Он у меня просто в другом папке лежал. В другом папке лежал. Сейчас. Сейчас все будет. Вот, поехали.

что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда, через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-42-55 на моих зеленых системных. Вот, в этом классном треке низ как таковой не нужен. Да, Юрка, вот я про это и написал Димке. Потому что я когда слушал эту песню на толчке, ну что там выдает телефонный динамик, да, ну середину, ну низкую середину более-менее. Вот, в основном середина и высота. И он звучал, он прям хрустит динамики. Сейчас я одел наушники, сейчас я слушаю в мониторах, некрасиво. Низа очень много, он прям бубнит, он убивает красоту. Но трек охрененный, просто очешуенный. И я почему говорил про шамана, да, вот представьте, кто шамана моего слышал. Представьте моего шамана в этом вокале. Это же просто будет, это просто сказка будет. Вот, Олежек пишет, боевой хомяк Витос делает подобное, красиво, но я так не умею. Вот я Витоса поэтому просил задержаться до конца программы. Вот, потому что классно, это прям вот в его стиле. Вот, Витос, смотрите, сам Витос пишет, хорошая песня, только слов не разобрал, потому что бубнит низ. Потому что низы надо просто кастрировать, они там не нужны, они там все портят, они просто все съели. Так, Антоха пишет, мне понравилась, но нужна обработка напильником. Вот, Настюха пишет, а этот трек вообще во все громкоговорители. Я отвечаю, я согласен абсолютно на все 100. Абсолютно классная песняга, но ее надо дошлифовать. Дошлифовать по низкой частоте, ее надо просто ликвидировать. Вот, что там нам пишут? Вот звучит атмосферно и лампово. Подобно делал наш боевой хомяк. Так, что там еще у нас? Вот Витос пишет немного домастерить. Потенциал есть у трека. Да ты знаешь, там у трека не потенциал есть, он просто очешуенный. Я сейчас не матерюсь, потому что у меня микрофон включен. И я вынужден общаться чисто вот в синонимах, которые мой мозг прилично выдергивает. Но мне прям хочется ругаться матом и кричать, как это здорово. Ну реально, я кайфанул. Я надеюсь, я этого кайфа вам добавил. Если вы не поняли этого кайфа, то переслушайте этот трек в динамиках телефона, без низких частот. И вот когда вы услышите хруст гитары, хруст вокала, то есть вот оно там все хрустело, это прям вот, это было настолько вкусно. И я Димке написал, говорю, Дим, вот все, что ты до этого делал, это говно, вот на самом деле. А вот это твое. Он на меня, не обиделся, конечно, но говорит, Зухер, а как же так? Это же вот полет мысли, там, а как же творчество, а как же двигаться туда, а как же двигаться сюда? Двигаться надо везде. Но вот, Димка, честно, вот это прям вот твое. Вот это прям твое, и мне кажется, тебе вот прям надо двигаться как-то в этом направлении больше. Понятно, что душе не прикажешь, что музыка рождается где-то на стыке желудка и кончиков пальцев. Я не знаю, как этот стык определить физиологически, но вот он как-то так получается. Но вот мне кажется, вот это прям твое. Вот это прям классно. Вот, ну, я кайфанул вчера трезвый, сегодня пьяный в эфире, но низов вот прям вот очень много, надо бубнёж убрать, и будет вообще классно. Вот, все я рассказал, все я вам показал, друзья. Завтра ночью на сайте Неформатного радио появится голосовалка, появится запись программы, ставьте галочки за все треки, которые понравились. Они ничего не выиграют, я просто в них сомневаюсь, я не знаю, нужны ли они в постоянной ротации, поэтому вы очень поможете. Такая голосовалка будет продлеваться, я так подозреваю, до конца сентября, потому что сейчас идет большой вот этот разбор, и все треки в миксер попадают именно оттуда, именно вот из этих старых треков. Вполне возможно, что групп уже нету, в принципе, они, может, уже и не существуют, но треки классные, мне нравятся. Вот, все, я машу лапкой радиослушателям. Радиослушателям говорю, пока, услышимся с вами в следующий вторник, потому что следующий вторник будет четный, у нас будет, будет пачка треков от Бомбы Питер, от Балт Мьюзик, как они теперь называются. А стрима слушателям, я говорю, мы еще с вами повисим, потому что мы пока отключимся от радио, пока они послушают про оленя, пока то все, вот, еще пройдет, мы еще выпить с вами успеем.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне вспомнился, сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

не вернусь, и все повторится, высохнет порох.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
3: Играй, дискотека, жара, как ты клик, ада я, подкачу тебе мне.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. В кои-то веки хотели начать вовремя, но тут, блин, все через жопу, все как обычно. А итак, друзья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот, с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. А сегодня среда, и значит, что сегодня очередная программа «Неформатный миксер» вышла в эфир. Вот, привет Циониду, привет Стреле Морфея, 23-я планета, приветище, Пашка, здорово, Ванька, приветище, второй Павел, здорово, кто там у нас еще, Антоха, здравствуй, Натаха, приветище, Машка, здравствуй, Ванек, привет. Вот, пока вас немного, со всеми поздоровался персонально. А, ну и что? Начнем мы с победителя прошлой программы. Это у нас была Юлия Глебова со своей белой вороной, что, в принципе, ожидаемо. Вот, посмотрел на активность, сделал выводы. Вот, совсем неактивный попадает в черный список. Вот, и больше мы их в программу звать не будем, потому что оно им не надо, а нам это тем более не нужно. Дадим дорогу лучше тем, кому это нужно. А, итак, славим победителя. Юлия Глебова, группа «Час спит», «Белая ворона» называется трек, город Минск. Поехали, и после этого начнем основную часть программы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, еще раз добрый вечер. Привет всем, кто к нам только что подключился. Вот вижу, у нас нарисовался спринг. Спрингов, весна, весенняя, здорово тебе. Юрка, дружочек, приветище. Айрат, привет. Кто там у нас еще? Ян, Ян, здравствуй. И вот вижу, Айрат тут что-то на албанском пишет. Дружище, вот совсем не для меня.
3: Я сейчас тебе переведу.
2: Сейчас, подожди. Коляновна, абсолютное сейчас зло, залезет в Гугель.
3: Окей, подожди, не стирай, не переводи. Хочу посмотреть, что за надо.
2: А итак, друзья, давайте сразу напомню, как с нами общаться, кто еще не в курсе. Во-первых, у нас есть Аська, 96-47-5, есть mail-агент неформатная, mail.ru. Кому удобнее общаться в WhatsApp или в Viber, 902-75-00-59. Ну, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Дениска, здравствуй. Вот, ну что, все, начинаем основную часть программы. Только что отзвучала победительница прошлой программы. Ребятушки, сразу хочу извиниться перед прошлыми победителями 23-го миксера. С этими чертовыми праздниками просто физически не успел. Вот, соответственно, всех побездаусов перекладем на следующий понедельник, и всей кучкой прозвучите. Вот, не обижайтесь. А, так, это ж Бубльгум написал мне Айрат, дружище.
3: Ну, я не успела, блин, я только дошла.
2: Это слова из ACDC. Ты знаешь, я албанских языков не знаю. Вот если бы зазвучало ACDC, я бы его узнал. А вот по словам, ну вот точно нет. Вот точно никак, точно не ко мне. Ладно, едем все-таки уже в дебри неформатного миксера. Коляновна перемиксовала треки по одной ей известной какой-то там, не знаю, какие-то сигналы с Марса она получает.
3: Да, я сегодня очень хороший словила.
2: Вот, и раскладывает треки по плейлисту. И первый у нас сегодня Nice Try. Твои губы горьки.
3: А ты сказал, как с нами связаться?
2: Да.
3: Я просрала?
2: Ты все как обычно, профуфлыжила. «Твои губы горьки» называется трек. Что там у нас? Москва. Про себя ребята ничего не написали. Блюз, кантри указано в стилистике. Соответственно, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте треки, высказывайте свое мнение. Только попрошу без хамства. Вот если есть что по теме сказать, пишите, конечно же. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие концерты. Вся реклама приветствуется, но только в момент, когда звучит ваш трек, дабы не засирать спамом ленту в эфирном чате. Ну и, собственно, поехали. Nice Try, «Твои губы горьки», Москва, ставим, слушаем.

твоих хрупких руках мое тело в капкане. В твоих хрупких руках мое тело в капкане.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

0: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.14 на наших зеленых системных. Коляна, скажи. Скажи Павлику.
1: Че, Павлик?
0: А, не, не Павлику. Кто там у нас? Цианид у нас.
1: Кому что сказать? Требует. Я сейчас всем все расскажу.
0: Да, она сейчас начнет, не заткнется.
1: Да.
0: Вот, и так только что у нас отзвучали Nice Try, твои губы горьки. Ванька Иванов пишет, мы вот, кажись, с вами выступали. Драмер не в грубе совсем, не в груве, пишет Пашка. Так, Ванька второй пишет, эта песня раньше не звучала ли в эфире? Клевая композиция, но уже трижды минимум перепетая. Я так понимаю, Ванька, ты узнал какую-то другую песню, которую я не знаю, поэтому раз перепетая, значит это был кавер. Так что ли? Ну-ка, Антоха, поведай миру, что это было, раз она перепетая. Или вы где-то музло сперли? Ну-ка, признавайся. Так, вот, что там Маха пишет. У вас музыкантов из Питера нет, почему-то так по-питерски вышло. Да нет, по-моему, нет. Хотя не знаю. Так, Спрингов пишет, вот меня как-то от английских названий групп как-то подплющивает. То ли дело, к примеру, «Кожаный олень» или «Коричневый сын». Ну, а Спрингов тебя не подбешивает?
1: Нет, это нормально.
0: Это нормально. То есть, если сам я назовуся, то хожу я и вот. А все остальное это плюще, да? Так, далее. Ну и все, больше никто ничего по треку не написал. И у меня глючит контакт, мне приходится кидать GS. GS это жирный смайл.
1: А не что-нибудь такое?
0: Да, не то, что вы подумали, чтобы это чтобы у меня прогрузились комментарии. Вот, ну, давайте от себя, что ли, ложку дегтя брошу, потому что по треку никто ни хрена не нацарапал. Вот мне не хватило воздушности гитары, вот честно. Блюз достаточно такой, ну, наверное, стандартная многоходовочка, но вот именно вот сама гитаряха соловая, вот прям очень ей не хватало воздуха, прям очень. Но это, опять же, на мой вкус, да, не знаю, может, на самом деле оно так и должно звучать, но вот лично мне не хватило. А так, конечно, здорово, молодцы, от меня галочка будет. Вот, ну и все, заканчиваем программу. Больше мы никого включать не будем. Так, что у нас дальше? Далее у нас группа 23-я планета.
1: Вот ты там столько много пропустил, там Костик появился.
0: Костик? Это все гребаный...
1: Это все вот это жест.
0: Да, вот надо жест написать, жирный смайл. Вот, и появляется сразу... Так, вот смотрите, Стрела Морфея написали, интересное звучание, стильно нам понравилось. Далее... Юрка пишет, да, барабаны не мясные, а сама песня офигенная, мне нравится. Ванька Иванов написал, хорошо звучите. Далее, Цианид группа вот пишет, концептуально, блюзово, так чувствуется, что музыкантам нравится своя музыка. Твою мать, капитан очевидность, если бы им не нравилась своя музыка, неужели бы... Вот группа Цианид, тебе нравится своя музыка или нет? Так, сейчас, наверное, уже многие отошли от такой стилистики, но, как оказалось, не все. Ну так и не надо отходить. Зачем? Зачем отходить? Костик, привет. Далее. Вот, Антоха пишет, нет, это не кавер, но это закос под блюз. А там все так или иначе стандартно. Ну, значит, не прав был Ванька по поводу 3000 раз все это спето-перепето. Вот, насчет Чижа я тебе не соглашусь с этой песней. Ты ушла рано утром, это где-то вот совсем не туда. А далее. Ну и все. Как бы все, больше никто ничего по теме не написал. Значит, едем дальше. Вот теперь смело едем дальше. Далее у нас группа 23-я планета. Город, который стоит на берегу Белого моря, город Архангельск. Никак я туда Коляновну не довезу.
1: Там холодно.
0: Там нормально.
1: Там холодно.
0: Там нормально.
1: Я замерзну и помру.
0: Ты про Вологодчину так
1: там
0: же говорила.
1: Там холодно было.
0: Да нормально
1: тоже.
0: Там было, мы просто ездили зимой. Вот, и что, у ребят сегодня басист празднует днюху. Серегу поздравляю с днюхой. Вот, дружище, я всем желаю только здоровья. Остальное наворуем, ну, а все остальное тебе нажелают все остальные. Вот, а итак, 23-я планета, свежайший трек «Между морем и небом» называется. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, как обычно, не стесняйтесь, комментируйте, высказывайте свое мнение и т.д. и т.п. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:26 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, которая отслеживает эфирный чат.
3: Ты вообще посадили меня сегодня как эту? Сижу, работаю, потому на трехработу.
2: Потому что у меня тут ни хрена не обновляется. Вот, и приходится писать ЖС, жирный смайл. Вот, тут по поводу... Давайте я в эфир отвечу. Тут группа «Бардак» переживает, что вот когда там будут звучать, сделайте скриншот. Ребят, ну мы этой херней заниматься честно не будем, потому что, ну... В эфирный чат ссылку кидаем, сейчас звучит тот-то, тот-то. Вот, если кому-то это надо, то ну, скриншотьте оттуда. А, так, ладно, все, возвращаемся к группе 23-я планета. Ян вот пишет, во вступлении атмосферно густая аж ложка стоит. А, хотел к Яну в друзья добавить, а к нему только подписаться можно. Вот, а я подписываться жутко не люблю. Так, что там, Светка нарисовала нам хороший напиток. Слушай, а что это такое? Бодикуба.
3: Какая самогонная.
2: Они написывают хей-я.
3: Хей-я.
2: Хива. Херня, короче, какая-то. Так, ладно. Ванек вот пишет, композиция просто чума, мне очень нравится. Антоха пишет, интересно звучит. Серый, приветище тебе, пишет, вот Архангельск хорошо звучит. Далее, весна, весенний, пишет, песня довольно интересная, жаль, не хитяра. Без хитяр шансы невелики. Ну, как тебе сказать, не хитяра? Вот если покоцать ее, спереди минуту отрезать и сзади 2 минуты, и будет хитяра, честное слово. Я... Вы знаете, где-то неделю назад, может, дня 3 назад, ну, на той неделе, Пашку ругал. Я говорю, наверное, мне, говорю, кажется, у тебя затянут трек. А сейчас вот прям послушал 23-ю планету и 6.06 тайминг у трека, представляете? Вот где затянуто-то, ё-моё. Так, Цианид вот пишет, воздушно, легко, может, немного подзатянутое вступление и проигрыш длинноват, но на истину не претендуем. Да, ребят, я с вами согласен. Так, Натаха пишет, очень классно, только вступление длинновато. Даже залезла на сайт посмотреть, будут ли слова. Кстати,
3: я вот тоже так подумала, говорю, что они не поют.
2: Коляновна тоже спросила, тут говорит, вообще петь-то будут хоть. Так, весьма впечатляющее, только лично для меня затянуто гитарное соло в таком звучании, объеме ни к чему в такой песне. А может, просто я не люблю такой звук у гитары, им сразу выдаются ядреные гитаристы. Так, далее. Ванька Иванов пишет, когда одни хиты приторно, а по песне лично для меня не хватает жиру в частотах. Жалко очень. Как минимум барабанов прям совсем нет. Далее, что там у нас пишут? Так, вот, «Стрела Морфея» написали. Сегодня, я так понял, Светка отдувается за всю «Стрелу». Интересное звучание, хорошее сочетание голосов. Возможно, вступление чуть затянутое, но потом интересно раскрывается. Или это в законе жанра. Понравилось неожиданное окончание. Так, Пашка вот пишет, что-то непонятное с пульсацией в композиции, то есть, то нет. Далее, в конце понравилась вокальная часть с дроблением, здорово звучит, написал Антоха. Далее, все, по теме больше ничего. Пашка Павлов, привет! Привет, дружище! Что это ты сегодня не пьяный и слушаешь? Здравствуй! Так, ну и все, собственно, по треку. Все зачитал, что касалось по теме, от себя тоже вроде как сказал. Ребят, все здорово, все классно. Вот, Машка раскрылась. А я Коляновну по
3: он
2: больной
3: меня,
2: ноге.
3: Да, не подумайте ничего, я ударилась, а он мне постоянно там гладит.
2: Вот, и чего, вот только вот смущают, конечно, длинные вот эти партии, они, мне кажется, ну совсем ни к чему. Потому что прям начинают руки бегать и хочется перемотать, чтобы уже слова услышать. Я бы, конечно, порезал бы. Так, ну и все. А, вот, пишут, нет, стрела Морфея, различать я их перестал. Ну, просто вы не бухаете пока, поэтому...
3: У вас когда вы не очень.
2: И я еще трезвый. Вот, сейчас, если я бахну, я начну, буду вас различать тогда. Ладно, едем дальше. Дальше у нас Orange Rage. Это вот как раз Ян, я так понял, да, у нас оттуда. Сейчас найду, что они про себя написали. «Город Киров. Порванные сны» называется трек. Вот, написано, что трио из Кирова, исполняющие композиции в стиле гранж-панк-нью-гранж. Вашу мать. «Порванные сны» — песня с последнего сингла «Клетка», увидевшего свет 18 декабря 2017 года. Вот, гранж-панк-нью-гранж. Такого я еще... сочетание не слышал. Ну, давайте ознакомимся. Итак, Orange Rape, город Киров, «Порванные сны». Ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, у Коляновны есть слово.
3: У меня есть слово. Мать вашу, морфеи мои дорогие. Будьте так любезны, не выставляйте...
2: Говори в микрофон.
3: Подождите, я в руки возьму его. Будьте так любезны, не выставляйте, пожалуйста, алкогольную продукцию, потому что некоторые сходили, приперли пиво.
2: А что, пивасику нормально?
3: И вонять будет во весь дом этим долбанным пивом.
2: Ну, начинается.
3: Накажу.
2: Начинается.
3: Троих.
2: Никого не слушайте. Приедем и пропьем весь Нижний Новгород. Итак, ладно. Что там у нас? Отзвучали у нас Orange Rage, Порванные сны. Давайте я сразу зачитаю комментарии. Так, во-первых, привет, Щеколка. Здравствуй, дружочек. Что там у нас пишут, народ? Пашка вот пишет: вокал ужасен для меня. Дичь по музыке однообразна, в минус. Юрк пишет: концептуально, но, к сожалению, не по мне. Натаха вот пишет: типичное юношеское творчество. У нас точно такие же в клубе репетируют. Ребята, ищите себя веселей и больше. Ищите себя веселей и больше. Вот. Так, Цианид пишет: странный вокал, что-то не разобрать. Но может в этом и есть их фишка. Чуть помелодичнее бы. Конечно, да, однообразно, а то как-то. Вот. Так, Ванька пишет: мрачновато что-то, нельзя так в первый рабочий день после праздника. Далее, тяжеловато для восприятия, пишет второй Ванек. Я, конечно, понимаю, что вокал — это фишка у ребят, но по уху скребет. Далее, Спринг Спрингов пишет: пренебрежение тремя блатными аккордами не всегда полезно. Вот я, к примеру, из-за этого Эмерсона и Клервоту больше не слушаю. Далее, Колк пишет: согласен с Павлом, пытается дать драйва в вокале, но было бы намного лучше спеть ровнее в голосе, смотришь, и драйвок появится. Вот. Знатный шароёб Александр нарисовался наш. Здравствуй. Здравствуй, дружище. Так, Стрела Морфея пишет: текст интересен, подача не очень, слишком за ритмом вокал погнался, хотя нагнетание с каждой секундой как будто с вокалом не вместе. Вот, Колка Коляновне пишет: пиво не воняет, а пахнет.
3: Нет, она воняет, Коля. Милая, оно так воняет. Для тебя оно, может, пахнет, когда ты упьешь.
2: Слушай, я терплю твои эти вот все парфюмы твои по утрам, по вечерам. Это... Меня точно так же коробит, когда она весь дом прет вот этой дрянью дикой.
3: Это не дрянь.
2: Вот,
3: ты сам ее нюхаешь.
2: А для меня пиво не дрянь.
3: Ну и все. Так, я надушусь, все. А ты пивом напьешься.
2: А я пивом напьюсь. Иди подушись. Иди удавись. Удавись. Так, ладно. Далее, что там у нас? Ну и все, по треку больше комментариев нет. Ребят, от себя скажу следующее. Ну, скажем так, как вы это назвали, гранж, нью панк, нью гранж. Я вот в этих понятиях сильно не разбираюсь. Панк вообще не мое, скажем так. Но вот по поводу того, что я сейчас услышал, вот полностью соглашусь с Колкой. Если бы спели ровно, было бы больше подачи, наверное, получилось бы. И не хватает в треке какого-то прям вот... Вот знаете, вам попробуйте этот трек разбавить. Вот этот рваный ритм идет, а потом что-нибудь мелодичное, как в пароле туда. Ара американцы, господи, как их называют? Сарксян. Кто они, как они?
3: Я не знаю, я турбу хочу.
2: Ну, вы меня поняли, да? Ара-американцы, есть у них такой трек, тоже вот подобный в таком стиле. То есть вот идет там у них...
3: Латино?
2: Рвуха, потом раз, пошло плавненько такое мелодичное запиливание. Да, System of Down, все правильно. Спасибо тебе, весна-весенняя. Вот, и как бы там звучит. И я думаю, вам можно также попробовать. Ну, конечно, не слизывать, а вот сделать как по-своему, но именно вот с таким. Ну что ты меня
3: делаешь? Я турбо хочу. Там хоти. Висит турбо.
2: Где турбо висит?
3: Вон там.
2: Пришлите! Вот. Пришлите Коляну мне жвачку. Хочу. Вот я не знаю.
3: Нет, жвачка нахрен не нужна, фантик.
2: Фантик нам. Фантик нам пришли.
3: Дайте мне фантик.
2: Вот, все, Ян, дружище, бери за хобот наши советы и пробуй. Пробуй. В любом случае, не бросайте, не упирайтесь ни во что. Экспериментируйте, и все у вас получится. Я считаю, что любая музыкальная группа должна попробовать все. И рано или поздно найдете свой звук, найдете своего слушателя, и все будет здорово. Вот, Колка пишет, им надо сыграть на контрасте. Ну, как раз то, что я пытался выразить тут получасовым перлом, Колка сказал одной фразой, надо сыграть на контрасте. Вот, все, едем дальше. Далее у нас человек Алексей Кулаев, не смогли мы его найти во ВКонтакте, но надеюсь, что дошло до него письмо. Дошло до него письмо по имейлу. «Трамвай без номер» называется трек. Так, сейчас я найду, где он у нас. Вот она, у меня его страничка открыта. Про себя ничего. А, нет, подождите, это не то. Это у нас не то. Вот он, Алексей Кулаев, «Трамвай без номера», город Звенигород. Про себя написано очень лаконично. Родился в 62-м году. Альбом «Трамвай без номера» 2012 год. Ну и, собственно, ставим, слушаем трек. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:45 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, наша Аська, 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобно, WhatsApp, Viber, 902-75-00-59, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Все сказал. Так, отзвучал у нас Алексей Кулаев. Трамвай без номера, город Звенигород. Так он у нас и не появился в чате. Видимо, все-таки письмо он не прочитал. Вот, ну да ладно. Послушает потом в записи. Итак, что пишет нам народ? Знатный наш Фомин Шарадуф.
3: Нет, мы очень долго думали, как тебе новое прозвище придумать.
2: Начало пишет Нормалды. Серега Огнев пишет, ногу свело, напоминает. Весна-весенняя написал, очень даже пойдет в машину и говнитолу в дальнюю дорогу послушать. Антоха пишет простенько, но душевно, в зачет. Колка написал музыкально, вокал с фишкой, заебись. Далее Фома наш пишет, голос, да, напоминает, но голоса не выбирают, так что это никак не минус. А, кстати, вот это говорит сразу о старости нашей с Коляновной. Потому что Коляновна, вот она, мы на самом деле этот трек услышали еще в прошлую программу, хотели его упихать, но уже там было полно. Вот. А Коляновна сказала, что на Глызина очень похоже.
3: Да, есть такая песня, наподобие.
2: Вот, так что вот...
3: Ну, я не старенькая, это он старенький.
2: На Глызина слышишь, а я не слушаю. Значит,
3: да я его как слушаю, как ты телевизор включаешь?
2: Вообще, на самом деле, я считаю, что когда приходит возраст, выходишь на пенсию, я уже Коляновне говорил эту мысль, ты приходишь в пенсионный фонд, тебе выдают пенсионное удостоверение, беретку, которой ни у кого нет, сумку, авоську и бесформенный плащик. Вот.
3: А трость?
2: Трость нет. Трость приходит позже. В травмпункте, да. Так, ладно. Пашка пишет, словил тоже это. Это, видимо, про голос. Ян пишет, голос хороший. Далее. Что тут у нас еще по поводу трека? Так, вот, Ванька Иванов пишет, вроде все на месте, без комментариев. Молодцы. Юрец пишет, хорошо, добротно звучит, мне такое близко. Пашка Павлов пишет, не мое, но хочется отметить качество. Далее, вот ровеснику респект, просто молодец, зачет, зачетище в лучших традициях 70-х, написал Ванек. Далее, Натах вот пишет, зачетное творчество зрелого музыканта, музыка кажется легковатой, но все равно песня в исполнении класс. Далее, Стрела Морфея пишет. Приятная, спокойная песня. Не совсем наш жанр, но под настроение вполне зайдет. Интересный текст, хорошая история. Я вот думаю, Стрела Морфея, как мы с вами бухать будем? Вот все, что нравится мне, вы всегда пишете, совсем не наш жанр. Совсем не... А вот как же
3: песня... А когда вы пробухаетесь,
2: когда мы нахерачимся, да, нахерачимся.
3: Что это нахерачитесь?
2: Ну, мы по-любому нахерачимся. Вот, и придет момент орать песни под гитару. Что же мы будем делать?
3: Глызина петь
2: будем.
3: Я вам найду.
2: Пойдем в караоке-бар. Так, Женек Шелепин пишет, в целом слушается легко, соло простенько, голос немного похож на ногу свело в припевах. Вот тоже, тоже на Макса все. А мне почему-то он там не слышится, не знаю, почему он вам всем так...
3: Я вам найду эту песню Глызина и засуну.
2: Слышится.
3: Засуну вам.
2: Так, Айрат пишет, приятно вашу пикировку слушать. К тебе мы тоже бухать приедем, ты тоже готовься. Так, далее... Так, что там у нас по треку? Вроде все, да? По-моему, все прочитал. Все, да, все прочитал. Так, ну чего? Собственно, нам с Коляновной понравилось сказать. Я, в принципе, подпишусь под каждым комментарием, который прозвучал. Вот, и нам легло на душу, скажем так. Конечно, такое постоянно слушать не будешь, но время от времени очень даже хорошо заходит. Если ребята выиграют голосовалку, совсем не обломаюсь, буду только рад. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Вот смотрите, тут все понеслась. Друзья, мы вас всех приглашаем на концерт, да, в Казань. В Казань. И, возможно, получится в Нижнем Новгороде. Вот кто хочет, подтягивайтесь, подъезжайте, там побухаем. Кому дорога... Да, кому две версты не это, как это, бешеные собаки, две версты не крюк. Вот, кому это не крюк, подтягивайтесь, погуляем. Все вместе. И, в принципе, мы только за. Так, ну и все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Люцимеры». Сейчас я найду, где у меня... Где эта херь? Вот она. Вот же она. Так, город Минск. Про себя, ребята, ни хрена не написали.
3: Это же Минск.
2: «Были, не были» называется трек. Собственно, ставим, слушаем, комментируем. Поехали. Да, вот же они.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.55 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Вот Пашка написал, что не из Минска мы, а из Москвы.
3: А фигушки, что написано,
2: вот то и читаем. Вот что написано, то и прочитали. Так что хочешь не хочешь, вали теперь жить в Минск. Тем более Колка вот написал: земляков узнаю издали, зашибись мне в жилу. Вот, так что, Пашка, всем коллективам прям грузитесь в фуру и езжайте теперь жить в Минск. Все, мы вас переселили. Так, ладно, читаю комментарии. Спринг Спрингов пишет: мне нравится брутально, я люблю. Далее Фома пишет: наш музон. Пашка Павлов: наш самый главный антагонист неформатного радио, пишет: снова любовь, снова сопли, мне неинтересно. Это просто он трезвый сегодня, да. Ванек пишет: очень интересная композиция, но как-то четкости, что ли, не хватает. Может, я маленько подоглох, может, колонки дерьмо. Ты знаешь, у меня колонки, скажем так, не дерьмо. Я не подоглох. Давайте я уже сразу расскажу, что думаю. Мне понравилось, звучит здорово, но я ни хрена не понял. Вот ни одного слова. Мало того, что я слова в принципе не слушаю, но вот еще сейчас, то есть они даже на уровне подсознания не зашли, даже припев. То есть какая-то там беда-бедуха со сведением, я так подозреваю, скорее всего, дело в нем. Потому что вот, ну, у меня даже, вот, как бывает, ты не слушаешь, но на уровне подсознания все-таки какие-то слова залетают. А в меня вот вообще ни одно слово не попало. Вот, и я думаю, это все-таки беда звукорежиссер. Ребят, надо что-то с этим сделать. А так, в принципе, мне вот как общая картинка мне очень понравилась. Но вот вообще не разобрать слов. Так, Ванек вот пишет: как будто Саша Васильев к парням на запись вокала заскочил. Конечно, шучу, навеяло, парни молодцы. Нет, Саша Васильевым там даже не пахнет, даже не обижай, ребят. Не обижай их. Так, далее. Юрок вот пишет: записано профессионально, а песня не по мне. Не по мне. А что, нормально, по-моему, прозвучало, мне кажется. Юр, а почему бы... у меня давно есть такое вот прям... я хочу от тебя услышать, Ракешник. Я понимаю, что это не твое, но мне кажется, вот тебе надо попробовать что-нибудь вот такое прям вот забабахать. Может, давай вместе что-нибудь сделаем. Ну, мне кажется, тебе прям вот можно это сделать. Так, Стрела Морфея пишет: интересная вокальная находка в припеве, весьма любопытно, понравилось, напомнила Рому Зверя. Оригинальная композиция. Напомнила Рому Зверя оригинальная композиция. Вот масло масляное. Фома пишет: песняк норм. Далее Женек пишет: Шлепин, много повторов припева пересластили с любовью. Ну, не знаю. Так, Натаха пишет: что-то не цепануло песня, я слушаю фоном. Далее. Вот, Колка пишет: все слова четко слышны. Слушай, ну не знаю. Ну вот честно, у меня как-то прям вот все слова мимо пролетели. Честно, я не дабы обидеть ни в коем случае. Но вот как есть, так и говорю. Айрат вот пишет: да, вокал глух и ватит. Ватит. Ну да, как ваты. Ну вот я про это говорю. То есть его не разборчиво очень. Я бы поработал еще с вокалом, честно. Просто я знаю, что Колка слушает на мониторах, на студийных. Вот у него стопудово там все слышно. Все слова, все призвоночки, свисточки. Вот. А в среднестатистических обычных колонках получается глуховато. Я вот всегда ругаюсь со всеми, что ну слушайте обязательно в разных вариантах. Там в наушниках.

0: наушниках, в колонках, в мыльнице, в машине. И чтобы найти четкую середину и что-то выбрать из этого. Так, Родик нарисовался у нас. Привет тебе, дружище. Пишет он всем рахат лукум амигос. Проспал большую часть эфира. Пришел на поддой. На поддой. Вот ему тоже поддой послышалось. Так, ну и все, в принципе. В принципе, все. Едем дальше. Ребят, мне лицемеры понравились. Мне лицемеры понравились. И прям вот честно говорю. Но хотелось бы слышать слова. Все, едем дальше. Дальше. Дальше. Дальше.
1: Запускаем шарик.
0: Запускаем наш знатный шароеб Александр Фоминс. Вот, наша двухметровая оглобля. Любвеобильная. Я очень люблю этого человека, но, к сожалению, мне нравится только 10% его музыки. Когда мы с ним бухаем, мне нравится вся его музыка. Но вот когда я адекватен, мне нравится только 10%. Но, тем не менее, это двухметровое чудо я все равно люблю. И вот сейчас мы будем слушать именно его. Гравитационная неустойчивость. Группа, трек называется «Сочи 2014», в 18 году. Почему нет уже «Сочи 2018»? Тем более на, как это, перед... Перед, как, мундиаль все его называют, да? Мундиаль. Сейчас у нас тут футбол, футболище по всей стране.
1: Чемпионат.
0: Чемпионат, но его мундиалем называют почему-то.
1: Мундиаль он там, блин, потому что не умеет.
0: Я вообще спорт не смотрю, никакой. Никакой, поэтому для меня это все далеко. А, вот, в 18-м, 18-я редакция песни. Охренеть. Вот, ставим, слушаем. Гравитационная неустойчивость, город Москва, Сочи 2014. Ну, а вы, друзья, не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

0: Yeah.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, 22.05 на наших зеленых системных. Вот Ян пишет: с этими ребятами я бы пивка попил. Ой, Ян, ты знаешь, это исполнение смертельного номера. Мы как-то раз умудрились выжрать 2 ящика вискаря. Потом мы еще играли. Потом играли вместе. Потом орали вместе на одной сцене. Потом мы пили, потом мы опять пили, потом пили на сцене, потом под сценой, потом всяко разно. Короче, Ян, я тебе могу сказать, что с Фомой бухать опасно. Самое чудное, что в определенный момент он бухать прекращает, но вроде как присутствует. И ты думаешь, что он пьет, а пьешь в одно рыло. И вот весь этот алкоголь потом в конце бьет тебе в голову. И подвергает твой организм всяким странным происшествиям. Вот, поэтому очень аккуратно. Так, вот я написал: ой, хорошо. Пашка написал: тут все как обычно. Родик пишет: как знатно заорали на старте, тематическая лирика про футбол. Ванька пишет: круто, это, наверное, вариант олимпийского гимна был. Не знаю, не знаю. Так, Антох вот пишет: музон драйвовый, хотя немного однообразный, но вокал вообще не по мне. Далее, Спринг Спрингов пишет: качает музыка, в тексте какой-то нездоровый оптимизм, или это Стёп? Ты знаешь, есть у них... Вот мне тексты Фомы не все ложатся, вот честно скажу. У меня есть 2 или 3 любимых песни из всех, что я у него слышал. Вот. И чем меньше оптимизма в тексте, тем мне больше нравятся его песни. Есть у Сашки такой, как это называется, стиль. Акын такой. Вот что думаю. Вот есть акын, который что вижу, то пою. А Сашка что думает, то пою. А так как он человек добрый, он всех любит, он большой и добрый, то, соответственно, и тексты у него получаются такие же. Очень солнечный. Если бы, как это, твои слова бы, да богу, в уши, да? Вот, то было бы все хорошо. Так, Ванька пишет: немножечко бравада, но если на это забить, то все нормально в стилистике жанра. Далее, вот Серый пишет: под пиво в баре хорошо пойдет. Колка вот пишет: здесь как раз вокал чуток вперед бы, потому как на мониторах я различаю все слова, но не уверен, что все будет четко на бытовухе. Далее. Вот Фома пишет: это не Степ, это не Миров. Медовое с перцем. Да, кстати. Далее. Вот Натаха пишет: думаю, что-то мне напоминает. Также гравитационную неустойчивость и напоминает. Круг замкнулся. Коротко и ясно, все по гравитационному круто вышло. Далее. Стрела Морфея пишет: хорошая забойная композиция. Прям движ навевает. Хочется бухать и гордиться за наш футбол. Или просто бухать. Степ с оптимизмом — это круто. Зашло. Дальше. Юрка вот пишет: честный ракешник 18-й редакции. Классно. Ну, Саня, если будет 19-я редакция, вот удалю трек с сайта, к чертовой матери. Так, далее. Вот, пишет: я же перестал пить, потому что мне через час на работу надо было. А, вот в чем дело. То есть 2 ящика вискаря, ну, скажем так, в 3 рыла. Потому что бухали в основном я, Фома и мой басист Кузя. Все остальные, они как-то все развалились по углам. Кто пошел траву курить, кто просто попадал. Вот. И вот 2 ящика вискаря, а потом ему ж через час на работу, поэтому он перестал бухать. Да, Санечка, вот все правильно. Далее. Так, Женек Шелепин пишет: драйвово, припев зачет, голос бы немного вывести, низкие ноты не очень звучат. Далее. Так. Вот Ян спрашивает: вы заметили, что мы обсуждаем текст, а не качество? Кузи, привет, передавай. Ты знаешь, я Кузю видел последний раз 3 года назад, он ко мне на днюху приезжал. И все, больше мы с ним не виделись, хотя страстно желали друг друга несколько раз, но что-то как-то не слипается. Он же переехал в другой город теперь и...
0: Страсть утихла.
3: Страсть утихла. Любовь осталась, а страсть утихла. Но вроде как обещал вернуться, как Карлсон.
0: Ты как влюбчивая ворона.
3: Буду ждать Кузеньку. Ладно, едем дальше. Далее у нас на старте город Казань. И вот все, кто услышали Казань, сейчас прям наверняка подумали, что будет играть группа Кулай. Вот, и вы не ошиблись. Потому что именно сейчас будет звучать группа Кулай. Трек называется «Веришь», город Казань. Замечательные ребята. Альбом «Хлопок и бумага». Желаю Эдику выздоровления скорейшего. Попал он под машину. Я уж так вот... Извини, я рад скажу на весь мир. Ну, давайте все дружно прям скрестим пальцы, чтобы выздоровел человек, чтобы все было хорошо. Итак, ставим, слушаем. Кулай, «Веришь», Казань, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что отзвучала группа «Кулай», город Казань. Трек называется «Веришь». 22:16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, наша Аська 96.475. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Кому удобно, во ВКонтакте находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Фух, выдыхаю. Я засек, мне 3 вдоха надо, чтобы сказать говорилку.
3: И один пук.
2: Не, пук попозже, попозже.
3: Не надо.
2: Мы уже с Коляновной прикинули, как я буду в старости вести программу. Я буду сидеть на утке со слуховым аппаратом. На мне будет слюнявчик, на мне будут бифокальные линзы 3-сантиметровые.
3: Красавец
2: мужчина. Вставная челюсть, я буду жутко щепелявить. Вот, короче, будет...
3: Давай, быстрее, скорее, я хочу на это посмотреть.
2: Ну, тебе для этого надо состариться вместе со мной. Я думаю, ты будешь ничуть не лучше.
3: А ты не увидишь уже.
2: Почему? Ты думаешь, ты меня раньше в гроб сгонишь? Ну, ладно тебе, ну, пожалей меня уже.
3: Нет.
2: Вот, ладно, читаю комментарии. Читаю комментарии. Так, вот Spring пишет: текст вообще вещь. Колка пишет: качество, звук музыканты, хорошая акустика. Ванек пишет: крутейший звук. Дальше Фома пишет: огонь. Далее Родик пишет: в дорогу бы себе включил, можно подпевать и глазеть на мир вокруг. Главное, чтобы водитель не отвлекался. Далее Ванек второй вот пишет: Кулай, как всегда, нога задергалась, душа развернулась, мужики, вы круты. Женька Шелепин пишет: хорошая вещь, со звуком все в порядке. Натаха пишет: Кулай супер, выздоравливай, друг. Антоха пишет: сыграно круто, конечно, интересно слушать такое многомерное звучание. Юрк пишет: мне очень нравится, скорейшего выздоровления. Пашка Антропянский, наш Полине друг, пишет: я на вызове с одним ухом с вами. Вот, ну давай там, не отвлекайся от дороги. Так, и что тут? Вот Фома пишет: все норма, звучание, текст, все остальное, короче, зачет. Далее. Все, вроде все. Все. Все. А, вот, Стрела Морфея написали: какая приятная во всех отношениях композиция. Все сбалансировано и продумано. Зашло здорово. И все. Вот, ну, что могу от себя сказать? Очень люблю эту группу. Очень я им завидую, прям по-доброму завидую. Так писать акустику, это прям надо, ну, не знаю, надо ее очень чувствовать хорошо. У меня так не получается. У меня вообще ни хрена не получается, как бы я ни старался. Поэтому молодцы. Вот, и было бы здорово, если бы у нас все получилось. Да давайте я проанонсирую на всякий случай, да, 28 июля, если кто-то будет в Казани, подтягивайтесь, хотим мы вместе поиграть акустику. Ребята с акустикой, я, скорее всего, тоже буду с акустикой, там я, бас и какая-нибудь перкуссия. Не будем утяжелять концерт, как бы кому интересно, подтягивайтесь. Место обозначим, как только будет все понятно. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа Диамид. Диамид, сейчас я их найду. Где они там у нас? Вот же они. Диамид, трек называется «Интернет», Нижний Новгород. Где мы тоже будем? Ой, я чувствую, мы сейчас компашку насобираем. Е-мое. Так, город Нижний Новгород. О себе написано один. Вот, один. То ли самбля без ансамбля, то ли первый трек. Я не знаю, что это значит. Тем не менее, ставим, слушаем, поехали. Ссылочку сейчас кину. Комментируем, не стесняемся.

0: Так, стоять, Зорька, проебал я вспышку, как всегда. Так,
1: а сейчас... я ему говорила.
0: Она мне говорила.
1: Говорила.
0: Вот, но тем не менее, просто у нас кончились эти, как они называются, джинглы. Я их сразу не накидал. А когда они появились снова, я их забыл накидать. Вот, ну сейчас, сейчас мы их, это дело исправим по-быстрому, чтобы больше не лажануться. Вот, итак, только что у нас отзвучали, кто у нас? Диамид. Диамид со своим треком «Интернет». Пашка Павлов наш проснулся, он там втихаря все слушал. Говорит, не удержался, в пляс наконец-то что-то позитивное. Дудки, пойду играть и по головам раздавать. Кому ты там по головам собираешься дома раздавать? Так, Ванек, Ванька пишет, зачем так категорично, брат? Спрингов пишет, нормульские земляки, дудки четкие. Я написал дудочке зачет, бодрая вещь. Родик пишет, истину сквернословят исполнители офигенной музыки. Фоме, видимо, понравилось. Так, Пашка пишет, вот, парни, не обижайтесь, Сергей Михалок эту нишу шикарно занимает. Почему так тянет на социалку? Слушай, ну, не знаю, я с Михалком, наверное, не буду сравнивать. Слова я не слушаю априори, поэтому мне проще. А, в принципе, по Бодряку, ну, неплохо. Далее. Пашка вот пишет, требую больше таких команд у вас откопать. Текст, конечно, угар, и мотивчик в голове застревает. Класс. Ну, кто может командам запретить грузить музыку на неформатное радио? Да никто. Вот как только будут грузить, так их и будет больше. Так, Юрка Арцизов пишет, без комментариев. Фома написал, какой-то мега-позитив. Стрела Морфея пишет, землякам респект, ритмично весело, текст со смыслом. Ванька Привалов пишет, духовые четкие, бодренько, слова неожиданно для себя не слушал. Это заразно. Воздушно-капельным путем передается от Зухера. Так, Женек Шелепин пишет, запись не порадовала, со звуком нужно поработать, где-то слышится группа «Лепреконсы». Ну и, в принципе, все. Ребят, ну, я комментировать от себя, наверное, не буду, потому как, скажем так, не мое. Для меня, как бы, все подобные группы и треки звучат одинаково. Это не в минус вам, это просто, ну, просто я не слушаю такую музыку. Вот, поэтому, наверное, комментировать ничего не буду. Как бы, вот, комментарии от слушателей зачитал, все по-честному. От себя сказать нечего. Ну, для меня, как одна из многих таких песен. Вот. Едем дальше. Далее у нас рок-группа «Бардак». Трек называется «Я так решил». Так, где они у меня? Так, Диамид у нас отыграл, Люцимеры отыграли. Вот, вот же он у нас, «Бардак». Город Москва, указана дислокация. Про себя у ребят ничего не написано. Вот, автор слов Иван Есин. Стилистика рок. В принципе, все, больше ничего не написано. Поэтому ставим, слушаем. Как бы составляйте свое мнение, комментируйте, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:30 на наших зеленых системных. Вот, и мы тут все лицезреем в эфирном чате. Все, кто не во ВКонтакте, те не знают. Но наш Пашка по линии Павел, который на скорой помощи куда-то съездил, вот, подогнали ему целую коробку семян конопли. Вот, что означает, вот я знаю, там внизу три значка, да, вот первый, средний, это, я так понял, экологичная какая-то упаковка, а вот это по жопа, жопа нарисованная, что значит этот знак, мне интересно.
3: После этих семян жопа, что непонятно.
2: Нет, после этих семян не жопа. Вот, ладно, отвлеклись, только что у нас отзвучали. Группа «Бардак», трек «Я так решил». Город, сейчас найду, город Москва. Вот, и что там нам народ пишет. Метла «Звездные войны», сурово. Фома вот пишет, только мне показалось, что там «Звездные войны» или нет. Что там вот «Джедаи». Далее, кто там что написал. Вот, рок-н-ролл и Камасутра, это прекрасно. Родик пишет, Звездновой новости, спецвыпуск, красота, нет времени на разговоры, пора встанцнуть и подпеть. Станцнуть как-то звучит это.
3: Я промолчу.
2: Ты промолчишь, да?
3: У меня очень богатая фантазия.
2: Вот, фантазия, да, прям воображение рисует другие картинки. Так, Фома, Сашка пишет, сегодня день правильной музыки. Далее, Натаха вот пишет, ой, нет, я такое не могу слушать. Стрела Морфея пишет, прикольная стебная вещица, хорошо подана и сыграна. Колка пишет, второй голос должен петь с такой же подачей, иначе дискомфорт ушам. Да, вот я сейчас разверну эту тему немножечко, когда до меня слово дойдет. Так, Ванек пишет, вот я не умею играть трогательный марш, а ребята умеют. Трогательный марш, это ты про вступление? Женек пишет, голос мне не зашел, бэк не спасает. Звездные войны тут причем не понял, о чем песня. Юрец пишет, играл с этими ребятами на одной сцене, материал для меня очень противоречивый, но рубятся они честно. Вот, смотрите, у нас разногласия. Вот Фома пишет отлично, Рубилова голос вообще супер. Так, Ванька Иванов пишет, единственное, до чего могу докопаться, такое ощущение, что девушка не помнит текст. И когда его вспоминает, то прорывается. Нужно было либо все подпевать, либо только припев, но, возможно, это с первого раза так послышалось. В целом, хорошо очень. Так, ну и все, в принципе, по треку больше комментариев нет, от себя расскажу, вот то же самое про вокал, ребят, очень они раздельно звучат, то есть вот что-то недодумано, женский бэк, он прям вот как что-то отдельное от трека стоит, вот поставили, я не знаю, корзину с мухоморами, а рядом лежит, ну что там для сравнения, корзина с земляникой, да? То есть вот абсолютно две разные вещи. Вот женский бэк и весь трек в целом. Как-то там малеха недодумано. Мне кажется, если в пластике еще не напечатали, может, имеет смысл переделать. Вот, а так, в принципе, неплохо. Ну и как бы все. Пашка, друг наш, закрывает... Что-то я так грустно сказал. Ну и все. Нет, еще, конечно, не все. Финальный трек программы. Группа «Полини». Тоже свежая песня. Прям вот только-только из студии. Буквально там 2-3 дня. И я этот трек поругал. Сказал, что он очень длинный. Пока не услышал трек 23-й планеты. Причем, смотрите, у 23-й планеты трек по таймингу 06-06. А у группы Полини трек 05-05. Вот так вот, на красивых цифрах они решили. А итак, Питер, Полини, все как есть. Поехали, ставим, слушаем. Не стесняйтесь, комментируйте. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:40 на наших зеленых системных. И только что отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Группа Полини, город Питер. Трек назывался «Все как есть». Вот, и начну, наверное, с комментариев. Санек вот пишет: «Начало зашло». Вот, Натаха меня просветила по поводу значка жопы на пачке конопляных семечек. Пишет, что это что-то про омега-3, типа полезный продукт. Ну, он по-любому полезный, кто бы сомневался. Мы тут с моим зеленым другом выбирали такие семечки из попугаячьего корма, и я думал, что по весне я их закопаю, чтобы они дали пышные ростки. Вот, и поставил все это дело в стопочку на стол, прям у себя перед монитором, под пультом. И какова была моя досада, когда я заглянул, а там одна шелуха осталась. То есть ее мышки сожрали, твари, они лишили меня радости. Вот, так, ладно. Фоминс пишет: не знаю почему, но как-то кино напомнило. Ну, не знаю, почему тебе напомнило, мне кино не напомнило. Так, Ванек Иванов пишет: очень крутой звук. Второй Ванек пишет: клевая песенка, хорошей музыки, как и хорошего человека, может быть много. Так, Натах пишет: приятная песня. Антон пишет: очень приятные ребята, в припеве хочется побольше надрыва, ну прям хоть самую малость. Юрка пишет: все звучит очень жирно, классно, люблю такой саунд. Родик написал: клевость звучит, аранжировка приятная. Без комментариев, все фирмово, молодцы, пишет Ванька. Так, Колка пишет: по-моему, перебор с атмосферой, а так хорошо. Далее, что там, вот все по фирме придраться не к чему. Хорошая, спокойная вещь, все продумано, приятно такие композиции слушать. Спрингов пишет: без гармонии была бы банальная мелодия, а так ничего. Текст как бы с претензией на хвилософию, но такими меня лично еще танцы минус напрягали. Так, далее. Соляк вообще супер, люблю такие. Что там еще у нас? Ян пишет: все слишком ровно, видимо, потому и не цепляет. Какое-то стерильное качество. Видимо, вылизанность звука Яна напрягла. Так, Родик пишет: соляк без лживой толерантности крепкий, как хорошие напитки для гибкости тела. Меня Родик всегда поражает своими комментариями. У тебя прям вот как ты свиваешь эти фразы, ё-моё. Это же надо, я не знаю, талант иметь. Так, что там далее? Хороший миксер, крутейший чат. Так, это все не по треку. Это все не по треку. Вот, кино напоминает басом в куплете. Твою мать. Ты еще. Вы мне еще скажите, что. Вот тут. У меня прям слова кончились. Каким басом в куплете кино напоминает? А ничего, что у кино весь бас слизан с других импортных групп. Вот, если уж придираться к этому. Так, ну и в принципе все. Вот Стрела Морфея предлагает фестиваль. Ребят, делали мы с фестивалей каждый год 3 девятки, 3 десятки, 6 палок. Потом у нас было 12, 12, 12. Потом закончились красивые цифры и стало очень дорого делать фестивали. Поэтому мы на время отпустили эту вожжу и помогаем другим фестивалям. Вот, но могу сказать, что вполне возможно, есть у меня такое в планах, на следующий год замутить что-то пробное, но это я буду знать только в сентябре. Вот, и обязательно мы будем делать фестиваль на 15 лет неформатки, то есть через год. То есть вот следующий и через год. Так что у всех есть шансы. Уже можете покупать билеты, да. И тогда все точно получится, если прямо сейчас все начнут покупать билеты на фестиваль.
3: В кассу ко мне.
2: Вот, да, в кассу к абсолютному злу Коляновну. Ну что, друзья, все, сегодня мы отыграли. Зачетно, мне кажется, было много интересного. Как обычно, завтра в течение дня, скорее всего, ближе к вечеру, появится на сайте Неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все абсолютно треки, которые вам понравились. Вот, и как бы победители, а я думаю, их будет. Я думаю, их будет. И ништяки, я думаю, в этом в эфире тоже появятся. Вот, будут звучать всю следующую, не следующую, а вот, короче, вы меня поняли. Все, друзья, всем пока, завтра, так, подождите, сейчас, секундочку, завтра, по-моему, Костик что-то там выложил, сейчас я загляну в эфирный чат, на завтра какой-то он у нас выкинул, да, вот, завтра у нас в программе, услышимся со мной завтра в программе «Без воды», написал Костик, что в гостях у нас будет группа «Контра», только вот откуда они, не могу понять. Сейчас найдем, не найдем. А, город Курск, вот. Город Курск, группа «Контр» у нас будет в гостях. Так что добро пожаловать, подтягивайтесь. Ну и, собственно, все, друзья. Всем счастливо, услышимся завтра. Вроде все основное рассказал. Вроде все повеял. Все, друзья, счастливо, не болейте. Весна ушел, лето пришел. Вроде начинает теплеть. Колянов.
3: Всем пока.
2: Она так готовится.
3: Я держал этот.
2: Она так готовится всегда, чтобы сказать всем пока. Всем пока. Я думал, она сейчас такую речь развяжет.
3: Всем спокойной ночи, сладких снов, баю-баюшки-баю.
2: Вот и себе бы такое пожелала.
3: Нет, конечно.
2: Вот.
3: Но им-то можно.
2: Им-то можно.
3: Ладно. Они уже кто-то спит.
2: Все, друзья, всем счастливо, услышимся завтра.

0: вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой.

Листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел в ВИА «Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного отделения музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74-й год. Золотой Орфей, Болгария. Потом Польша. Сопот, 74-й. 75-й год. Небесные ласточки, главная роль. Ну, там, с Мироновым, знаете, там, комедия офигенная. И 77-й год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86-й год. Народный артист Российской Федерации, 96-го года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве в одной из больниц от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

ты. Мне-то ничего, мне-то хорошо.

страшная нагота. Нас мне нечего терять. Ять

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

возьму такси, приеду срочно. И я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя

молчишь, ну молчи, растопив сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светил ясен.

далеких городах горит моя звезда. Под утро, излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный до

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди» о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

покупай свои мечты, лишь то, что есть, цени. Цени калека костыли, и мрак цени слепец. Цени сквозной радикулит, замучивший в конец. Цени заблеванный подъезд, железной двери лязг. Цени, что отключили свет и отключили газ. Цени текущий вечно кран, разбитое стекло. Что рядом рыжий таракан, с друзьями повезло.

Кончится пора. Проводник попросил провожатых. Расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи. Лишь мигнет на прощание фонарь.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали. Поехали.

улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 1977 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 1980 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

шарах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно.

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах. С молитвой в устах.

кострах несбывшихся надежд, дымным столбом, золой углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной, бурлящей волны. И все спасены.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

А с неба шел ангельский дождь, и шел нескончаемо сутки. И тут неизвестно, кто более грешен, святой или проститутка. И крылья пылали, как факелы, а ночь разразилась криками. Ведь раз

куда-то бежим постоянно, мы забыв порой стать человеками. Стремглавы по лесу с открытыми ртами, глазами наглухо закрытыми. Пока мы по норам собачились и становились фриками.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

важно. Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни твоей репортажи.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. Сегодня среда, а это значит, что в эфире программа «Неформатный миксер». Вот, ну, как всегда, на стриме я начал пораньше, уже почти со всеми поздоровался. Но я еще раз поздороваюсь, мне же, как говорится, не жалко. Вот, во-первых, привет, Фуфайкас, привет, Руслан. Издалека я тебя первым поставил, да, я знаю, что у тебя сейчас очень поздно. Пермики, привет, привет, Витос, большой ногами, здравствуй, Димка. Дэм Персов, приветствую тебя. Послушал я сегодня то, что ты мне прислал на почту. Спасибо тебе. Ты знаешь, в принципе, конечно, прикольно, но там такое прям вот невнятное исполнение, что чисто просто для прикола. Ну, оставлю в коллекции, оставлю в коллекции. Спасибо тебе. Так. Алекс, привет! Привет, своя компания. Женек Баринов, здорово, Юра Арцизов, привет, Вов Кузнецов, и тебе здравствуй, Юлька Тихушница, привет, Галинка, привет, Катюха, привет, написала трек огонь. Ты про какой трек написала, Катюх, ну-ка расскажи. Вот, что там еще у нас? Дениска, здравствуй, дорогой. Сонька, приветище. Вот, все, вроде со всеми, с кем успел, с остальными буду здороваться уже по ходу пьесы. Итак, друзья, сегодня у нас очередной миксер. Сегодня опять мы по старичкам пробежимся. Решил я сегодня по старичкам. И сегодня у нас будет звучать группа, которую мы уже слышали вчера, но с другой песней. Опять же, хочу сказать, что я ни один трек не слышал. Поэтому сегодня я их принципиально не слушал, потому что, ну, во-первых, это старички, как бы я им доверяю, а во-вторых, ну, чтобы интереснее было, буду вместе с вами все это дело изучать, отслушивать. Вот, Серега, привет. Ну и чего? И победитель, конечно же, победитель прошлой программы «Границы верх

И такие, я считаю, прям совсем заслуженно, прям очень даже заслуженно. И, как сказать, вообще я им, в принципе, обещал победу, да, я им обещал, что я их заберу обязательно, вот, поэтому давайте мы их как бы, мы их и так, давайте пусть второе место тоже будет призовым. Единственная просьба, Олег, давай вы вот пересведете вот этот трек, ты там с вокалом чуть-чуть доразберешься, и потом, когда он у тебя будет готов, ты мне его пришлешь, и мы его прям заберем в ротацию. Хорошо, потому что там прям вокал вообще был провален, я просто помню программу, когда вел. Было очень неслышно. Вот. Ну и, собственно, давайте слушать победителя. «Граница верхней тайги». Трек называется «Пой». С них начнем. Ну и потом начнем основную часть программы. Поехали. У кого есть что наливать, наливайте. Я сегодня опять с большой стопкой, потому что у меня в субботу днюха. Я сейчас уже вторую неделю не бухаю. Готовлю печень. Готовлю печень. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто слушает нас на радио. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне, кто слушает нас с сайта, кто слушает нас с радиоприложений всяческих. Вот, всем здравствуйте. Ну и, конечно же, приветствую всех, кто будет слушать потом запись программы. Вот, на саундстриме, на Spotify, на где там, на Google подкастах, на iTunes'е. Все это есть, поэтому кто пропустил предыдущие выпуски, можете нас там поискать, там все записи программ есть. Ну и, конечно же, у нас на сайте тоже все эти записи лежат, никуда не делись. Вот, мы тут за эфиром обсудили по-быренькому, у нас уже тут как бы похолодание, мы обсудили проблему шиномонтажек и кому надо. Вот Игорян пишет, у меня кроссовер 2 тонны, норм, вполне не буксует. Ты знаешь, у меня джип тоже, ну ты мой джип видел, господи, я на малый расслабиться на нем приезжал. У меня жопа же длинный, он у меня длинный, я не могу на дороге развернуться даже за один раз. Вот, и жопа легкая, поэтому как бы мне там прижимание, он сам по себе тяжелый, но жопа легкая, поэтому и мощный собака. Вот, поэтому он у меня буксует, конечно. Вот, так, что там, почему заранее не поздравляют, Юрка спрашивает. Кто-нибудь задавался этим вопросом? Слушай, я как-то у кого-то спрашивал, и мне кто-то внятно даже это все объяснял. Но вот, честное слово, не помню, хоть убей. Но я помню, что не поздравляют. Вот. Так, что там? Натаха пишет, морозец понравился. Ну, я сегодня подзамерз, конечно. Я работаю сейчас на улице, вот, на втором этаже. И получается там балкон, ну, большой деревянный дом. Окна еще не вставлены, окна только 25 ноября привезут. И я вот там, как в этой, в аэродинамической трубе. Вот. Но сегодня солнышко так вылезло и приятненько стало. Прям по морде тепло. Это вот рукой красишь доски, по тебе краска течет прям сюда, под локоть, за шиворот. Так приятно, все такое холодное. Скорее бы лето. Так, доктор Морис, здорово. Здравствуй, дорогой. Вот, и что там? Ну, все, а вот Соня пишет, люблю такие песни, прям, ух, застольная казачья. Ну, не зря они выиграли, как бы, ну и позову я их, конечно же, я их позову в золотую коллекцию, ну, если захотят, то пойдут. Вот, ладно, давайте начнем уже основную часть программы, и сейчас будет песня, которая вне конкурса. Она вне конкурса, я объясню почему. Это Руслан, который вот у нас самый первый поздоровался. Уже трек у нас в ротации, уже он у нас болтается, вот. А Руслан мне пишет, говорит, Зухер, я не знаю, что делать. Вот ты, говорит, знаешь, я взял и пересвел песню, переделал ее, переписал, что с ней делать. Я говорю, что делать, давай загружаем ее, там заменим. Ну, из сборника уже, конечно, не уберешь. Но я так ее и не послушал. Поэтому я сейчас предлагаю вам всем послушать. Ну, вы уже слышали ее наверняка, кто слушает неформатку постоянно. Это группа Фуфайка, трек называется «Рыжая». Ну, вот она в новом виде, и я сейчас заценю заодно, что там у Руслана получилось, и вообще стоит ли ее менять в общей ротации. Итак, Фуфайкас, «Рыжая», где ты у меня, Руслан, господи, это у нас «Дислокация Березовый» написано, но я помню, что это прям где-то далеко. Вот, поэтому давайте ставим, слушаем. Что там он написал? А, вот, «Хабаровский край». Ну, я помню, что далеко прям. Вот, давайте, поехали. Итак, «Фуфайка с рыжей», трек вне конкурса. Витос Комаров, привет, здравствуй, дорогой. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, это вне конкурса была песня. Она уже есть в ротации. Просто вот Руслан прислал более свежий вариант. Слушай, Руслан, ну поинтереснее звучит, да? Да, я согласен, даже прям вот хорошо. А тут вот написали мне в чате, что обидно, что рано или поздно пропадет актуальность текста. Да пусть она уже быстрее пропадет, эта актуальность, потому что этот ковид уже задолбались. И вы смотрите, люди с ума сходят. Просто какой-то кретинизм происходит в стране. Ужас. Вот, Алька, привет. Нарисовалась у нас Алька, спрашивает, прошла ли уже перекличка. То есть ты намекаешь, что нам пора уже заканчивать программу. Обычно она у нас приходит, когда на эфир, у нас сразу все обрывается, связь рушится, программа заканчивается. Сегодня она в начале пришла. Где Корефан твой? Где наш молдаванский друг? Что-то он пропал тоже. Вот. Так, Игорян пишет, мне завтра жижу поганую уколят, иначе уже никак, в госучреждение запрещать будут ходить, приходится. Слушай, ну я бы бился до последнего, я тебе честно скажу, оно того не стоит. Так, Ольча, привет, привет, Ольча. Вот, пишет, все и всех слушаю, только пришла с работенки. Молодец, умничка, добралась, успела. Так, пока вот я тут на стриме, Витосу говорил, Витос, извини, я ему вчера обещал скинуть эти технические характеристики, он решил сам на пластинку верстать обложку, вот, а он передумал, видите, за сутки и как бы решил нормальные пластинки делать, вот, так что хорошо, что я тебя не отправил, поэтому вот, так, отличная песня пишет, что там еще у нас? Начало напомнило бригадный подряд последнего десятилетия. Слушай, я эту группу мало-плохо слушаю, поэтому не знаю, с чем сравнивать. Как бы, а зачем сравнивать? Для чего это все надо? Вот. Что там у нас еще? Что там у нас еще? Вроде все зачитал. Бодренько звучит. Нарисовалась я, пишет у нас Алька. Вот, ну и давайте уже начнем основную часть программы. Начну я, я уже начал, да, ну вот сейчас у нас уже треки, которые будут биться. Сейчас пошли наши старички. И, конечно же, следующие по дальности нахождения часового пояса группа «Штурман». Это Красноярск, Железногорск. Вот, у них сейчас, по-моему, 25 часов 17 минут, насколько я помню. У Руслана-то сейчас вообще, по-моему, 20... Сколько у тебя, Руслан? 28 часов, да, у тебя сейчас 28 часов или 27 часов 17 минут. Вот, а у группы «Штурман» сейчас 25 часов 17 минут, поэтому их я взял следующими, ну, чтобы они уже отстрелялись и пошли спать, потому что бухать я сегодня не бухаю. Да и они бы со мной бухать не стали. Вот, ладно. А, и верстать мы будем, ё-моё. Ну и все тогда, а что-то голову забивать. Отлично, отлично. Вот, ну не мы, девчонки будут делать. То есть мне вообще можно не заморачиваться. Мне можно, ну и слава богу. Так, ладно. Давайте все-таки уже начнем. Итак, группа «Штурман». Группа «Штурман» — это город... Сейчас я их найду сразу, чтобы мне не забыть кинуть ссылку. Я же такой чувак, который забывает кидать ссылочки. Вот, трек называется «Как ты любишь». Город Железногорск, это Красноярский край. Вот, написали они следующее. Песня группы «Штурман» из альбома «Своенравный, упрямный». Упрямный! Своенравный, упрямный, капризный ангел. Вот, упрямный. Все русские, кроме я. Вот, автор песни Леха Еременко, аранжировка группы «Штурман». Ну и, собственно, все, что у них про это написано. Поэтому давайте ставим, слушаем. Группа «Штурман», «Как ты любишь». Я единственное не могу понять. Смотрите, альбом в 2009 году вышел, а трек они загрузили вот недавно, 27 октября. Я ж почему его взял, потому что они старички, я думал, свежий трек, а он прям совсем, совсем древний. Итак, поехали, ставим, слушаем.
3: Не за любовь, о ней ты не кричи, я

0: сердце, как ты любишь.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, только что отзвучала у нас группа «Штурман». Группа «Штурман». Леха, ну очень длинная получилась песня у вас, очень длинная. Но, в принципе, все в твоем стиле. В конце ты эту сволочь застрелил. Вот, расскажи мне, почему ты в каждой песне убиваешь какую-нибудь женщину? Что они тебе такое сделали? Вот. Так, Юлька пишет: стилистики группы «Зоопарк». Ну, по-моему, что-то у них экстремально очень лайвово, во-первых, звучит. Вот, прям лайф-лайф. Ну, я бы не сказал, что это студийная запись, да, прям такое ощущение, что кто-то живьем вас пишет. Вот, но барабанщика успели отсадить в другую комнату. Сведение такое на троечку с минусом. Вот, и Сонька потерялась тут у нас, пишет: не в ноты местами, что ли, или я туплю. Вот, да нет, все там в ноты, просто они экстремально экспериментируют. Вот, такой вот у них получился прикольный трек. Так, Натаха пишет: песня класс, немного затянута, прям пахнула андеграундом, мне очень даже слушабельно. Володь пишет: такую музыку лучше слушать вживую, согласен. Витос вот пишет: как я хочу такой микрофон, как у Захара. Слушай, ну это октава 219-я. Сейчас же есть гораздо более новые модели. Хотя бы 319-я есть, она неплоха, неплоха. И в продаже присутствует. Но, в принципе, вот это можно, я думаю, на Авито поищи, наверняка можно купить. Так, что там? Так-то интересно звучит, пишут. Вот Родик, наш молдаванский друг, нарисовался. Нарисовался сегодня наш молдаванский друг. Они с Алькой занимаются радио. Она вот мне, я спрашиваю, где наш молдаванский друг? Она пишет: занимаемся радиостанцией. Вот, то есть, ну, что стены красят, они не подтвердили. Ну, видимо, толчки зубной щеткой драят. Я не знаю, чем там заниматься еще можно. Так, ну, no woman, no cry. Ну, может быть. Но он каждую песню убивает какую-нибудь тёлку. Вот я не знаю, Леха, что у тебя за неприязнь такая к ним? Ты где, кстати? А он, походу, дрыхнет. Леха дрыхнет пока. Остановите Витя на Авите. Да, Витя на Авите. Найдите Витя на Авите октаву. Вот, хороший микрофон, хороший. Он мне очень нравится. Он до сих пор актуален. И я, наверное, я себе в закладочки положил. Прикуплю еще штучки 4 таких же. Ну, именно для студии. Для студии. Так, что там еще у нас? Витос пишет: барабанщик поет и сводит. Наверное, все инструменты провалены, кроме барабанов. А песня неплоха. Нет, сводит не знаю кто, но поет точно не барабанщик. Поет Леха. Вот, а Леха, я не помню, он то ли на басу, то ли на гитаре рубит. Вот, ну он с палкой, он не с палочками, он с одной большой палкой. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще пишет? Антоха вот написал: неплохо, зоопарк прочитал, все, вроде все комментарии зачитал. Слушайте, ну, Лех, я сказал, как бы очень длинно получилось, ну, с другой стороны, как бы для живых выступлений нормально, для радио, наверное, затянуто очень, прям, и сведение Малеха невнятное, как бы я бы не рискнул такую песню, в таком, нет, не такую песню, а в таком качестве загружать на радио, я бы не рискнул, но ты у нас парень рисковый, поэтому, ну, мы послушали, нам понравилось, ну, качество по мне пока не айс. Вот, я бы покрутил бы ручки бы еще бы. Так, едем дальше. Так, сейчас я позакрываю всех, кто у нас уже отыграл. Группа «Штурман» отыграл. Руслан Фуфайкас отыграл. Так, дальше у нас кто? Дальше у нас группа из Питера. Группа из Питера, 18+. Вот, тоже они наши старички. Я не слышал ни одной песни из тех, которые сегодня у нас звучат. Я просто выбирал старичков по свежезагруженным трекам. Вот так вот. Так, и что у них написано? А ни хрена, вот у них написано, а вот и заглавная песня с одноименного альбома. То есть, собственно, у них, походу, вышел новый альбом, который называется «Внутри». Песня, соответственно, называется «Внутри», группа 18+, Питер, поехали, ставим, слушаем, наливайте, накатывайте, у кого есть что, я до субботы пью чай. У меня большая, большая кружка.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас была группа 18+. Город Питер. Трек называется «Внутри». И вот прям я сейчас кричал в стрим: «Вова Фирсов, ты где? Где Вовка Фирсов? Где он?» Вот, ну, во-первых, прям сразу скажу, звучать стали охрененно. Прям плотный, качественный звук. И до этого было неплохо, но сейчас прям вообще хорошо. Вообще хорошо. Во-вторых, девочка, у них появилась девочка. Вот, раньше там был мужиковый вокал, теперь прям девочка поет. И смотрите, как прям зазвучало все. Красотища, молодцы, умнички. Прям порадовали меня 18+. Так держать. Давайте буду читать комментарии. Вот Дэм пишет: забираю в авто. Соня пишет: такое мне нравится, круто. Так, что там? Владимир пишет: мощь. Так, кто там еще что написал? Вот Витос пишет: девичий вокал с мощно звучащей гитарой всегда огонь. Родик написал: вчера фильм 88 года, советский, смотрел, музыка очень похожа по звучанию, приятно. Что за фильм в 88 году с похоже звучащей музыкой? Даже мне стало интересно, как фильм назывался, я хочу посмотреть. Так, песня «Огонь», пишет наш молдаванский друг. Своя компания, Алекс, пишет: классно. Альке понравилось. Смотрите, всем понравилось. Всем было хорошо и вкусно. Не, ну реально трек получился, ребят, молодцы. Если у вас весь альбом так звучит, то прям я порадуюсь за вас. Прям вот вам уже все пора. Вам пора уже нормальную сцену выбивать. Уже как положено. Вот, начинать эти звездочки на лоб клеить, какать радугой, питаться бабочками, все как положено. Вот так. Ладно, ладно, молодцы. Едем дальше. Едем дальше. Случайно это не авария, дочь мента. Слушай, я не помню, чтобы там была такая музыка. Авария, дочь мента, я фильм помню. Не помню, правда, о чем он. Но музло я такое не помню, чтобы в 88 году хоть где-то играл. Так, ладно. Далее у нас кто? Далее у нас Соня. Далее у нас Соня. Соня, сегодня мы с ней мучились. Нет, я сейчас расскажу предысторию. Вот, короче, забираю трек в программу и... написано «Дюня», «Дюня», «Дюня». Вот, а на картинке вижу написано «Дюны», «Дюны». Ну и я думаю, ну, может быть, альбом называется «Дюны», а одна песня – это «Дюня». Вот, поразмышлял я так, ну и как бы ладно. Вот, а потом мне Соня утром пишет, говорит: Зухер, ты знаешь, так и так, опечаточка, у меня, говорит, клавиатура у меня только английская, русских букв нету. Я, говорит, взяла и написала «Дюня», а надо «Дюны». Вот, и тут-то я и смекнул, что все-таки я правильно зацепился за то, что там неправильно. Вот, но «Дюня» тоже было бы хорошо, причем я не удивился, потому что... такое название у Аманавы я вполне мог ожидать, потому что достаточно просто, вот смотрите, у них, давай, листайся, листалка, короче, ну вот, вот это название было бы неудивительно, да, что «Дюня», что «Дюня», да, вот, но получилось так, ладно. Итак, город Москва, Софья, Соня, кому как удобнее, да? Аманова и новый трек, я так понимаю, прям свежак-свежак, потому что, смотрите, загрузила она 1 ноября, соответственно, прям вот еще 9 дней всего песни. Давайте ставим, слушаем. Про песню ничего она не написала. Собственно, давайте, у кого есть вопросы, она у нас как раз сейчас в чате сидит, на все вопросы ответит. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.43, 39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Только что у нас была группа Аманава. И Соня пишет: я там не одна. Нас там целых трое. Вот. Ребят, вы молодцы. Вот я честно говорю, я всегда говорю, когда вот вы попадаетесь в какой-нибудь из наших программ, мне нравится, что вы делаете. Вы делаете классно, качественно и очень самобытно. То есть вот вас ни с кем не спутаешь. Обычно, знаете, с кем-то пытаются сравнивать музыкантов, да? А у вас вот свое. У вас свой стиль, свой почерк, свой вокал, и Софью ни с кем не перепутаешь. Вот. Заберу себе в машину однозначно трек, он у меня там будет пиликать. Теперь будет пиликать. Но не подряд. Я уже Соне говорил в прошлый раз. Я говорю, я Аманаву люблю слушать, но вот если подряд, допустим, 3-4 трека, я не выдерживаю. А когда вот он попадается мне среди треков других, да, абсолютно кайфую всегда. Так. Что там? Родик пишет, вторая песня также звучит, как в СССР. Оказалось, на стриме в Ютубе звук двоит, и реверс советский делает. Это не звук советский делает, просто у меня колонки, и низовые колонки, и все это в микрофон обратно летит. Конечно, ревер получается. Кому нужен качественный звук, слушайте радио. Вот. А на стриме тут качества не будет, даже не этот. Не надейтесь. Так, Антоха пишет, не мое, но весьма качественно. Валюха пишет, приятно слушать. Пермяки пишут, интересненько звучат, как всегда, в своей манере. Родик написал, Аманава давно знакомы, всегда радуют. Алька пишет, какая милая песня. Сонька вот пишет, тезка Соня, песня офигенная, голос очень-очень зашел. Вот, смотрите, видите как, ни одному мне нравится. Не, я прям честно говорю, я плясал, сидел, мне очень нравится, что они делают. Молодцы, ребят. Вот, так что от меня галочка однозначно будет. Ну и я себе прям закачаю на флешку в машину. Обязательно там у меня эта песенка поселится. Так, Натах пишет, вот, чудесно, и песня, и исполнение. Вот так вот. Всем все понравилось. Молодцы, молодцы. Впрочем, а я не помню, у нас хоть одна программа была, чтобы мы отругали Аманаву. Смотрите, они у нас, кстати, ведь у нас же есть с ними целая программа «Без воды», насколько я помню, да? Ну-ка, Соня, напомни мне. Ты мне напомни. По-моему, вы у нас были в «Без воды», да? Там целая программа с вами. Долго общались, часа полтора-два. Вот, поэтому, кому интересно, поройтесь на сайте, у нас все это есть. Ребята интересные, и песен их много у нас на неформатке. Поэтому, кому зашло, прям идите, по ссылочке переходите. Ссылочки я, по-моему, во все чаты бросил. Сегодня, кстати, вы заметили, ВКонтакт не рубит ссылки. Во! Красота. Не рубит ВКонтакт ссылки. Так, пишет, раньше Дюна был Айболит загружен. Кстати, нет, для меня я брал крайние треки, крайние, вот, которые вот только загружены, понимаешь? Я пошел по старичкам и прям вот из свежезагруженных смотрел, кто наши старперы неформатные. Вот. Не в плане, что старые возрастом, а в плане, что давно с нами. И отбирал свежезагруженные треки. Поэтому вот Дюня твой прям попался весьма кстати. Так, это было в старой версии Аманавы. Но было же, было, и там же вы не хуже звучите. Вот, так что не прибедняйся, старая версия Аманавы. Аманава есть, и ты есть, все остальное, значит все на месте. Так, ладно. А вот уберите Соню из Аманавы, и все, и что там будет? Ничего там не будет. Там даже Аманава называется, потому что она у нас Аманава. Так, пора позвать нас еще раз, Серега пишет. Совсем иначе звучим там. Ну, как тебе сказать, на мой вкус, да? Ну, во-первых, я не так часто вас слушаю, начнем с этого, но... по узнаваемости все так же. Вот что я вас слышал, тогда первый раз услышал, да, что я сейчас вот слушаю вас периодически. Для меня по узнаваемости ничего не изменилось. Качество, да. Плотничок звука появился, да. Прям сейчас я кайфанул, прям так это бочечка пинается. Хорошо, прям здорово. Звук у вас хороший стал, прям вот очень вкусный. Так. Что там? А по поводу... еще раз в программу позвать. Ну, у нас, знаете как, у нас Костик заморозился. Он сейчас у нас жопу рвет сразу на трех работах. Он же у нас товарищ прапорщик. Плюс он у нас на DFM периодически работает там в Воронеже, вся на региональной станции. Плюс он сейчас ФСО, я так и не понял, то ли он устроился, то ли нет. Короче, вот сейчас он у нас потерялся. Он просто выпал из жизни информатки. Он периодически звонит мне, периодически кричит: «Зухер, все, со следующего месяца начинаю опять делать программу». И все, и пропадает еще на полгода. Вот, ну, я как бы, он только рот открывает, я говорю: ну, не звезди, все уже, как бы, я тебе все равно не верю, да, давай просто общаться, и нет, вот, как получится, так получится. Так же, как Костик появится, ну, позовем вас обязательно еще раз, я думаю. Да там уже народу накопилось, ну, или, может, и у меня что-нибудь в жизни изменится, не надо будет мне жопу рвать на четырех работах, и тогда я уже буду заниматься только радио, вот, и тогда я запущу без воды, просто будет она без воды и без Костика. Будет с одной мной. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа, которую уже мы слушали вчера. Сегодня я выбрал эту песню только по... Я не слышал, чего там у них. Поэтому я выбрал просто по названию. Я увидел Лопе де Вега, прям сразу вспомнил: «О, женщина, Услада из Услад». И думаю, надо брать. Группа «Большой ногами». Вот, Димка Сорокин здесь где-то я видел. Я видел, он где-то здесь. Поэтому, если что-то хотите поспрашать, спрашайте. Он у нас в чате. Что они написали? Давайте смотреть. Вот. «Рожденная из древнего советского анекдота песня вошла в альбом «Записки лунного медведя», который 7 ноября вышел на лейбле «Бомба Питер». Вот так вот. Ставим, слушаем. Лопе де Вега, «Большой ногами». Москва. Поехали. Да, тут Димка пишет, тут я. Давайте заваливайте его, понимаешь, вопросами, если что-то хотите спросить.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:54:40 на моих зеленых системных. Блин, ребят, ну красота, ну молодцы, ну просто. Вы знаете, я честно скажу, ну, многие, кто с нами давно, они знают, что я текста не слушаю вообще никогда. Особенно, когда первый раз пью. Тут я прям кайфанул. Я прям представил себе мышку, которая жрет оптоволокно. Все, меня это до слез растрогало. Понимаете, в колхозе мышка жрет оптоволокно. Красавцы. Вот, интересно все, и музыка классная. Начало меня тоже прям вот с самого начала, как торкнуло вот этот разный, то есть барабанный ритм шел. Ну, это ваш такой любимый ходок. А дудка или сакс, что там был, прям он вообще другое, но настолько все вместе классно получилось. Здорово, молодцы, красота. Так, что там пишет нам народ? Антоха пишет: мне зашло. Большие ногами тоже всегда радуют. Так, Родик пишет: красотень. Серега Аманау пишет: приятно звучит. Алька танцует. Валюха пишет: очень даже красиво звучит. Руслан Фуфайкас пишет: вот сейчас интересно было. Так, смотрите, всем, не один я кайфанул, походу. Вот, Витос пишет: сегодня весь альбом у них послушал, хорошо. Натаха пишет: большие ногами разве могут быть не молодцами? Их всегда интересно и приятно слушать. Так, Дэм пишет: вот вкусно, забираю. Аж до мурашек. Предлагаю Захару лейбл назвать «Неформатный Зухер». Ну, зачем? Лейбл есть, неформатное радио, как бы, зачем? Причем тут Зухер? Ну, Зухер сдохнет когда-нибудь, а лейбл останется. Зачем? Вот. Нет, Зухер тут ни при чем. Зухер тут... Я просто вас всех собрал в кучу. Вот. И вы все передружились, перелюбились. Так, что там еще у нас? Кого обнять за эту песню, Алька спрашивает. Ну, вот, Диму Сорокина обнять однозначно, всю группу «Большой ногами». Дим, кинь ссылочку на вашу группу во ВКонтакте, пожалуйста, чтобы люди могли перейти, кто еще с вами не знаком, и как бы дружить с вами дальше. Я-то, по-моему, у вас в группе есть, но мне сейчас, ну, как бы неохота посреди эфира искать ссылку. Кидайте, кстати, музыканты, хрен ли вы сидите, кидайте ссылки на свои группы обязательно, это же не возбраняется, это просто приветствуется. Вот, молодцы, я от себя могу что сказать, молодцы. Серега приперся, здравствуй, дорогой. И, ну, эту песню я однозначно забираю в машину себе на флешку. И, как бы, Дим, я буду вас звать в золотую коллекцию. Не знаю, пойдете, не пойдете, но буду звать, ну, с этим треком точно буду звать. Вот, все, я все сказал. Я все сказал, мне очень понравилось. Давайте ехать дальше. Вот, дальше. Так, сейчас я позакрываю. У нас 18+ отзвучали. Лопа де Вега отзвучал. Вот, Ольча наша, которая прибежала и которая выпустила новую песню. Она у нас синглами стреляет. Синглами стреляет. Причем я так...

вам еще тут скажи писать, да? Я снова здесь, вот, хватайте песню. А итак, Ольга Парфенова, «Когда забудешь» называется трек. Сейчас у нас лирика, поэтому кто хочет потанцевать, берите там мужа, жену, кто под рукой, и будем плясать. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:02:02. Вот такое красивое зеленое системное время на моих зеленых системных часах. Только что у нас звучала Ольга Парфенова. Ольча, слушай, ну вот ты так и не ответил. Я прям спрашиваю, что ты так прям плодовито в этом году? Прям кидаешь синглами, сыпешь. То ли она убежала, то ли не хочет тайну открывать страшную. Так, смотрите, что пишут нам. Доктор Морис пишет, а, кстати, прикольно. Так, современно звучат прям в кассу, это наш молдаванский друг, вполне достойно. Серега Аманава пишет, трек прикольный. Вот, Антоха написал, весьма. Ольча, ты тут, я понял, ты на вопрос ответь. Ты что так у тебя посыпалось хорошо? Рассказывай, что у тебя в жизни хорошего произошло. Вот, Витос пишет, отлично. Витос пишет, вот второй Витос, который пермяк, звучат по-модному. Честно говоря, эта модность уже надоела. Ты знаешь, Вить, я честно скажу, вот я обычно такого плана треки всегда прохожу, ну как это называется, на... Ну, прошло, я не знаю, их много таких треков. Но вот у Ольчи что-то есть в голосе такое, что прям цепляет. И я всегда слушаю с удовольствием ее. То есть вот этот симбиоз музыки, вокала и вот все вот это вместе. И лирика же у нее тоже какая-то своя, да, стихи. Вот у нее как-то прям звучит это очень здорово, очень нежно. Если бы был другой голос...

Там другая девочка пела, и там слова какие-то другие. Скорее всего, я бы мимо прошел бы. Даже бы как-то не зацепил. А тут прям вот цепляет. Я не знаю, с чем это связано. Это вот на каком-то уровне подсознания. Вот, Ольча открыла страшную тайну. Она открыла страшную тайну, почему из нее синглы сыплются пачками. Вот, слушайте. Просто работать меньше стало. Вот же вся беда музыкантов. Они, сволочи, работают. И когда они работают, тогда они не пишут музыку. А когда они пишут музыку, они не работают. Я сегодня, вы не представляете, я сегодня на работе торкнуло меня, солнышко вылезло, а я в таком в говняном настроении ехал. А я же там доски калачу. Я прям схватил карандаш, обрезок доски и начал тексты писать. Прям у меня поперло. Я до обеда там песню писал вместо того, чтобы работать. Вот, но... Тем не менее, вот музыкантам, работающим, сложно. Вот во всем мире, да, музыканты занимаются музыкой, чтобы на это дело питаться, там, кормить семью, покупать наркотики. Я не знаю, что они там делают еще на эти деньги. Ну и как бы оформляют свою группу, закупают инструменты. У них на все хватает денег с того, что они выступают. А в России, мать его, идти, люди вынуждены работать на 2-3 работах, чтобы заниматься музыкой. Вот это вообще непонятно. Вот. Во всем мире продюсеры вкладывают деньги в музыкантов. Во всем мире. Вот. В России я сейчас выматерюсь. Не, ладно, не буду материться. У нас там злобный единорос сидит на вышках корой. В России, блин, вот эти все продюсеры, они наоборот бабки тащут с музыкантов. Они с них тащут за все жилы, за какие только можно, блин. Все вытягивают. Что за дурь у нас в стране происходит? Я не знаю. Так, Юрка пишет, вот это точно, когда меньше работаешь, то песен больше. Так, Морис пишет, бухать на эти деньги можно. Точно. Так, Ольча пишет, работаю я с детьми, я вообще всегда без энергии. А сейчас работы стало меньше, и вуаля, пою песенки, пью винишко. Слушай, ну умничка, а что еще делать? Пою песенки, пью винишко, я тоже хочу так. Я тоже так хочу. Сейчас я в субботу выйду из завязки, разбухаюсь и не буду ходить неделю на работу. У меня Коляновна вышла наконец-то на работу, устроилась, все. Вот, и я днем могу себе позволить тут пить винишко и петь песенки. Наверное, так и буду делать. Так. Поперло по дороге на почту меня, Юрка пишет. Меня сегодня тоже проперло по дороге на работу. Почти новую песню написал. Ну вот, и у меня такая же хрень. Правда, ты видишь, нас сегодня с тобой торкнуло в один день. Вот, и значит, мы их выпустить должны в один день. Так, ладно. Чего? Все прочитали? Все прочитали, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас наш, понимаешь, как это? True Punk. Игорь К. Вот, это человек, который подарил нам холодной водки пузырь. Вот, который подарил нам асфальтировщиков. Вот, который, понимаешь, много-много сделал интересных песен. Вот, но я его часто ругаю. Сегодня я не слушал, я эту песню не слушал, честно говорю. Вот, но подозреваю, будет неплохо. А, итак, давайте ставим, слушаем. Игорь К., город Губкин. Трек называется «Горе». Но, кстати, смотрите, сегодня стилистика указана бар-шансон. Даже мне интересно, даже мне, что там Игорян накатал. Ставим, слушаем, поехали. Ссылочку сейчас буду.

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, Игорь К. Горе только что у нас озвучало, город Губкин. И походу Игорек прям вот смотрите, насколько он у нас разносторонний чувак-то, ё-моё. Во-первых, ни разу не выматерился за всю песню, ни разу не пернул, ни разу, понимаешь, не было вот этого бж-бж-бж. И звук хороший, смотрите, и поет прям что-то прям, ну правда, шансон. Но все равно шансон припанкованный получился. Молодец. Вот доктор Морец пишет: так, жизнь моя кабацкая. Так, Витос написал: не мое. Антоха пишет: неожиданный стиль исполнения, но звучит хорошо. Нет, правда хорошо звучит, удивительно. Игорян, что с тобой произошло? Подожди, у тебя там случайно что-нибудь неизлечимое не нашли? Это ты рассказывай давай, куда, где ты? Где ты вообще, почему ты? В чате даже тебя нету. Так, Вадим пишет: еду в поезде домой, хорошо трек звучал, всем привет. Привет, Вадим, здравствуй, дорогой. Вот, а я думаю, где понимаешь, наши креветки? Я, кстати, заметил, знаете что? Походу, теперь Вадим стал заложником креветок на всю жизнь. Потому что я смотрю, он выложил где-то новость там про то, что он где-то их там по телевизору показывает, да, сейчас. Вот, и тут же комментарии посыпались: давай креветок нам, да, давай нам креветок. Вот, все, Вадимка, ты пропащий человек теперь всю жизнь будешь креветками пахнуть. Вот, ладно. Ну, неожиданно, Игорек, неожиданно, но неплохо. Кстати, получилось неплохо, вполне себе даже, но удивил такой резкой сменой жанра. Прям, ну, вообще резкой. То есть это все равно, что я сейчас в своих авокадовых штанах начну тут «Лебединое озеро» плясать. Вот, практически однозначный такой прорыв будет. Вот, ладно. Молодец, хорошо, но нет у тебя, я не знаю, с кем мне разговаривать, куда ты пропал. Ладно, напишешь потом нам в комментариях. Надеюсь, все у тебя хорошо, потому что это прям такая резкая перемена, это не к добру. Не к добру. Вот, ладно, далее. Далее группа, которой больше нету. Группа, которой больше нету. И вот знаете, вот они сейчас звучат у нас в «Резидентах», вот эта песня. И я вот ее слушаю, и я понимаю, что вот все-таки вот именно вот в этом жанре Олежику больше всего идет. Больше всего идет. Потому что вот то, что они там панкуху рубят, как-то оно не очень убедительно звучит. А вот такого плана прям мне зашло. Короче, ставим, слушаем группу Headliner. Трек называется «Лебеди». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:18:22. Опять у меня красивое системное время. Вот, Олежек нарисовался, смотрите, печатает. Я же к чему? Я вот еще раз повторюсь, Олежек, вот это твое. Вот смотри, что люди пишут. Так, сейчас, вот, Валюха пишет: ой, супер, прям очень нравится, как красиво. Руслан Фуфайкас пишет: слушал ее, музыка, исполнение, класс прям. Ну вот текст это отдельное. Я вот сейчас говорю про то, что конкретно вот... группа Акрет и Хедлайнер, это вот в принципе одно и то же, да, и вот Олег, он пытается сделать хорошую музыку, хорошую панкуху, вот, но мне кажется, вот ближе вот это вот, вот то, что мы сейчас услышали, Лебедей, вот, Олежек, мне кажется, тебе надо цепляться прям вот за, именно за этот жанр, потому что оказывается, видишь, ты и петь умеешь, и голос у тебя есть, и вообще голос красивый, поэтому мне кажется, тебе надо прям поворачиваться на 180 градусов от того, что ты делал до этого, и вот заниматься вот такими песнями, потому что такое будет людям заходить, это вот именно твое амплуа, это твой стиль, тебе для него не надо себя ломать, и ты готов к тому, чтобы играть такую музыку. Вот, но это опять же мое мнение, не знаю, прислушаешься, не прислушаешься, но советую. Вот, смотрите, опять же пишут люди, вот Дэм написал, прям хорошо. Элис Лян нарисовался, не знаю, девочка, мальчик, кто это? Сколько сегодня годноты, пишут, вот. Так, Родик спрашивает, куда-то пропали движения. Яш, слушай, мы с ним созванивались, с Яшкой, месяц, наверное, назад или полтора. Он должен был приехать ко мне забрать у меня пластинки. У меня вот коробка стоит, 100 пластинок движения Яш. И что-то он пропал. Вот, ну сейчас вот ко мне на днюху приедут из Москвы ребята, и я с ними передам пластинки. Вот, он что-то рассказывал там, у него какие-то судилища, у него сейчас, он весь в делах, весь в проблемах. Вот, но пластинки заказал, то есть, значит, музыку не забросил, будем ждать, наверное, когда-нибудь появится у нас что-нибудь новенькое от движения Яш. Так, что там еще у нас? Дэм пишет, ссылки ВКонтакте можно, не против познакомиться с творчеством. Олежек, кидай давай ссылки быстрее, чего ты уже ждешь. Вот, ну и, собственно, все зачитал, все рассказал. Все рассказал, все зачитал. Вот, пишет Олежек, текст не мой. Друзья, он из народа. Это песня народная. Но вот само исполнение очень порадовало. Потому что и голос хороший, и манера хорошая. То есть, вот, ну, Олежек, вот это твое, вот реально твое. Тебе надо... Помнишь, был такой мальчик Петлюра, да, с жалостливым голоском? И вот прям там все слезу пускали. Я тебе гарантирую. Во-первых, он, по-моему, крякнул, Петлюра, да, он помер. И вот сейчас, если ты начнешь вот играть вот это вот, вот в таком стиле, да, то, я думаю, ты сейчас всех его старых фанатиков подберешь и новых найдешь. Потому что девочки вообще от таких вещей пищат обычно. Вот. Так что займись. Хватай, пока свято место пусто. У тебя все для этого есть. Ладно, едем дальше. Далее у нас песня, которая уже звучала у нас в треках дня. Звучала она в треках дня, но у нас не была в программе. Вот, и я постараюсь это дело прям сегодня же исправить. Да, это группа Pride. Трасса 0 называется трек. Я не знаю, ребята вернулись или нет в Москву. Я, насколько помню, Калюня был в этом в Сургуте, а Оксанка была в Свердловске. Вроде как они должны были вернуться в Москву числа 7-8. Не знаю, вернулись не Руси. В чате я их не вижу. Вот, сургутские алкаши. Юрка с Толиком, по-моему, да, они... А, вот он, вовремя, говорит, я зашел. Ты знал, ты ждал, сволочь, я понял, ты ждал. Вот, и, собственно, сейчас, да, вот, прилетели в воскресенье, все, они уже в Москве. Так, то есть мне можно дописывать трек, я понял. Я понял, после днюхи займусь. Вот, группа Pride. Трек называется «Трасса 0». Интересная очень работа, очень качественная. Ну, кто-то ее уже слышал, я ее уже слышал. Вот, мне понравилось. Да, я, кстати, видите, оказывается, я соврал. Я один-то трек, я точно два даже. Два трека я точно слышал из сегодняшней программы. Вот, ну ладно, немножечко вас обманул. Поехали.

Кстати, Калюнь, ты заметил, микс какой хороший получился? Вот чем надо закончить трассу 0. Прям очень хорошо, прям хорошо вошло. Так, ну вот, Калюня пишет: если поет без улыбки, я бью ее грифом по спине. Это он про Оксанку. Я за эфиром просто говорил, что прям вот слышно. Она, когда поет, Оксанка, она прям слышно, как улыбается. Это вообще большой... Не у всех так получается. Не у всех так получается, чтобы слышно было, как человек улыбается. На самом деле, я знаю, что ребята молодцы, они вылизывают все треки. Познакомился я с ними на фестивале Revolution. Вот, я за них очень болел. Они, я помню, у них такие были эти настроения, такое было, как это называется, проигрышное. Они, да ну что тут, столько тут всякие рокеры, панкеры, что мы там, наверное, мы просрем, когда голосовалка была уже. Я говорю, вы что, с ума сошли? Вы же лучше всех тут прозвучали, а за счет того, что голосовали не в клубе, а на неформатке, ну и вот они получили. У Оксанки голосина шикарный, музыканты все шикарные. Там, в принципе, группа просто создана для того, чтобы... Всем нравится. Молодцы. Вот. С Оленеводами пишет: я уже работал, собрал однажды группу трибьют кино «Солнце май». Хватит с меня Чукчи. Вот. Ну, а что тебе Чукчи? Чукчи тоже прикольно. Тоже надо. Так. Ладно. Буду читать комментарии. Так, смотрите, Антох пишет: трасса 0 классно звучит. Вадим пишет, что в поезде все песни звучат хорошо. Вадим, сегодня просто все песни хорошие. Так, Витос, который пермяк, пишет: очень понравилось. Алька написала: ну и голосища. Серега Манау пишет: трасса 0 запиписично. Такое-то, антифак прислал. Так, что там у нас еще? Димка Сорокин написал: очень хорошо, песня славная, аранжировка, музыка, текст хорошо, звук — мое почтение. Вот, Юра Арцизов пишет: очень радостный, позитивный вокал, улыбайтесь чаще. Так, Родик написал: ой, какая красотища. Вот, так что, но она не могла не зайти, эта песня, она шикарная, она на самом деле шикарная, вот, и работа колоссальная проделана, ну, как бы талантливые люди и все, но смотрите, как получилось, вот сегодня я никого не слышал, ну, кроме двух песен, да, я, кстати, на самом деле, когда я говорил, что я ни одной песни из сегодняшней подборки не слышал, я не лукавил, я на самом деле так думал, а уже потом до меня дошло, что одна вот хедлайнер у нас в «Резидентах» звучит, «Трасса 0» у нас звучала в треках дня, и я помню, что когда Калюня мне сказал, и он мне ее скидывал еще до того, как они ее выложили, он говорит: на, послушай, что у нас получилось. Вот, то есть я эту песню слышал, у нас даже спор вышел, он говорит: в программу, когда ее возьмешь, я говорю: так она же была уже в программе. Он говорит: как была, не была? Я кричу: была, потому что я был уверен, что я же ее слышал. Вот, а потом мы выяснили, что он мне ее просто кидал послушать предварительно, а я, как всегда, все забыл. Вот, ладно, и в итоге получилась программа-то шикардосная. Программа получилась шикардосная, все треки хороши. Все прям шикарно. Давайте мы не будем делать голосовалку. Давайте не будем. Я прям вот... А вот всех прям забираю. Даже не буду заморачиваться эту голосовалку рисовать. Ну и в жопу. Вот. По поводу Лопа де Веги в силе позову. Трассу 0, скорее всего, тоже позову в золотую. Вот. 18+. Молодцы, прям вот вы умнички. В золотую не знаю еще, подумаю, но вот то, что вы стали хорошо, классно звучать, 100%, это прям вот от души говорю. Вот, все, друзья, на сегодня треки закончились. Голосовалки не будет. Все, я решил, голосовалки не будет. Все полетят в эфир. Это вам подарок на мою днюху. Вот, всем вам. Всем вам подарок на мою днюху. Я в субботу за всех за вас бухну. И некоторые даже песенки включу громко за столом. За столом послушаем. Вот, машу всем лапкой. Программа, запись эфира выйдет, появится на сайте неформатного радио завтра поздно ночью. И программа вчерашней бомбардировки тоже появится завтра поздно ночью. Собственно, что еще хотел сказать?
Услышимся в следующую субботу, ровно через неделю. Говорю всем пока. С радио ухожу. На стриме еще покурю, посижу, послушаю с вами про оленеводов. И, собственно, тоже будем закругляться. Все, радио слушателям всем пока. После этой, после следующей незабываемой песни будет или другой диджей, или авто диджей, тихо не будет. А на стриме я еще повисю минуточек 5. Поехали. Поехали. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем «Please Don't Worry».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Не фарма.

Они сыты и согреты, они научены, их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

появилась любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Помню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, здравствуйте, мальчики и девочки. 21.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, и начинаем мы очередную, понимаешь, программу, понимаешь, плюс один, понимаешь.
2: Добрый вот. Вечер, дорогие друзья. Зухер мне снова не дает говорить в эфире.
1: Кто как еще всегда? Кого перебил, вот мне интересно. Вот смотри, у нас Бобруськ на проводе. Анжелка, привет, как твой аппендицит левого пальца? Что ты вообще в больнице лежал?
2: Давай, она скажи. Уже вышла из больницы, сейчас
1: я
2: думаю,
1: вижу,
2: расскажет.
1: Она вон пишет, царапает что-то.
2: Ну, хорошо.
1: Итак, друзья, наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, пишем туда. Вот, сегодня, смотрите, пишет Димка, кричит в микрофон. Сейчас мы этого коня подубаем.
2: Подрежьте, мы... подрежьте меня, я не против.
1: Подрезали. Обезъяйтили. Обезъяйтили.
2: Яйца на месте, если
1: вот. Итак, друзья, отдаю я слово коню, пусть мычит.
2: Хорошо, друзья. Так вот, что хотел бы сказать. У нас после предпоследней программы, когда была жесткая рубка за голоса, жесткая группа, рубка за ротацию, когда боролись металлисты с попсарями, ну, попсари это как бы, ну, условно, да, и образно. На самом деле это была эстрада, причем даже не российская, а славянская. Тем не менее, последняя наша программа, она прошла по знакам такой вялотекущей и скрытой борьбы за первое место. И, в принципе, учитывая то, что треков было всего 6, боролись за попадание в ротацию всего 2 группы. Это группа «Ворона».
1: Не, бились 12. А, подожди.
2: Бились 6.
1: Ты мне начал про попсарей, металлистов.
2: Нет, вот, ну я про ту программу вообще даже забыл, да. Я сейчас говорю про последнюю программу, да. У нас было 2 реальных и очевидных претендента на победу. Это группа «Диаболик Отом» из России и группа «Ворона» из Беларуси. Наши сябры, братья славяне. В результате практически с двукратным перевесом победили россияне. И причем самое интересное то, друзья, что...
1: А ты проверял вообще, нет?
2: Я проверял. За 1,5 часа до программы я проверял
1: статистику. А вот может быть за 1,5 часа...
2: А ну давай проверим.
1: Ребята, Захар, поднапряглись, там, на пердячем пару вытянули себя куда-нибудь.
2: Ну, на
1: там,
2: всякий случай, для очистки совести.
1: Да, чтобы совесть была чиста уже совсем. Ой, а что это я Малый Ярославец включаю?
2: Ну, баран, об этом потом поговорим.
1: Баран,
2: да.
1: Я баран. Так, где она? Вот она, от 5 февраля. Тыкаем мы, конечно же, мы тыкаем в корабли. Вот, и видим, что корабли на первом месте. Вот, на втором месте «Диаблик», а «Отум», как это правильно, и на третьем месте «Ворона». Вот, но так как корабли идут вне конкурса, значит, вот эти вот «Диаблы», «Аутумные Диаблы», вот, победили.
2: Так вот, друзья, я что хотел бы отметить. Очень интересная тенденция сложилась на неформатном радио в последних выпусках. А точнее, в первых выпусках.
1: Да, люди забывают присылать деньги на неформатку.
2: А, вот нет, очень интересная тенденция. Не про то, друзья. Нас уже на протяжении 3 последних эфиров побеждают в голосовании тяжелые такие метальные треки. И вот это вот, ну, о чем говорит? О том, что либо у наших братьев-металлистов, братьев по разуму, да, у них очень хорошая группа поддержки, у них сплоченная спайка, и эти ребята действительно помогают друг другу в том, чтобы пробиться в ротацию, ну, либо я чего-то не понимаю, и либо попсу на неформатном радио или обычный русский рок и перестали любить. Не знаю, в чем дело, но тем не менее, я поздравляю группу из России, «Диаблик Отом», с победой.
1: Атомные Диаблики. Да. Ребята, я вам предлагаю поменять название. Вот «Атомные Диаблики». Охрененно звучит. Короче, я регистрирую домен такой. Вот, и все авторские права у меня. Кто хочет у меня купить название «Атомные Диаблики», обращайтесь. Отдам за пузырь вискаря.
2: Ладно, друзья, хорошо.

0: все, конечно, мы очень много сейчас говорим. Я хотел бы все-таки поставить в эфир победителя предыдущей программы, учитывая тем более то, что у нас сегодня формат, опять же, не совсем обычный. У нас сегодня будет в эфире 12 треков победителей. Не победителей, конечно. Как бы мне этого хотелось на самом деле, друзья. Мне бы очень этого хотелось, потому что все треки отбирал я. Сегодня нет котов в мешке. И все треки, которые я отобрал, они действительно достойные, они интересные. И мне бы очень хотелось, чтобы все эти песни звучали в постоянной ротации, не формат мы радио, да, но тем не менее пойдут в ротацию только два трека. Поэтому сейчас звучит победитель предыдущей программы. Ну и после этого мы переходим плавно к основной части 5 плюс 1. И, собственно говоря, все услышите.
1: Давай, давай поздороваемся с народом. Вот у нас Астрахань на проводе, Ростов, Бобруйск, славный город, центр цивилизации вообще, Кимовск. Что тут у нас? Артур, здорово, Анжелка, привет, Вика, привет. Кто там у нас еще? Еще один Артур, Леха Брызгалин нарисовался, и в принципе все. Вот. Давайте мы, наверное, уже что-нибудь включим, потому
0: Мы включаем не что-нибудь, а победителя предыдущей программы.
1: Атомные диаблики. Диаблики, система. Вот, а я, у меня сегодня фамилия пока бахну. Вот, поэтому Зухер пока бахнул.
0: Рад, кстати, видеть Артура. Артур, я...
1: Ты опять, блядь, не даешь песню включить, там оп твою.
0: Ладно, хорошо, потом скажу.
1: Все, атомные диаболики, поехали, а я пока бахну.

0: А итак, здравствуйте, господа радиопьюшители. У нас вот из Астрахани хороший коммент. Под такие темы остается только достать чистенького, разбавить гранатовым соком и бахнуть. Вот, поэтому у меня фамилия пока бахну. Вот, итак, друзья, мы все-таки большинством голосов решили, что это конь меня перебивает, а не я его. Вот, поэтому ему осталось только нассать в линзы, в контактные, чтобы он больше так не делал. Так, что тут я хотел прочитать из чата? Что за группа? Это у нас ярославские ребята. Вот, назывались они у нас, как они у нас назывались?
1: Дьябликотом.
0: Атомные дьяблики. Вот, ко мне прилипло. Я теперь их вот, кроме как атомные дьяблики, воспринимать никак не могу. Вот, так, Вик пишет, что воспринимает эту песню, вот, говорит, представляю Кузю во фраке и в кедах. Так, вот, во фраке с кедами. Фрак с кедами. Вик, ну я понимаю, мы просто недавно отыграли в одном кафе вместе все. Вот, и Вика, и Зухер, и Кузя. Но он был, правда, без фрака с кедами. Но, видимо, Вика что-то вот начала представлять его в сексуальных фантазиях. Вика, счунься, плюнь на это дело. Есть у Кузеньки жена. Вот, ладно, все, отдаю... Отдаю уже, наконец-то. Коняшка теперь боится сказать, что мы на него
1: зачморили
0: наехали.
1: Зачморили, да, коня. Рот затыкаете. Так вот, друзья, я что еще хочу повторить. Мне очень приятно то, что у нас на протяжении последних нескольких программ побеждают тяжелые, интересные команды. И учитывая то, что такая музыка мне, ну, как бы не особо по душе, но сами обратите внимание, музыка драйвовая, музыка интересная. Ребята просто вот, ну, порвали предыдущий эфир. И данная песня, мне кажется, в принципе, ну, она звучит сегодня в качестве победителя именно заслуженно. Ребят, поздравляю. Ну и, соответственно, сегодня у нас сразу два будет тяжелых трека в нашей программе. Об этом чуть позже.
0: Прям вот синхронно мы их запустим в обоих деках одновременно.
1: Ни в коем случае.
0: Хорошо сыграют громко.
1: И вот я хотел вот на самом деле у вас поинтересоваться, люди добрые, как вы думаете, почему вот у тяжелых металлистов...
0: Тебя,
1: да,
0: опять не слышно, ё-моё.
1: Ну, я вот попробую.
0: Смотри, мы его только убавили, он начал башкой вертеть. Только мы его прибавляем, он...
1: Друзья, я хотел бы поинтересоваться, а почему вот так получается? Почему вот у тяжелых метальных групп, да, такая серьезная поддержка? Почему рокеры такой поддержкой не обладают? Вот мне кажется, у металлистов есть спайка какая-то, да? Они друг за другом горой стоят. А рокеры как-то вот друг за друга нет, не борются, сами по себе как-то вот. Ну, может быть, кто-то мне ответит на этот вопрос. Что такое? В чем? Может быть, ментальность какая-то, может, что-то еще.
0: Ты захотел. Почему пчелы делают сладкий мед? Давай спросим у пчел. Пчелы в душу не этот, не чихпых, почему их мед сладкий? Просто они его жрут. Вот и все. Вот, Артур пишет, рифы объединяют, слышно коня, что там, ну и все. А, у нас, смотри, атомные дьяблики нарисовались. Вот, здорово, Макс. Нарисовался Женек. Рок-н-ролл в кровь пишет. Женек, а вот как по поводу прошлого трека? Вот, послушал. На 23 февраля что-нибудь такое замутим. Отдаю я уже слово. Что-то уже, все, вот мы коняшку зачморили, он теперь боится говорить.
1: Ладно, хорошо, бояться не буду. Друзья, только что прозвучал трек победителя предыдущего эфира. Ребят, еще раз поздравляю с попаданием в прямую ротацию Неформатного радио.
0: И для атомные диаболики.
1: Ну, хватит тебе уже их так называть, да? Еще раз представлю название...
0: Пишите джингл.
1: Еще раз представлю название группы по-нормальному, да, Дьябликотом, композиция, которая сейчас прозвучала, она попала в прямую трансляцию на Неформатном радио. Что это значит? Для тех музыкантов, которые к нам сегодня присоединились
0: вот
1: первый раз.
0: Ты сейчас 4 часа опять, ты просто скажи, ребята, пишите джингл.
1: Захар опять перебил.
0: Конечно, перебил.
1: Так вот, что это значит? Это значит то, что ваша песня будет звучать на Неформатном радио с частой периодичностью. либо раз, либо два, либо три раза в сутки. И, собственно говоря, это очень...
0: Либо четыре.
1: Может быть, даже четыре. Да.
0: Вот, он может до десяти считать, я замечал.
1: Не, ну четыре не получится, скорее всего, потому что вот максимум, что я слышал, это вот звучал Дима Сичкарев. У нас он звучал три раза за сутки. Я сутки слушал информатное радио. Сичкарев с художниками звучал три раза. Ну ладно, это отступление. Так вот, друзья, плавно переход...
0: Он тебе проплатил.
1: Плавно переходим к нашей основной части программы сегодняшней. У нас сегодня звучать будут 12 треков. Треки совершенно разные.
0: Мы наконец-то приступили к программе.
1: Наконец-то. Так вот, 12 композиций от 12 самых разных, самых интересных команд. И, соответственно, сегодня, учитывая то, что формат у нас расширенный, победителями нашего сегодняшнего эфира станут сразу две группы. То есть, что имеется в виду? Сегодня мы слушаем программу, делимся комментариями в эфирном чате. Ну, соответственно, завтра выкладывается запись эфира на сайте Неформатного радио. И вы за нее голосуете. Голосуете за те треки, которые вам понравились. Захар.
0: То он начинает болтать и болтать, я не знаю уже. Давай уже объявляй вот следующего.
1: Ладно, объявляю следующего участника, первого участника нашей сегодняшней программы. Да. Так вот... Первый участник нашей программы сегодняшней – это группа Valley Dolls из города Перми.
0: Они, кстати, мне написали в личку, что ты какой-то там не тот трек придумал, что надо взять его с какого-то другого места.
1: Так вот, друзья.
0: Ты с другого места взял?
1: На самом деле, я взял этот трек именно с того места, в которое они загрузили данный трек, с неформатного радио. Вот. И я сразу хочу сказать о том, что, ребят, если ваш трек победит в сегодняшнем голосовании...
0: То мы его возьмем из того места.
1: Да. Откуда вы захотите, да?
0: Куда вы его положили.
1: Да. Так вот, я что хочу сказать, что группа очень интересная, они у нас... Уже не так давно победили в голосовании слушателей. Уже одна песня данной команды постоянно в нашей ротации. Постоянно звучит на неформатном радио.
0: Еще не звучит. Звучать начнет она где-то, я думаю, со следующего вторника. Вот, мы прям скопом выгрузим всех победителей. Вот, и вот все, кто еще себя не слышал, ребят, не переживайте, все нормально, просто вот мы еще не обновили плейлист. Я так подозреваю, что это произойдет где-то с воскресенья по вторник. Вот.
1: Ну, не все так зазвучат. Страшно, на самом деле, все зазвучат. Так вот, песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Настя». Песня очень интересная и не совсем, мне кажется, характерная для данной команды, потому что песня, она веселая, драйвовая, энергичная и... скажем так, она не такая тяжелая, как обычно бывают треки данной команды. Но мне песня очень понравилась, мне вообще нравится данный стиль. И...
0: А я вообще заметил, тебе нравится не стиль, тебе нравится, когда в песне присутствует имя Настя. Вот расскажи мне вот этот страшный секрет, почему вот если песня называется Настя, то она тебе обязательно нравится?
1: И это не факт.
0: Ну как не факт? Ну вот смотри, сколько уже Настя ты включал. Ты у нас включал Настя Валидолисов, ну вот сейчас включишь, да?
1: Ангел Небес. Ангел Небес. Две Насти сразу,
0: и
1: да.
0: Еще какая-то Настя.
1: Еще была Настя,
0: была
1: да.
0: У нас белорусская какая-то Настя.
1: Ну, дело не в этом, Захар, ну, тут совпадение, тут совпадение. Мне нравится имя Даша, вот, и априори песню Даша, как бы, я
0: ну,
1: всегда
0: вот
1: люблю.
0: Он, вот он начал, вот, вот уже подмазываться.
1: Настя, ладно, я не буду отмазываться, песня очень хорошая, песня очень интересная, я не буду много говорить об этой песне, да, сами все услышите, но, еще раз повторюсь, песня не совсем характерна для творчества данной группы, чем эта песня, в принципе, и ценна.
0: Смотри, нас ругают, мы очень редко читаем эфирный чат. Мы его читаем вот постоянно, по крайней мере, я. Вот, но пока вот зачитать оттуда нечего, потому что вот пока люди между собой общаются, по теме ничего пока не сказали.
1: Ладно, хорошо, друзья, больше музыки, меньше слов. Группа Valley Dolls, город Пермь, композиция называется «Настя». Слушаем.
0: А я все с той же фамилией, пока бахну. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.21, красивое время на наших зеленых системных. Мы наконец-то начали эфир. Начали же, да?
1: Ну да.
0: Вообще нас кто-нибудь слушает? Нет, народ? Эй, люди! Люди есть.
1: Эй, уже... Настя, вспомни обо мне!
0: Вот, вот, я же говорю, коняшки фетиш. Настя, это фетиш, фетиш. Вот, привет, Катюха. Нарисовалась у нас Гришаня, написал «Зришь в корень» про Настю. Ну, вот все решили, что у коняшки была первая любовь. Настя, при том, при всем, сиськи у нее были как минимум, там, я не знаю, 5-6 размера, потому что он хорошо запоминает только девчонок с большими сиськами. Вот есть у него такая...
1: Неправда ваша.
0: Вот, привет, Анжелка, привет, Артур, привет, Вика. Давайте я все, я больше не буду по именам здороваться, уж у вас до хера. Вот, куда вас девать, я не знаю. Давайте просто разговаривать. Вот, читаю комментарии вот по прошлому треку. Кукрыниксы напоминает слегка. Слегка. Ну, я не знаю. Вот Артур пишет, Настю не слишком заценил. Не дюже я такую музыку люблю. А вот это я не понял. Шестого неудобно, третьего... А, это они там между собой договариваются уже. Вот. Мне что-то сказать надо, да?
1: Ну, конечно. Что думаешь по поводу трека?
0: Ну, пролетела песня, так вот она и нету. Вот
1: ну, а почему?
0: Она в одно ухо влетела, в другое вылетела. Ну, такой стандартный, стандартный поп-панк.
1: Ну, я бы не сказал, Захар.
0: А, это он про сиськи, это он про сиськи. Шестой размер неудобно, третий, четвертый, самая норма. Вот. Вот как-то она, вот я ее услышал, и я ее вот точно скажу, что если мне скажут, послушай еще раз Настю, я ее не буду слушать, потому что я услышал все, что я хотел, она вот типовая. В ней нет ничего плохого, плохого абсолютно ничего нет, хорошего тоже абсолютно ничего нет. То есть, ну, вот такая проходная песня, ее хорошо иметь в альбоме, чтобы набить объем альбома, да? То есть, ну, не секрет, как музыканты пишут альбомы. Мы все любим свои песни, мы все музыканты, мы все охуенны для себя, да? Вот, мы самые лучшие. Но, как правило, в альбоме бывает там 2-3, ну, максимум 4 трека хороших, все остальное просто набивается для объема. Вот, смотрите, из Астрахани пишут незапоминающийся трек. Незапоминающийся. То есть это вот трек, который вот он есть хорошо. Если его не будет, никто, наверное, даже не заметит. Ну, это лично мое мнение, поэтому я не настаиваю, я не претендую. Ну вот, в принципе, некоторые слушатели со мной согласны. По
1: Захар,
0: крайней мере, из тех, кто пишет.
1: Я все-таки скажу свое мнение, да? А почему эта песня отобрала в эфир?
0: Еще комментарий. Можно я тебе
1: да,
0: еще
1: конечно,
0: раз
1: можно. Пару?
0: Вот смотри, вот еще два комментария. Веселенько, легко, но кроме Настя. Настя ничего не запомнилась. Далее. Не ново, ска-панк, незатейливый текст. Все просто, в то же время ненавязчиво. Вот, пишут, лучше послушаю про сиськи. Ой, ладно, все, не будем про сиськи.
1: Ладно, не будем, друзья.
0: Вот я... Макс пишет, смотри, Макс, это вот наши ярославские диаблики. Отумные, атомные диаблики. Так, стоять, Зорька. Стоять, Зорька. Где стоять, Зорька? Вот тут стоять, Зорька. Вот, про Настю не для радио, наверное. Нет, вот это как раз песня для радио. Как раз вот эта песня, она 100% подходит для любой радиостанции. То есть, она есть. Мозг не напрягает, можно включать сплошную рекламу параллельно. Вот, то есть, ну, я такие треки не знаю, что сказать.
1: Ладно, друзья, ты не знаешь, я скажу. Мне очень эта песня понравилась тем, что она веселая,
0: говорит, когда я не знаю.
1: Задорная, интересная. И, ну, в плане того, как песня сделана, именно аранжирована, да, записана, это интересно. Ребят, я, конечно, с вами не хочу спорить, но тем не менее скажу, что за эту песню буду голосовать. Мне эта песня понравилась. И я был бы очень рад тому, что данная команда из города Перми, она прозвучала бы на неформатном радио еще раз с данной песней, и она закрутилась бы с двумя треками. Ну, это мое мнение, да, решать будут в любом случае слушатели.
0: Ну вот смотри, пишут тут, формат нашего радио вполне. Пишут, но не запоминается же. Проходная, вот пишут. Ну, в принципе, народ со мной согласен. То есть, я не злодей, Я не злодей, как все могут подумать. Я просто вот человек, который говорит, и которому за это ни хера не будет.
1: Ладно, Захар, у нас впереди еще 11 треков, да, программа ограничена по времени, поэтому давай ставить следующие треки.
0: Да, ну, давай. Давай.
1: Так вот, друзья, еще раз повторяю, что у нас программа посвящена творчеству музыкантов не только из России, да, из разных совершенно уголков нашей бывшей державы, а даже, может быть, и из других стран, не входивших в состав Советского Союза. И вот сейчас очень редкий гость у нас, да, гость из Республики Казахстан. Это исполнитель.
0: А у нас, по-моему, казахов никого вообще еще не было.
1: По-моему, были.
0: У нас узбек есть.
1: Узбек
0: один,
1: был, да.
0: Заебист.
1: Да-да-да, узбек, да, да.
0: Затрахал вообще узбек, все узбек. Сообщество, да. Это вот, он там народный артист какой-то Узбекистана, там все хуё-моё, 40 с лишним лет, поет в режиме «Ласковый май», причем таким же фальцетом, который был у Юры Шатунова в 16 лет. Вот, и он так вот возмущается, что вот все так его не любят на неформатке. Ну, вот как-то так вышло, не любят.
1: Ладно, не будем об этом подробно, да, сейчас речь о другом. Так вот, друзья, наш...
0: Ты опять громко говоришь, да что такое, у тебя
1: микрофон наш высох. Следующий участник, зовут его Руслан, по фамилии Фомин. Это человек из города Усть-Каменогорск, Республика Казахстан. И я на примере Руслана хотел бы еще раз всем показать, да, всем слушателям, всем участникам неформатного радио, всем музыкантам, что дорога на неформатку открыта всем. Если у вас есть группа, если у вас есть концерты постоянные, да?
0: Если у вас нет группы.
1: Если у вас нет группы, если вы один.
0: Если у вас нет концертов.
1: Все равно, если у вас есть интересный материал, интересные песни, если вы творческий талантливый человек, да, всегда готовы прийти на встречу, пойти на помощь, да, и всегда готовы поставить песни в эфир, если песни заслуживают интереса слушателей. Вот здесь конкретно данная ситуация. Руслан пишет свои песни очень давно. Человек, который... играл в составе нескольких групп в Казахстане, да, но, к сожалению, не сложилось, но не находил он взаимопонимания, да. Он пытался собрать группу свою, но музыканты приходили, уходили, такое часто бывает.
0: Казахи, и... кочевое племя, понимаешь, они пришли.
1: Да, кочуют.
0: Кумыс выдали.
1: В конце концов, Руслан решил заняться творчеством самостоятельно, да, записал полноценный альбом. Многие песни, многие треки из данного альбома я слушал. И вот сейчас хочу представить вашему вниманию композицию, которая действительно очень интересная, на мой взгляд, да? Очень серьезная и очень красивая.
0: Он вот когда так говорит, он прям в лице меняется. Очень серьезная, очень-очень.
1: Захар, вот здесь ты меня зря перебил.
0: Я не перебил, я вот говорю то, что вижу.
1: Ты не смотри на меня вообще, смотри на эфирный час, смотри на программу, там на что угодно.
0: Все молчат, там написали «Карабас, давай далее».
1: Так вот, друзья, Руслан Фомин, Усть-Каменогорск, композиция называется «Ангел-хранитель». Песня действительно заслуживающая внимания. Песня серьезная, лиричная и очень красивая. Поехали.
0: Мы ее, может, уже и этот послушаем.
1: Поехали.
0: Да?
1: Да.
0: Да. Включили.

0: Ну что, говорить?
1: Ну, говори. Сначала зачитай, наверное, комментарии из эфирного чата, да?
0: Ну, в принципе, комментарии не сильно отличаются от того, что я наговорил.
1: Нет, там есть комментарии интересные.
0: В течение этого трека. Ну, давайте начнем с собачьего агента. Майл-агент. Так, вот пишет, скорее всего, чувак из Северного Казахстана. Там все помеси сосланных в период Великой Отечественной немцев и тех, кто подымали целину. Сам оттуда родом. Очень много талантливых людей. Гитара больше металлическая, ему бы помелодичнее. Так, далее. Далее ползем в эфирный чат. Вот пишут, я уснул, простите меня. Так, далее. Артур пишет, тащем-то слыжено, например. Я не понял, какую траву ты курил, Артурчик? Пришли мне коробочек. Так, Макс у нас, это у нас диаболик атомный, вроде, говорит, прощение просит, а весело как-то. Дальше пошли ассоциации, степь большая, ветер дует, текст стандартно попсовый, это я все читаю. Так, вот как-то раз я написал песню и спеть не смог, уснул. Разбудили и просили добавки, бывает такая хрень. Так, тын-тын-тын. Соляк на каранче норм. Музыкант опытный. Правда, затянут. Клавиши громкие в конце. После двух ночи обычно такие крутят. Еду по вечернему городу, все спят, а я один мудак слушаю. Ну, я, извини, Артур, дописал. Так, стиль рок-поп с музыка слыжена. Если одной фразой на манер известной песни ребята учатся играть. Текст простоват, а мне не понравилось, и как-то не поняла, наверное, еще раз послушать надо, чтобы, я думаю, не будешь, что пролетело мимо меня. Вот. Вот, я зачитал, мне, в принципе, уже сказать после этого даже особо и нечего. Единственное, ну, если вы хотите красивых эпитетов там в жанре Зухера, я могу вам наматерить что-нибудь. Ну, я, наверное, не буду, народ все сказал, мне сказать больше нечего. Вот. Вот все, что есть в комментариях, я читал один за другим, то есть не пропускал, хороших не было. Очень затянуто, очень стандартно. Причем, когда вот люди играют вот такое, я называю вот такую музыку альтернативой, я не знаю почему. Я не знаю почему, наверное, вот для меня все, что вот в жизни было занудно и вот так вот неприятно, все называл я альтернативой. Ну, видимо, мне в свое время такие музыканты попадались. Соответственно, вот я считаю это альтернативой, причем такой не очень хорошего качества. Видно, что человек умеет писать, умеет сводить, умеет играть, но может просто музыка не моя, может быть. Вот, но мне не понравилось вообще ничего, то есть такое тоже бывает.
1: Ну, знаешь, Захар, я скажу так, что мне эта песня понравилась изначально, как бы, если бы она мне не понравилась, я бы ее в программу не впихнул, да, симпатично, мелодично, интересно. Ну, спорить не буду со слушателями, да, что скажут слушатели неформатного радио, покажет наше голосование. Тем не менее, большое спасибо ребятам из Казахстана за то, что они предоставили данный трек для нашей программы.
0: Вот смотри, пишут, вдохновляйте человека на стихи. Кстати, да, вот как вариант, человек может тебе просто вот стихи писать. Попробуйте.
1: Да и музыка хорошая получается, на самом деле.
0: Музыка, ну, она однобока как-то. Ну, я не знаю.
1: Ну опять давайте же, не будем спорить.
0: Да, Зухер не бог. Зухер на самом деле это такое говно, которое сидит и по сценарию обсирает все треки подряд. Вот, так что не обращайте внимания. Я стараюсь, конечно, вот в сценарий вставлять что-то там от себя, в основном.
1: Ладно, Захар, давай едем
0: вот
1: дальше.
0: Вот смотрите, нам из Астрахани замечательно написали. У всех свои вкусы, одним словом. Вот.
1: Вот и все.
0: Дружище, ты пишешь музыку, пиши. Вот тебе она нравится, значит, есть как минимум, ну, я не знаю, 1,5 миллиона человек на свете, которым она тоже понравится. Не обращай внимания на всяких зухеров, пупов земли, да, там, на всех, кто тебя обсирает и критикует, не обращай внимания. Вот иди вот своей тропинкой, топчи ее, пока она не станет асфальтом, а свои слушатели, они всегда найдутся, всегда соберутся, вот, и принесут тебе по 100 рублей за билет, ты станешь миллиардером, пришлешь Зухеру пол лимона и скажешь: на, Зухер, подавись, я стал богат.
1: Ладно, едем дальше, друзья. Я открою небольшой секрет. Многие треки, которые сегодня звучат на неформатном радио, они отобраны мной с сайта Rock Lab. Почему
0: я
1: это
0: думал, ты скажешь, из Казахстана все.
1: Нет. Почему это произошло? Потому что на сайте неформатного радио было затишье, отобрал все треки интересные для предыдущих программ и... Ну, реально, как бы, было мало.
0: И пошел в стан врага коняшка.
1: Ну, не врага.
0: А коняшка запусти в стан врага. Он оттуда все группы потырит, да?
1: Дело не в этом. Дело в том, что на Рок-Лабе действительно появляется много интересных команд. Но эти команды, как бы, разбавлены.
0: Они теряются в унылом говне, которое там... присутствует в большом количестве.
1: Но это мнение Зухера, я об этом говорить не буду, комментировать не буду, но тем не менее.
0: Ну ты же с этим, ну вот, что ты такой, блядь, политичный пиздец? Вот когда он сидит со мной рядом, говорит: Зухер, на Рок-Лабе сидит вот это старье, унылое говно, которое ставит друг другу лайки, которое продвигает себя самих любимых в топ сайта, вот, а новых ребят травят. Вот, как только мы, сука, вышли на лед, он говорит: нет, ни хрена, я так не считаю. Это мнение Зухера. Скажи хоть раз в жизни честно, да, блядь, я так думаю.
1: Ай, Захар, я политкорректен, я не буду это говорить.
0: Вот он, вот он. Тьфу на тебя.
1: Ну ладно, дело сейчас не в этом. Дело в том, что следующий трек, который прозвучит, да, он тоже с сайта Rock Lab взят, и эта группа, она очень интересная. В том плане, что группа очень молодая, ребята играют интересную музыку. Им, конечно же, не хватает опыта. Им, конечно, не хватает такой, знаете, маститости, заточенности, да, какой-то вот, знаете, отшлифованности, да. Но материал у них действительно, ну, заслужит внимания. Группа называется «Кремлинцы». Это команда из Москвы. Молодые ребята.
0: «Кремлинцы». И... А что такое «Кремлинцы»?
1: А вот пацаны, хотелось бы у ребят
0: напишите,
1: узнать, что значит это название.
0: Васька, или в эфир.
1: Для
0: да,
1: меня это тоже вопрос.
0: Давай я еще, знаешь, координаты еще раз скажу.
1: Да,
0: у нас
1: скажи.
0: Есть Аська 96475. Есть Майл-агент, неформатная Майл.ру. Ну и кому удобнее, вы ВКонтакте находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена. Общаемся в комментариях. Хочу услышать, что такое «Кремлинцы».
1: Так вот, друзья, неформатное радио дает дорогу всем абсолютно музыкантам, не только тем командам, которые постоянно выступают, постоянно собирают аншлаги на своих концертах, да.
0: А смотри, 1.35 так и должно быть, да?
1: Да. И вот сейчас команда, которая сейчас прозвучит, да, «Кремлинцы» из Москвы, это, ребята, очень яркое и интересное явление, особенно учитывая то, что ребята молодые, только в начале творческого пути, и они, я думаю, что у них все впереди. А вот их дебют на неформатном радио, я надеюсь на то, что это...
0: Артур первый раз правильно написал.
1: Я надеюсь на то, что эфир на неформатном радио подтолкнет данную группу в нужном направлении, и ребята, ну, еще больше будут заниматься собой, больше будут писать интересных песен, и данная песня, данный трек, который прозвучит на неформатном радио, да, это... С одной стороны, аванс данной команде, очень интересный по своему материалу, да? А с другой стороны, кто знает, может быть, данная команда победит в голосовании и попадет в постоянный ротацию неформатом радио. «Кремлинцы» Москва.
0: Самый короткий трек в сегодняшнем
1: композиция
0: эфире.
1: Композиция называется «Авитаминоз».
0: Я смотрю по плейлисту, самый короткий трек, 1.35.
1: Поехали.
0: Поехали. Что, едем прям, да?
1: Да.
0: Прям поехали.

0: Замечательный текст.
1: Ну, опять ты смеешься, Захар.
0: Да нет, я же смеюсь. Ты текст слушал? Понятно. Песня «Провалившихся под лед». Может, кто-то и найдется по весне. Я могу точно сказать, найдутся все. Вот, по весне
1: всплывут.
0: Они все всплывают. Это стопудово. Слушайте, ребят, ну вот у меня такое ощущение, что я где-то вот уже вот этот текст слышал. Вот есть у меня такое ощущение, что я его где-то слышал. Честно. Так, вот Астрахань пишет, ни хрена ничего не понял. Бывает. Кто такой подлёт, спрашивают. У меня столько новых рифм пришло. Похоже на Янку, ностальгия прям. Блин, суицид. Интересно было бы узнать, хрипы задуманы или нет. Мысль не раскрыта, а мысль была хороша. Блин, Зухер первый раз текст слышал, это надо отметить. Да, да, я сегодня послушал текст, потому что он мне показался очень знакомым. Вот просто до безобразия. У меня такое ощущение, что я где-то это слышал. Вот, по поводу исполнения, конечно же, девочке надо обязательно заниматься вокалом. Потому что вот есть такие бешеные просто ошибки, неправильности, вот, которые они очень сильно ухо режут. Вот.
1: Но!
0: По треку в целом получилось симпатично. Получилось симпатично, хотя меня вот убивает прям вот. Я уверен, что я где-то это слышал. Мне почему-то кажется, что это чей-то кавер, или где-то я слышал какие-то стихи на эту тему, потому что вот прям до боли знакомо, но не берусь утверждать, но есть у меня такое ощущение. Вот. Короче, вот смотрите, пишут в точку про вокал, в чате пишут. Вокалом надо обязательно заниматься, потому что, в принципе, трек такой простенький, да, там... Весь
1: но в то же время и яркий, это явно.
0: Весь упор там идет на текст. Вот, соответственно, когда слушаешь, ты начинаешь слушать текст. Слушаешь текст, а там вокал. А там вокал, над которым вообще никто никогда не работал. Вот, и вот сам вокал, само исполнение, оно, конечно, губит трек на корню. Вот, но... Вещь интересная, но все-таки, я думаю, я где-то это слышал или читал. Я не знаю. Вот, расскажите мне.
1: Я не буду тебе ничего рассказывать, Захар. Потому что мне этот трек нравится.
0: А я не говорю, что он не нравится. Но я же должен рассказывать, да? То есть я сказать-то обязан по сценарию. Все, что я думаю. Я сказал все, что я думаю. Я сказал, трек симпатичный, работа интересная. Над вокалом надо, блядь, работать надо обязательно.
1: Ну вот и все.
0: Вот.
1: Вот и все.
0: И мне расскажите, где я это слышал. Ну, нас сейчас туево куча народу слышит. Но ведь наверняка не один я с этими ощущениями. То есть кто-то где-то или считал, или слышал. Я вот прям просто уверен, что это вот откуда-то.
1: А вдруг это что-то их свое, исконное?
0: Может быть. Значит, я их слышал 300 лет назад. Значит, сейчас они всплыли только на неформатке.
1: Может быть,
0: вот то, что найдется по весне.
1: Может,
0: понимаешь,
1: быть, они тебе просто приснились.
0: Нет. Нет, это тебе только снится, кто там тебе во сне песню надиктовал. Нет, у меня все вот нормально.
1: Ладно, друзья, пока что оставим данный вопрос на совести наших посетителей сайта и посетителей эфирного чата Зухера. И переходим плавно к следующему треку. Тем более, учитывая то, что следующие музыканты, они нас уже давно ждут. У них другой часовой пояс. Они уже давно должны хотя бы, должны были бы спать, но тем не менее ждут и слушают неформатное радио. Так вот, друзья, на проводе у нас Красноярский край, город Шарыпово. Я так понимаю, вот я, к сожалению...
0: Шарыпово.
1: В Красноярском крае я не был никогда, я был в Новосибирске, Сибири, да.
0: Там хорошо.
1: Ну, я знаю, что там хорошо.
0: Там кедром пахнет.
1: Я все-таки, честно говоря...
0: Там люди душевные.
1: Я никогда не был в Шарыпово, и я, честно сказать, не знаю, сколько сейчас у них там времени, но подозреваю, что далеко за полночь.
0: У них стандартный Красноярский часовой пояс.
1: Замечательная команда. Называется она «Карамбола».
0: «Карамбола».
1: Или «Карамбола», вот даже не знаю, как правильнее назвать. Вот, песня, которая сейчас прозвучит в эфире.
0: Смотри, чат пишет. Сибирь, привет, медведи, водка, балалайка. Не, ребят, там водки много. Медведи, они, конечно, по помойкам ползают, как, вот как у нас кошки, так там медведи, но они это делают по ночам. Вот, с балалайкой, ну, наверное, есть там какие-то вот аборигены, которые все-таки играют на балалайке, но не видел, честно. В основном водка, кедр и охуенные девчонки.
1: А я сразу вот. еще один момент, да, я в Сибири все-таки жил одно время, работал, и скажу так, что там просто обалденные люди, открытые, чистые душой, светлые.
0: А это не Сибирь, это не Сибирь, это знаешь как, вот это начинается сразу же вот в 100 километрах от МКАДа.
1: Вот, ты думаешь?
0: Да, я уверен, я же там все прожил. Я 15 лет мотался по северам, да, начиная с краев Ярославской области, откуда вот у нас анаболики, и заканчивая Белым морем. Вот, чем дальше от МКАДа, тем люди разумнее, понятливее и душевнее. Вот, а все остальное, это... Как это говорят, сибиряки, да, добрые. Да нет, добрые все, кто далеко от Москвы.
1: Но я все равно, Захар, вот скажу еще раз, скажу так, что таких людей в Сибири я не встречал никогда. Там чистые, светлые, открытые, душевные люди. И таких людей действительно по России, вот, Захар, ну, я с тобой не соглашусь. То же самое Ярославль, Орел там, Воронеж, Волгоград, Владимир,
0: Орел, да? Орел, Воронеж, нет. Это юга.
1: Да пофигу, на нет, юга да или на юга. Пофигу, я говорю про Сибирь, Сибирь. Вот. В Сибири отдельно взятые люди, это сибиряки. И ребятам... Во-первых, за это респект, во-вторых, за то, что они сделали.
0: Им респект за то, что они сибиряки. Респект
1: не только, вам, не чуваки, только, да, не только. Вы, у них очень сибиряки, Захар, у них очень красивая песня, красивый трек. Я сейчас еще раз представлю.
0: Мы сейчас не песню, мы сейчас обсуждаем, чем русский дух пахнет. Понимаешь? Носками, водкой или кедром. А ты вот сейчас раз и перевел стрелки на песню. Нифига,
1: у нас просто очень много песен еще впереди, поэтому давай побыстрее. Меньше слов, больше музыки. Так вот, друзья.
0: Все, Макс, я вас переименовал, пиздец. Сперва были как атомные диаболики, теперь, да, вы уже стали анаболиками. Подождите, ребят, сейчас я перцовку добью, я вам новое название придумаю.
1: Ладно,
0: я думаю,
1: ладно, Захар, меньше слов, опять же. Группа Карамбола из Шарыпа, или Карамбола, да, не знаю, как правильно называть.
0: Безумный ангел, давай включим.
1: Песня называется «Безумный ангел». Поехали, слушаем. Песня очень красивая.

0: Ну, давайте приступим, что ли.
1: Приступай, давай.
0: Сибиряки меня считают за своего, но сильно не любят. Вот. Ну, во-первых, вот прям сразу же мнение из студии. У нас сидит сегодня третий человек на студии.
1: Будущий наш ведущий.
0: Будущий
1: наш диджей. Очередной нашей программы.
0: Ну, ты вот сейчас возьмешь и сглазишь, пизду тебя. Молчи. Просто молчу. Сидит третий человек. Вот, и он сразу прям выдал на гора, говорит, самое плохое в этой песне – это барабанщик. Самое плохое. Вот, ладно, далее читаю комментарии. Далее, вот я сейчас сразу выделю, где у нас одна. Вот, Мишаня написал, манера пения в куплетах не айс, а в припевах неплохо эмоционально. Так, утяжеленное прозрение Виктора Цоя «Алюминиевые огурцы». Не знаю, от огурцов тут вообще ничего
1: вообще
0: не слышал.
1: Вообще ничего нет абсолютно.
0: Давайте уже, ладно, скажу вот что я думаю. Меня сейчас, конечно, пидорасом обозвал. За что будет после программы выебан. Ну, раз пидорас, значит, должен я с мужиками любовью заниматься. Значит, сегодня займусь любовью с коняшкой. Он мне прям вот сходу нравится. Я говорю, нет. Он мне говорит, Зухер пидорас. Ну, почему? Ну, если мне не нравится. Мне понравилась музыка отдельно. Но когда я услышал музыку с вокалом, вот сразу же такое ощущение, что вот был какой-то вот лейб-мотив, да, была какая-то музыка, и потом на это начали натягивать текст. Причем натягивали без смазки. Вот, лишь бы как-нибудь. И потом, там я еще поймал, вот я почему зачитал вот это манера пения в куплетах не айс, а в припевах неплохо. То есть в куплетах есть такое место, когда человек прям вот 100% даже, по-моему, в тональность не попадает. Я, конечно, могу еще раз переслушать, но вот мне кажется, что вот там беда такая вот с вокалом. Так. Давайте зачитаем еще комменты. Вот пишут Bon Jovi. Музыка явно совпадает. Мелодия припева один в один. Так, Вик пишет, этакий привет из 90-х. Помнится, такое было очень модно в это время. Бэкам с основным вокалом следовало быть гармоничнее. Там бэки были. Там были бэки. Вот все разводят руками. Вик, какие бэки ты там услышал? Там нету бэков. Вот, единственный трезвый среди поющих вокалист. Вика, ты эту траву переставай курить, там один мужик пел, я точно помню. Так, Макс пишет Living, он же Prayer. Я не знаю, то ли он по-русски написал английские слова, то ли он что-то такое. Так, гитарист малоопытный, но есть потанцевал. Так, драйвово в целом. По части трезвости плюс один пишут. Так, Макс верно поймал. Мелодия припева та же гармония. Чистите уши, господа. Чистите. Так, стоять, Зорька. Стоять, блядь, где ты? Вот она. Стоять, Зорька. Вот. То есть, слушай, мы наговорили ведро текста наговорили, а вот что-то по теме ничего не сказали. Мне не понравилось именно совмещение вокала с музыкой. Вот, тексты я не слушаю принципиально. Музыка хороша. Над вокалом надо работать в плане попадания в ноты. Это мое мнение. Комментарии все зачитал. Вроде все. Конечно, ты что-нибудь хочешь добавить, кроме того, что мы сегодня с тобой будем любовью заниматься?
1: Ну, насчет любови мы с тобой еще этот вопрос обсудим.
0: Даже обсуждать нечего. Назвался Груздем. Назвался Груздем.
1: У меня такси в 11 часов уезжает.
0: Ты знаешь, значит, мы раньше начнем.
1: Раньше начнем, потому что у нас песен много. Так вот, друзья, мне еще раз я повторю, очень понравилась данная композиция. Есть, конечно, претензии, есть вопросы к вокалу, да, кое-где. И кое в
0: чем. То есть ты согласен со мной?
1: Я согласен.
0: В этой части,
1: нет, Захар, в этой части
0: моего срача ты согласен?
1: Я согласен в том, что есть кое-где некоторые недоработки, да? Но здесь просто шикарный, на мой взгляд, непосредственно припев, да? И вот это вот драйв, эта подача, эта красота, да, она имеет место быть. Молодца, ребят, просто молодца. Я за эту песню по-любому поставлю галочку. Мне это очень понравилось.
0: Слушай, а я вот еще, наверное, пока ни за кого не созрел ставить галочку, мы послушали только три трека. У нас еще 9, 4. У нас еще 8. 4?
1: Да, 4.
0: Да ну?
1: 4.
0: Раз, два. Раз, два.
1: Ну, 4, не считай, не считай.
0: 3. Пока. 4, да, тут да. Смотри.
1: А, друзья, ладно.
0: Как время-то летит.
1: Прозвучала у нас композиция от наших сибиряков, друзей. И сейчас переходим плавно к следующей композиции. И вот, друзья, я ждал этого момента и все-таки дождался. У нас традиционно в 2014 году в эфирах звучат тяжелые команды. И сейчас, в данный момент времени, прозвучит очень интересная, на мой взгляд, команда из города Москва. Называется она Аэлла. И это команда, которая полностью состоит из девчонок.
0: А вот скажи честно, ты на девок скинулся или на музыку все-таки?
1: Ни в коем случае не на девок, на музыку,
0: вот,
1: конечно.
0: Вот-вот-вот.
1: Ни в коем случае не на девок, на музыку,
0: вот,
1: конечно.
0: Вот-вот-вот. Прям.

0: принципе.
1: А у них гитаристка в Тулу переезжать не собирается.
0: Ну, спроси у нее.
1: Я бы не отказался от гитаристки, девочки.
0: Ладно, Захар, ну опять ты все портишь, да?
1: Ну почему портишь?
0: Ты пошлишь, просто... ты пошлишь.
1: Я пошлю, я говорю, мне гитарист нужен.
0: Ладно, друзья, композиция от пусть команды из Москвы Аэлла, называется она «Костры», и я очень рад тому, что данная композиция прозвучит на неформатном радио. Я считаю, вот лично я считаю, да, что это очевидный прецедент на попадание в радио неформатного радио. Ну, осудить вам.
1: Ну, голосовалка все покажет. Ставим, слушаем?
0: Слушаем, конечно.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.06, вы слушаете Неформатное радио, с вами диджей Зухер, с вами Ехидный Конь Димка, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки Неформатное, Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях.
1: Очень много комментариев накидали.
0: Ну, я вот думаю, то ли начать читать, то ли начать...
1: Давай начнем читать.
0: Давай
1: считай.
0: Так, мы читать не, это не оттуда. Так, вот пишут, голос отличный. Далее, музыка забивает вокал, по крайней мере, в начале. Нахрена там клавиши? А так, как катарсидемия. Так, да, класс, много голосов. Хотел бы вживую посмотреть. Думаю, это, ну, слушай, Макс, я думаю, да.
1: Это сколько интересно,
0: там?
1: Да.
0: Там 5 или 6 девчонок?
1: 6 девчонок.
0: 6 девчонок. 6 девчонок. 6 девчонок. Рубят метол. Вот, я думаю, это интересно. Так, Женек пишет, похоже на Стратовариус очень. Красивая вокальная партия. Барабаны неживые, 100 пудов написано. В соло группа «Мираж». Вокал либо выше надо, либо строй на гитарах спускать. И тут же пишут «строй надо спускать».
1: Это Артур написал,
0: и
1: да.
0: Тут же пишут «строй». Это вот люди как-то... Рыка нет, слишком рафинировано, примитивные секвенции. Блядь, я даже слов таких не знаю, Артур. Угомонись. Так, на тон или полтора «строй надо спускать», я так понял. Затянули соляк, хотя бодро. Так, Айрон Майдан. Сильно в целом, меццо-сопрано, вообще самый рок-н-ролльный вокал. Молодцы девахи, так еще хоть. Так и хочется сказать еще у. Так, есть ощущение неживости, лучше бы эффекты убрали. Так, посчитал, поют втроем. Тын-тын-тын-тын. Так, самый сильный пока трек. Это я все комментарии читаю. Затянуто слегка, это верно. Пока галочку за них поставлю, тем более за 6 девчонок. Все, слава богу. Я комментарии все, по-моему, просто.
1: Сейчас давай еще... теперь свое мнение.
0: Подожди,
1: скажи.
0: Сейчас еще Ваську погляжу. Давайте вспомним про колхоз и строй совка и отношениями. А, это, наверное, к той песне, к казахской. Вот. Но теперь мое мнение. Ну, оно так, опять же, не претендует, да? Мое мнение не претендует.
1: Ну, говори, что есть.
0: Ну, вот по мне, понимаешь, слишком, я вот пока играла песня, я сказал, слишком классический вокал. Вот мне кажется, то ли девчонки сделали это на записи, то ли девчонки сделали... То есть там все вот сыграно прям нотка в нотку, видно, что писали долго, упорно и чистили, вылизывали, то есть вот к этому претензий нету. К этому претензий вообще никаких. Претензия к разряду, вот, видимо, сделали лучше перебздеть, чем недобздеть, да? Вот, и перебздели. Перебздели таки полностью. Блин, мне, смотрите, даже не хватило. Стоять, Зорька, блядь, я сегодня уже четвертый раз это кричу. Стоять, Зорька. Сделали слишком все ровно. То есть вот голос получается очень-очень-очень-очень синтетический. То есть в плане, что вот прям вот все нотка в нотку, живости нету. Такое ощущение, что вот вышла кукла живая, пропела и ушла. Ну, это лично мое мнение. Я вот думаю, что... Вот, ну, во-первых, конечно, на эту вакханалию посмотреть хочется живьем. Оно, понятно, да? Шесть девчонок, которые рубят металл. Вот, сходить хочется. Вот, второе, все прекрасно знают мое отношение к всякого рода ариозным вот этим вот моментам. То есть я не особо люблю такую музыку. Вот, и даже нашего друга Артура иной раз поругиваю, поплевываю в его сторону, говорю, человек, ты хороший, но музыку я такую не люблю. Вот, поэтому, может быть, отсюда моя предвзятость взята, но вот мне кажется, слишком оно все вот прям не настоящее какое-то получилось. То есть видно, что вложены силы, вложены труды, а вот на выходе получилась какая-то синтетика. Вот я не знаю, где перебздели.
1: Захар, не знаю. Мне так показалось, да, когда эту песню отбирал для программы, что песня живая, песня интересная, И вот реально девчонки, они выделяются. Они выделяются из...
0: Они выделяют, они тебя убили гипотетически тем, что это девчонки сыграли.
1: Нет, такое. Нет, Захар, дело не в этом. Я...
0: А ты подойди, вот отстранись, абстрагируйся вообще от того, что это девочки играют, да?
1: Я абсолютно на это
0: и
1: не
0: вот
1: смотрю.
0: Просто послушай трек.
1: Захар, ну материал интересный. Вокал интересный.
0: Вокал вот. Слишком классический, он неплох. Нет, ни в коем случае. Я не сказал, что все плохо, да? Но... вот у меня единственное ощущение осталось после того, как я вот это все послушал, такое ощущение, что я пожевал даже не хлопковую, а синтетическую вату. Вот когда ее жуешь, она на зубах скрипит, все там ровно, все качественно, но вот, ну вот что-то души не хватает. Вот, смотри, пишут, синтетично, рок-опера. Видишь?
1: Ну, возможно, не знаю. Я, по крайней мере, когда эту песню отбирал в эфир, я ориентировался немного на другое. На то, что здесь, во-первых, вокал интересный, во-вторых, музыка интересная, и в-третьих, вот именно драйв, да?
0: Музыка интересная. Вокал сам по себе хорош, да? То есть, ну, будем брать, как бы, да, мне... Идем на как это... Когда ты обгоняешь, у тебя знака нету, а... Две сплошные, то есть если знака не было, ты не виноват. То есть идем мы в пользу музыкантов. И все равно, да, даже будем, если считать, что вокал не вытягивали на компьютере, даже если будем на 100% уверены, что его не выправляли, все равно, вот понимаешь, остается такое ощущение синтетической ваты. То есть вот оно все ровно, все красиво, все ниточки одинаковые, микрон в микрон. Но вот на выходе получается вот комок ваты.
1: Ладно, Захар, очень долго обсуждаем трек, тем более, что он достоин того, чтобы его обсуждать. Очень много комментариев. Но учитываем то, что впереди еще очень много интересных команд, да, интересных песен. И поэтому переходим дальше. Друзья, еще раз напомню, что завтра с утра на сайте Информатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. И можно будет голосовать за понравившиеся треки. Причем не
0: и
1: только...
0: еще раз можно будет откомментировать.
1: Да, безусловно.
0: Вот.
1: Причем можно голосовать не за
0: вот,
1: один трек,
0: друзья,
1: да,
0: вот
1: а за
0: многие. Кто вот сейчас слушает эту запись, я говорю, для тех, кто слушать будет завтра запись, вот для тех, кто слушает эту запись, вот отпишитесь, пожалуйста, вот по ощущениям именно. Вот, потому что трек спорный получился, ну реально спорный. Вот какие у вас ощущения сложились при прослушивании этого трека? Вот, ну давай дальше объявляй.
1: Едем дальше, друзья. Следующий трек от наших друзей. Эта команда у нас уже звучала в эфире Информатного радио в 5+1. Команда называется Кинза. Это группа из Нижнего Новгорода. Трек очень интересный. Я вот, знаете, когда вот послушал эту песню, да, я их не хотел ставить, да, потому что, ну, вроде как бы были, да, вроде как бы участвовали. Но когда я услышал, я реально задрожал. Вот реально задрожал, мне эта песня показалась интересной, потому что, ну, блин, не часто.
0: Это сперматоксикоз, я подозреваю. Я так подозреваю, задрожал.
1: Захар, ты вынуждаешь меня материться в эфире.
0: Ну, а что делать? Ну, не одному же мне быть
1: матершинником. Так вот, друзья, группа Кинза из Нижнего Новгорода, команда очень интересная, песня называется «Гори», уже участвовали у нас в программе 5+1, и я считаю, что группа действительно достойная, она не прекращает высылать нам свои треки, и эти треки действительно достойны того, чтобы звучать в эфире. Ребята, второй раз, я считаю, не последний, шлите свои треки еще.
0: Кинза,
1: будете с нами постоянно. Так вот,
0: мясо
1: Нижний Новгород, наши друзья с берегов Волги. Поехали.
0: Поехали, кинза кущий, трава кущий, мясо кущий. А как песня-то называется?
1: Гори.
0: Гори. Гори, кинза. Гори.

0: А итак, друзья, 22.18 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наш Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена. Вот, общаемся в комментариях. Пользуюсь моментом, пока коняшка свалил от нас. Вот, он мне не мешает разговаривать. Вот, будем разговаривать про кинзу. Так, давайте мы сначала мы сейчас зачитаем. Так, вот пишет Юля, немного спленовато. Пишет вот Васильева, на эту композицию нет. Совсем немного, совсем спленовато. Так, а у меня одна сторона громче, пишет Макс. Макс, ну это, видимо, у тебя контакт отходит в наушниках. Так, крайняя песня про невесту, как-то так, название не помню. Песня отличная, соло не вписалась. Косяк тогда в сведении, слушать неприятно. Вот, теперь же надо что-то же самому сказать.
1: Ну
0: да?
1: Скажи.
0: Что-то же самому сказать. В принципе, вот глобально трек неплох. То есть, ну, если выкинуть какие-то там небольшие косяки. Вот, по поводу того, что сплиновато, ну, я не знаю, кто такие сплины? Кто такие сплины? Чё вы с ними, народ, сравниваете? Я не знаю, кто такие сплины.
1: Они что?
0: Какой-то там вот прям. А вот может они бы лучше сделали, чем сплины. Вот, это с другой стороны. Вот. А с третьей стороны, если посмотреть, конечно же, трек как все. Ну, он пролетает. Пролетает, то есть послушал, ничего не зацепило, ничего не удивило. Противного тоже нет ничего, он неплох. Он неплох, нехорош. То есть, ну, он просто трек. Просто трек, причем, ну, я, насколько помню, у нас уже я кинзу где-то слышал.
1: Они у нас были в программе 5+1.
0: Приблизительно так же вот как-то все отзвучало. То есть, ничего хорошего сказать не могу, ничего плохого тем более сказать не могу. Все хорошо в плане техники. Вот, в плане, кто тут написал, что под сплинов косят, ребята, не согласен, у них просто такой стиль, вот, сплины, ну кто такие сплины? Вот, поэтому даже не знаю, что сказать, ну, галочку, конечно, вот за этот трек я галочку готов поставить, но вот как бы вот проходной, очень проходной трек.
1: То есть пока не фаворит?
0: Нет.
1: Галочка есть, но не фаворит.
0: Галочка есть, но не фаворит, нет.
1: Ну, я не буду сейчас спорить с Захаром, потому что песня, на мой взгляд, действительно интересная. Песня симпатичная. Песня, которая, ну, которую я бы готов был бы слушать на неформатном радио. Но вот яркость, да, вот именно яркости, да, здесь в этой песне действительно не хватает чуть-чуть. То есть, ну, качественный, интересный, хороший трек. Ну вот, не знаю. Вот, ну, сложно судить, но, по крайней мере, песня интересная. Вот.
0: Давай объявляй следующий.
1: Сейчас будет интересно, ребята. Сейчас будет интересно. Впервые за всю историю неформатного радио прозвучит песня группы, которая играет не в мегаполисе, не в городе областного подчинения и даже не в райцентре. Ребята играют в деревне. Вот, послушайте просто. Ребята из деревни. Вот сельские парни, сельские хлопцы, да.
0: Чем они хуже городских-то, объясни мне.
1: Они ничем не хуже. В том-то и дело, что они ничем не хуже городских.
0: Просто смотри, это достаточно большая деревня, раз там насобиралось талантливых людей на целую группу.
1: Ребята большие, просто молодцы. Очень яркие парни, очень с ярким материалом. И хоть они пишут о себе, что они из Тюмени, но я сразу вам скажу, что это не Тюмень. Ребята, это далеко не Тюмень. Это деревня под Тюменью. Где-то далеко-далеко-далеко, в сибирских снегах. Занесенные снегом, занесенные ветром. Ребята далеко от цивилизации, но тем не менее делают интересный, качественный русский рок.
0: Но и трава вот... у них тоже растет, я думаю.
1: Я думаю, что да. Тем более, что эти песни, которые они делают, да, они очень похожи на наш старый русский рок. И вот я бы сравнил, конечно, с песнями Бориса Борисовича, с песнями «Аквариума». У меня первая ассоциация была именно с композициями «Аквариума», с первыми альбомами. Вот «Треугольник», тоже самый, да, синий альбом, возможно. Вот, песня из этой череды. Ну, не буду томить. Группа называется «Южный парк». Это Тюмень, Тюменская область.
0: Знаешь что, извини, я тебя оборву. Мне просто сейчас тюкнула в голову мысль. Друзья, вот все, что я сказал нелестного про прошлые песни, про уже отзвучавшие, так я хочу просто объявить так вот во всеуслышание. Я говорил именно про конкретные песни. Про конкретные песни, про конкретные треки даже, а не песни, которые отзвучали конкретно в сегодняшнем эфире. Вот, и ни в коем случае я не хаял группу, я не хаял талант ребят. Вот.
1: Не оправдывайся.
0: Я, не-не-не, дело не в том, что я просто, знаешь, мне сейчас что-то торкнуло так в голову, что вот кто-то подумает, вот он всю нашу группу обосрал. Нет, только конкретно взятый трек, конкретно с этой передачи, которую я конкретно сегодня услышал. Вот, давай дальше про деревенских панков.
1: Хорошо, друзья. Это не панки, это хиппи.
0: Хиппи.
1: Песня называется «Веселые хиппи». Это ребята из Тюменской области. И, ну, блин, ребят, когда я эту песню услышал на сайте Rock Lab, я просто, ну, я писал.
0: Тут пишут уже, мы никогда не услышим эту группу.
1: Я прыгал до потолка, потому что это было действительно клуб, это действительно классно, это было круто. Вот, не буду больше говорить, потому что уже слушатели ругаются.
0: Я прям хотел бы на это посмотреть, как
1: группа
0: ты скакал, прыгал.
1: Да, группа «Южный парк», это Тюменская область, композиция называется «Веселые хиппи». Вот кто любит творчество Бориса Борисовича, да, я думаю, что вы найдете здесь аналогии. Поехали.
0: Ну, давай попробуем. Поехали.

0: Но беру назад свои слова о том, что в деревне нашлось столько талантливых людей, что они собрали целую группу. Вот. Это один человек. Ну, я так подозреваю. Ну, может быть, я не прав, конечно, но вот мне так показалось. Это один человек и что-то типа там Casio, Yamaha, вот что-то такое, да? Вот. Песня, вот смотрите, вот комментарий мне пришел в MailAgent. «Красная плесень, потормозее и намного приличнее. Философия так и прет». Философия так и прет. Артурчик мне кинул аквариум «Старик Кизлодоев». Артурчик, вот близко нету. Знаешь, мне что пришло в голову? Я когда слушал, пошел 118-й куплет, я вспомнил, знаешь, вот америкосы любят такую песенку. На полке стояло 99 бутылок с пивом, одна упала, осталось 98 бутылок. На полке стояло 98 бутылок с пивом, одна упала, осталось 97 бутылок. И так вот пока вот не доберут до... пока все не разобьются. Вот. Так, комментарии. 70-е. Совок такой забавный. В проигрыше похулиганили с нотами, хипари деревенские позабавили в общем. Так, я бы ее сделал в кантри чуть быстрее. Песня «Класс», пишет. Так, здорово, забавно. Привет, Димка, пишет. Я опоздал, привет всем. Так, деревенский бенд «Ван» про носорогов и бабочек. О чем это, спрашивает Юлька.
1: Ну, о вот хиппи.
0: Я вот думаю, это как раз вот про... У нас в деревне было 100 хипанов, одного застрелил колхозник. У нас в деревне теперь 99 хипанов, одного застрелил колхозник. У нас в деревне осталось 98 хипанов и еще одного застрелил. И вот так вот можно до бесконечности. Так, даешь хиппи, ребята молодцы, написала Ася.
1: Захар, обрати внимание, что все наши слушатели поддерживают эту данную команду.
0: Ну да, наверное.
1: Это свежо, это интересно, это ярко, на самом деле, даже так.
0: Ну, честно сказать, вот смотри, написали такие классные хиппи, что не собрали в кулак текст. Сейчас накурюсь и тоже спою.
1: Но это специально, я так сделал.
0: Так, вот, смотрите, Зухер написал новый хит. Ну, ребят, отдаю текст вот абсолютно задарма. Вот, если прорветесь с моим хитом в люди, ну, пузырь коньяка мне. Вот, я, наверное, даже, ну, я, в принципе, что хотел, сказал. Вот, Casio, Yamaha, забавный текст, очень... продуманный. Я не знаю, что сказать.
1: Блин, атмосферная песня, очень под настроение.
0: Ну, может быть.
1: Молодцы, просто молодцы. Еще раз повторюсь.
0: Хорошая трава растет под Томском.
1: Под Тюменью.
0: Под Тюменью, извините. Вот смотрите, Дарья пишет. Прелестная песня, Южный парк, любимая группа с детства. Я сейчас не поленюсь, открою профиль Дашеньки. Дашенька, так, Тюмень, русский, информация отсутствует, сколько тебе лет, Дашенька?
1: Ты меня
0: вот,
1: думаешь...
0: Ну, давай мы визуально оценим, ну, вот...
1: Лет 18.
0: 16, мне кажется, 15-16. Вот, ну, с детства, да, может быть, она слушает Южный
1: Ладно,
0: парк.
1: дело не в этом, друзья.
0: Вот, на информатке, смотри, еще один хит. На информатке было 12 треков, засрал 11-й Зухер. На информатке осталось 11 треков, вот, да, так тоже можно. Не засрал, но, как сказать, мне сказать нечего, вот.
1: Ладно, едем дальше. В любом случае, галочка будет за эту команду. Ребята, большие молодцы. И я считаю, что такая музыка должна звучать на радио. И я...
0: Ребят, если вы нас сейчас слушаете, вот все-таки развейте мои сомнения или подтвердите. То есть мне кажется, что это один человек и какой-то синтезатор. Вот. Один считает, что это целая группа. Вот, но я все-таки думаю, что это там один, ну максимум два человека. Один с синтезатором, второй с гитарой. И все.
1: Так дело-то на самом деле даже не в этом. Дело в том,
0: дело
1: что песня
0: не в этом.
1: Хорошая.
0: Просто, мне просто вот самому интересно, я правильно все услышал или нет.
1: Ладно, едем дальше, друзья. У нас на очереди еще очень много треков, да. Я заранее извиняюсь перед музыкантами, которые сейчас у нас пока еще не прозвучали. Ребят, у нас сегодня двойная программа, поэтому ждите своей очереди, скоро вы все прозвучите. Вот. И впереди у нас очень много, безусловно, очень много интересных треков, которые будут звучать на неформатном радио. И следующий наш участник.
0: Вот сейчас, понимаешь, после такой фразы захотелось включить рекламу. Блять, ее отродясь не было на неформатке.
1: И не
0: было. Но захотелось включить рекламу, понимаешь? Что за хрень такая? Ты, че, куда тебя понесло? Давай уже следующий трек рассказывай.
1: Вот, друзья, следующий трек. Группа с интересным очень названием «Холодный чай». Ребята, которые играют относительно давно, ребята с именем. У них очень много интересных композиций. И я очень рад тому, что данная команда представлена у нас на неформатном радио. И одна из композиций сегодня прозвучит в эфире 5+1. И также будет бороться за ротацию, за попадание в ротацию на неформатном радио. Песня, которая сейчас прозвучит от группы «Холодный чай», она...
0: Он привстает посмотреть
1: мне
0: на
1: очень,
0: текст.
1: Очень далеко идти до компьютера, да, потому что говорилки нет. Песня называется «Научи меня». Песня, которая меня вдохновила, впечатлила. И действительно, мне кажется, это серьезная очень работа. Думаю, что она вам всем тоже понравится. И песня ребят из города Киров, да, она вам покажется симпатичной.
0: Там вот точно мы знаем, что там 3 человека.
1: Там может быть.
0: Димка, там есть Андрюха, там есть Кирилл.
1: Так вот, друзья, «Холодный чай», город Киров. Научи меня. Поехали.
0: Ну, сейчас я тебя научу. Ты мне, кстати, секс обещал сегодня. Вот мы сейчас этим
1: займемся. Это ты мне обещал секс.

Ребятушки, вот буквально минуточку. Вот, сейчас я сделаю следующим образом. Ну, чтобы всем понятно стало.

0: Ну и так далее и тому подобное. В принципе, я думаю, все поняли. Вот, группа Good Charlotte. Песня называется 1979. Причем, ну вот когда отслушал это, я не скажем так, что я знаток прям этой вот музыки, да. Вот, когда модерировал треки, прибежал мой ребенок, говорит: папа, у тебя там что, Good Charlotte играет? И я специально включил сперва этот трек послушал, потом этот трек послушал, потом опять этот трек послушал, потом еще раз послушал. Я понял, что просто, ну, 80% совпадения и по тексту, и по музыке, и т.д., и т.п. Вот, в принципе, дальнейшее считаю... Я даже не знаю, мне обсудить-то особо и нечего.
1: О, Захар, ну честно сказать, я не знаток
0: в музыке, да. Если бы ребята сказали, что вот мы сделали хороший кавер на Good Charlotte, или там, как Сергей Минаев, как он называл эти все песни, да, когда он брал чужую песню, переделал, пел ее по-русски. Пел ее по-русски, вот. Тогда было бы все понятно, мы могли бы что-то обсудить. Вот. А так, ну, очень много совпадений, поэтому я отказываюсь что-либо вот далее говорить. Вот, смотрите, Юлька пишет, вот-вот, где я ее слышал, вот-вот, где я ее слышал. Еще 150 примеров, пишет Артур. Так. Ну, и т.д., и т.п., короче. Вот Макс пишет, к сожалению, разнообразие хромает у многих музыкантов. Но тут, в принципе,
1: ну,
0: не раз...
1: Тут... Нот всего 7, на самом деле.
0: Нот всего 7, но, понимаешь, когда полностью вот, взята полностью мелодия...
1: Ну, я не заметил, что полностью взято все.
0: Ну, полностью Захар, ну... мелодия взята, полностью... Ну, все взято оттуда, только спето по-русски и чуть-чуть текст спет по-другому, чуть-чуть. Но гармония та же, все то же. И, ну, мне сказать нечего. Я даже обсуждать этот трек не буду. Вот.
1: Вот убил ты меня на корню, то есть я даже, ну, как бы не могу сказать то, что я хотел сказать.
0: Вот Артур пишет, энергии просто нет. Ну, как...
1: Не, ну, а какая тут энергия? Здесь симпатичный трек, красивый.
0: Я вот сейчас, знаете, я сейчас сделаю один эксперимент. Один эксперимент. Я сейчас в одну деку вставлю Good Charlotte.
1: Ну, зачем?
0: А мне интересно, насколько они попадут
1: да
0: в...
1: Да не попадут они.
0: А во второй трек я вставлю... Во вторую деку я вставлю сейчас как раз холодный чай. Я их попробую запустить синхронно. Нет, очень синхронно не получится, но где-то секунда задержка будет.

0: То есть вот слышите, да, да, да, даже вот они в двух деках, они синхронно практически играют с задержкой, то есть в нажатии мною мышкой по разным кнопкам. Все. Дальше обсуждать, считаю, просто нечего.
1: Внимание, в конце записи программы приложено совещание на тему этого трека. Как оказалось, не все так уж там и понятно. Дослушайте обязательно до конца, ну или перемотайте в конец программы, там есть это обсуждение.
0: Так, где мой бэкграунд? Дайте мне, верните мне мой бэкграунд. Вот, поехали. Объявляю следующих участников.
2: Ой, сбил меня с панталыку, блин. Я теперь даже не знаю, что и говорить, блин.
0: Ну, говори, что считаешь нужным. Что, ну, но я же не мог вот не обратить на это внимание. Я обязан это делать. Потому что я здесь говно говняное сижу и вот говорю как есть. Хамелеон дальше у нас.
2: Друзья, очень интересная команда и очень интересный у нас участник. Группа «Хамелеон», они долбятся в врата свою нашу, да, долбятся в 5+1 очень долгое время. Ребята из Курска, ребята очень интересные, и они присылали раз, два, три, четыре, несколько раз, да, и много очень своих песен, да, и мы постоянно с Захаром слушали, да, и прошлую программу отслушивали, да, писали свои комментарии, да, потом я писал свои комментарии, да, и мне вот, ну, чего-то, совсем чего-то не хватало. Группа интересная, группа очень качественная, да, тем более город Курск у нас никогда не звучал на неформатном радио, но чего-то вот постоянно ребятам не хватало. И вот они, наконец-то, выслали песню, которая меня полностью удовлетворила, да?
0: Она тебя удовлетворила, тебе хватило.
2: Блин, песня тебе шикарная. Хватило. Песня шикарная от ребят, да? То есть на протяжении многих треков ослушивал пацанов, да? И вот эта песня, она, мне кажется, достойна будет звучать на сегодняшнем эфире. Группа называется «Хамелеон», а песня «Суперстар». И эта песня, опять же, повторюсь, на мой взгляд, она относительно тяжелая, и она имеет все шансы на то, чтобы выиграть наше сегодняшнее голосование. Был бы этому очень рад. Так вот, тяжелые ребята из Курска, группа «Хамелеон» с композицией «Суперстар».
0: Слушаем. А почему «Хамелеон»? Вот, кстати, ребят, если слушаете нас сейчас, расскажите, почему такое написание? Или просто вам «Хамелеон» сам по себе чем-то...
2: Досадил.
0: Досадил, да. Вот, что там «Хамелеон», «Суперстар», поехали. Поехали.

0: Ну, что смогу сказать? Что могу сказать? Сведено, конечно, отвратительно. Сведение – говно. Сведение – говно. Ненавижу я вот такого плана музыку. Вообще не люблю, терпеть не могу. В принципе, тяжелую музыку. Бля, ребят, ну вы охуенны.
1: Соглашусь.
0: Мне понравилось, мне очень понравилось. Несмотря вот на массу всяких косяков. Но опять же, вот Артур пишет, что что-то там ты-ты-тын. Я считаю, что это сведение. Сведение говно. Вот, или ребята лайв писали просто. Но это вторая галка за сегодняшний эфир, по крайней мере от меня. Причем та галка была натянута, а вот это вот от души. От души. Плохо записано, плохо сведено, но, блядь, я вижу, что ребята охуенные. Молодцы. Молодцы. На самом деле не ожидал. Порадовали. Пишите нормально. Я бы вот с удовольствием прям даже сходил. Если как минимум 60% вашей музыки вот такая, то я с удовольствием схожу на такой концерт.
1: Захар, слушай, все-таки мы сегодня еще ни разу в эфире не давали рекламу Малоярославцу, да, фестивалю.
0: А мы пока...
1: У нас Курск в нашу орбиту входит или нет?
0: Курск в нашу орбиту... Нет, ну вообще в нашу орбиту войдут все предварительные отборы. А чисто региональные мы, наверное, возьмем Тулу, мы возьмем, скорее всего, Орел, скорее
1: Калугу.
0: Всего, возьмем Брянск,
1: Калугу.
0: Калугу возьмем.
1: Орел, возможно.
0: Орел, Брянск, Калуга, Тула, это будет наш именно вот лайф-отбор.
1: Но Курск-Тоз недалеко.
0: Мы не справимся.
1: Нет, Захар, смотри,
0: много.
1: Вот эта команда, вот на мой взгляд, да, она реально достойна того, чтобы звучать на Малой Ярославце.
0: Они достойны, да.
1: И вот они мне достойны. Бы хотелось, конечно, чтобы они прозвучали, потому что...
0: На самом деле, коль уж ты завел речь про Малый Ярославец, ребят, очень скоро, то есть я сейчас сам жду просто регламент фестиваля. Вот, в этом году мы точно так же сотрудничаем с Малым Ярославцем, как и в прошлом году, и, как я надеюсь, в будущем. Вот, поэтому уже сейчас давайте начинайте готовиться, начинайте там будите своих гитаристов, выводите из запоя барабанщиков. Очень скоро, прям вот буквально на днях. Причем я знаю, что московские группы уже стартанули отбор, а региональные отборы еще не начались. Вот как только мне пришлют регламент, сразу же мы начнем отбор на фестиваль Мото Малоярославец. Вот, так что будьте готовы, следите за новостями на Неформатке. Как только у нас появится официальная информация, сразу же появится у нас и как добавить, отправить свою заявку на фестиваль, и мы уже начнем освещать все это дело. Вот, пока мне сказать просто нечего про Мало Яр,
1: ну,
0: поэтому
1: хорошо,
0: я и не говорю,
1: друзья,
0: про него.
1: Я все-таки скажу по поводу данных ребят и данного трека. Я очень рад тому, что я тратил свое время, тратил свои уши. Было до этого у нас на Неформатном радио много ваших треков, да, я все их отслушивал, качественно, честно, да, и они мне не во всем нравились. А вот эта вот песня, да, она хороша, она реально хороша. Вы большие молодцы, и если вот учесть...
0: Слышно, что ребята живьем работают очень качественно. И подход у ребят серьезный. Причем я больше склоняюсь все-таки, что это лайв-запись, и что там просто о сведении разговора
1: не может быть.
0: Ну, может,
1: просто в линии писались.
0: Мне кажется, это лайв. Вот, поэтому, ну, хорошо.
1: Блин, молодцы.
0: Хорошо.
1: И вот, ребят, на будущее, да, я считаю, что этот трек один из очевидных претендентов на победу в нашем голосовании, да, у нас два трека победят. Если вы победите, а я почему-то в этом очень мало сомневаюсь, ребят, попробуйте эту песню записать в нормальном качестве, чтобы ваша песня звучала каждый день на Неформатном радио в нормальном качестве, и чтобы вас слышали и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в других городах страны.
0: Смотри,
1: да?
0: вот мы маякнули, сразу атомные диаболики просятся в Малый Ярославец. Ребят, будет голосовалка, то есть, в принципе, мы ничего решать не будем. Плюс Ярославль, он как бы за нашей границей возможностей. То есть если мы можем как-то продвинуть там близлежащие окрестности, да, там Орел, Брянск, Тула, там наверняка у меня будет какое-то право вето, как и в том году, вот, то вот Ярославль вообще не в нашей компетенции. Единственное, что могу вам всем сказать, не только ярославским, всем музыкантам, которые нас сейчас слушают, готовьтесь жестко голосовать. Готовьте, работайте сейчас со своими друзьями, со своими подписчиками, со своими слушателями. То есть вот держите всех вот на, как это называется, на горячей жопе, да, потому что там реально будет работать, будет рубило, там есть за что биться, там есть за что биться, и там будет по большей части решать именно голосовалка, именно работа с, как это называется, блин,
1: с фанатами.
0: Нет.
1: С аудиторией.
0: Нет. Как вот правильно эти называют политики гребаные?
1: Пиар?
0: Нет, ну, работа с кем?
1: Электоратом.
0: С электоратом. Вот. Вот. И вот на Малояр вытянет только электорат. Поэтому уже сейчас готовьтесь, уже сейчас своих фанатов агитируйте, что вот скоро. Буквально, я думаю, вот, ну, неделька, еще полторы, и все, и понесется вот это говно, все, начнется мордобитие, начнется эта свара, так что готовьтесь. Это стоит того, это классный фестиваль.
1: Кто не был там ни разу,
0: причем я могу
1: приехать,
0: сказать,
1: да,
0: что нашествие, оно отдыхает.
1: Оно сосет.
0: Оно реально сосет после Малоярославца, потому что, ну, много где побывал, много где чего, но вот Малоярославец — это действительно стоящее, это действительно откровенно, действительно душевно и правильно. Так что бейтесь обязательно, если есть возможность, обязательно бейтесь, там надо побывать. Ну а кто не прорвется выступать, то ну приезжайте так, надо-то всего палатку, дрова, воду.
1: И мясо для шашлыков.
0: И мясо, да, ну и пойло, конечно, побольше, там все увидимся, там все встретимся, будет у нас стоять там свой павильончик неформатного радио, там все послушаемся, все пообщаемся.
1: Ладно, вот, едем
0: дальше. Давай подальше, да.
1: Тем более, что у нас уже времени мало осталось, а песни еще есть.
0: Так вот, смотри, друзья, мы не уложились за 2 часа, время без 5:11.
1: Ну, придется быстрее.
0: Ты прикинь как, за 5 минут нам надо прогнать 4 трека.
1: Мы немного задержимся тогда, ничего страшного.
0: Ну давай.
1: Я все равно еду домой на такси. Так вот, друзья, следующий наш участник с севера, с дальнего крайнего севера. Человек, который...
0: А чук-чав-чу меж ждет рассвет.
1: Так вот, человек, который у нас уже звучал в 5+1 на заре этой программы, да, это человек, опять же, с рок-лаба, человек очень интересный, песни у него классные, здоровские, и я считаю так, что вот спасибо большое товарищу Петриеву за то, что он выложил песни на неформатное радио свои, ну, не так давно, да, потому что вот, ну, честно сказать, дружище, я про тебя немного запамятовал.
0: Он давно хотел, порылся на Фейсбуке. Люди, вы вот если чего-то хотите прям конкретно спросить у организаторов неформатного радио, вы пишите всегда в личку, потому что все вот... Вот у нас есть фейсбуковское вместилище, да? У нас есть официальный аккаунт неформатное радио, да, во ВКонтакте, там, в Одноклассниках. Но там я бываю постольку-поскольку, то есть, ну вот, буквально там вот зашел раз в полмесяца. Если что-то... То есть человек на самом деле уже давно хотел что-то загрузить, но он не мог зайти, потому что он забыл пароль. Он забыл, как вообще попасть на неформатку. Вот. И писал мне в Facebook. А я в Facebook вошел буквально там 3-4 дня назад, посмотрел, блядь, вот человек потерялся, заблудился, направил его. И вот он нарисовался, и, конечно, сразу его поймал за гриву. И сразу потащил.
1: Да, друзья, вот на самом деле я не знаю, как правильно объявить, потому что вот название данного проекта, ну, это одна буква, причем буква не русского алфавита, да, а иностранного. H, H, или как вот? Ну,
0: H?
1: H, да.
0: H. То, вот, что в начале спирта.
1: Да.
0: H.
1: Так вот, исполнитель под кодовым названием H, это человек, который исполняет и играет свои песни один. Он все делает в одиночку. И, друзья, я вот что хочу сказать, что...
0: Ансамбля, без ансамбля.
1: Да, да, да. На неформатку дорога не закрыта никому. И в первую очередь мы поддержим, конечно, тех людей, которые делают свои песни сами, одни. Вот, ну, это достойно,
0: достойно. Не в первую того... очередь. Нет, не в первую,
1: ну, не в первую
0: очередь,
1: конечно,
0: но,
1: да,
0: но мы, их не, даем. Мы их не отодвигаем ни в коем случае, потому что любой человек, который занимается творчеством, он уже выделяется из толпы. Вот. А если
1: тем
0: у него
1: более,
0: еще
1: если
0: и такие, получается.
1: Такие песни интересные, да. Значит, город Мирный у нас на очереди, да? Исполнитель под кодовым названием H, H. Я не знаю, правда, как правильно.
0: Да говори уже как-нибудь-то, объявляй, да давай.
1: Ладно, сюда. Объявляй и слушаем. Композиция называется «Ты спишь».
0: Вот меня Гриша поправил, да, Григорий, я почему-то решил, что у нас формула спирта начинается с водорода, ни хрена, она начинается с другой буквы, поехали.

Стопе, какая-то хрень. То ли у нас коняшка пропустил участника. Это Линера какой-то. And Moonfish. Это следующий трек. Не мы поменяли, а ты набивал плейлист. Ребятушки, я прошу прощения за коняшку у всех. Все-таки вот мы сейчас послушаем человека водорода. Поехали. Поехали.

так вкрадчиво дышится, веки недвижимы, все, что так долго искал, оказалось так близко. Спасибо за движимы, все, что так долго искал, оказалось так близко. Спасибо за мысли.

0: Итак. Гришка вот мне написал не для эфира.
1: Не для эфира. Почему же нет?
0: Вот я тоже думаю, может, все-таки зачитать. Все-таки я зачитаю, Гришаня. Вот Астрахань нам пишет, есть молодые группы, хотят почувствовать хотя бы атмосферу. Просто все разрекламированы, участвуют там, где такой строгий отбор худруком, что прямо жуть. Хотят посмотреть со стороны, но вот не знают где. В общем, где, когда можно окунуться. Но,
1: пожалуйста,
0: на радио. Для этого и есть неформатка, чтобы все могли быть услышанными. Вот. И худруки-то здесь, в принципе, тут нет худруков. Тут есть один, который всех любит, а второй, ну, просто дурак. Ну, что сделаешь? Ну, вот, говорю, что думаю. Вот, так, смотрим. Макс пишет, третья галочка от меня, товарищу Аш. Артурчик пишет, на этом треке я не засыпаю. А здесь есть энергия, хотя трек спокойный. У трека есть развитие, хотя записан в стиле YouTube. Так, зажигаем фонарики. Люблю подобное перед сном, когда нужно расслабиться. Вот, рандальный ход, мелодию, кульминацию бы поярче. Я не знаю, на каком языке ты материлась, Вик. Так, Юлька пишет, хороши, мой настоящий претендент. Так, далее, комментарий, норм. Я вот всю программу прослушал, а вот это зачепись. Хороший трек, неплохо, очень неплохо, красивая акустика. Вот Гришаня пишет, я им уже говорил и скидывал ссылки. Чего бояться, я уже не знаю. Ну вот видишь, не бояться. Вот уже видишь, уже добавились. Уже мы это дело отслушали. Вот, но по мне... В принципе, вот в начале трека я подумал, что да, третья галочка. В середине трека я был уверен, что это третья галочка от Зухера.

0: Вот, но в принципе все неплохо, все очень хорошо, но вот очень-очень длинный трек получился, затянут очень он.
1: Да не так уж и сотый затянут.
0: Очень он затянут. Так вот, читаю дальше. Кстати, трек чем-то затронул. Вот так как я писал, то прослушал текст.
1: Нет, друзья, на самом деле трек цепляет.
0: Нет, трек хороший, трек красивый, но вот я бы сделал бы его чуть-чуть вот покороче бы, что ли. Чуть-чуть покороче.
1: Да он так короткий.
0: И он будет прямо, понимаешь, вот самый, вот, самый девки
1: хит,
0: раз.
1: Хит, да?
0: Самый девки раз. То есть он дозревает, приходит на свою вершину, а потом вот он по этой вершине очень долго ползет. Когда уже надо рухнуть, а он все ползет. То есть вот, ну, чуть-чуть, там, я не знаю, секунд на 40 его даже сделать. Короче, он уже будет более... Лучше как-то выразить. Не, ну трек хорош, галочка будет по любасу. Так, стоять, Зорька, у меня тут опять. Я сегодня что-то не укладываюсь вообще никак в свою говорилку. Постоянно мой бэкграунд заканчивается раньше, чем я заканчиваю говорить. Вот, короче, галочка от меня будет. Что я своим затуманенным разумом хотел сказать, вроде все поняли, да? Все хорошо, все красиво, но очень вот длинно. Длинно, покороче надо. Потому что он тогда будет оставаться. Он в голове будет оставаться, а так он успевает надоесть. Вот.
1: Ну, хорошо, друзья. У нас на очереди еще два трека. Тем более, что у нас программа уже практически закончилась по времени, да?
0: Да не практически, она закончилась 7 минут назад.
1: Но, тем не менее, что мы очень много в эфире говорили, очень много обсуждали, да? А, тем не менее, два интересных трека еще у нас на очереди есть.
0: Вот у нас, смотри, Рома спрашивает, почему выключили предыдущий трек?
1: Мы не выключали.
0: Мы его не выключали, он был ошибочно включен. Он будет звучать сейчас.
1: Сейчас будет только что. Вот сейчас прозвучит.
0: Да.
1: Так вот, друзья, на очереди у нас следующий музыкальный исполнитель. Город Сергиев Посад. Это Подмосковье. И сразу хочу сказать о том, что, ну, не люблю, не, ну, как бы не фанаты такого данного направления, да. Но тем не менее, вот когда я песню эту услышал на Рухлабе, да, я просто охренел. Сильная подача, очень интересный музыкальный материал, драйв, напор, и, ну, блин, я не могу судить, потому что мне это не нравится, да, но я не мог ребятам не дать шанса позвучать на прямом эфире, да, на неформатном радио, потому что я считаю, что группа хоть и молодая, но она очень интересная. Я сейчас объявлю данную команду, да?
0: Подожди, я сейчас сперва скажу. Артурчик, дружище, давай этот, спокойной ночи. Вот, объявляй.
1: Объявляю.
0: Просто он попрощался, ну как бы я чувствую, что он сейчас сбежит, а я ему пока-пока не успею сказать. Вот. Давай.
1: Итак, Линера энд... Блин, господи, я очень далеко нахожусь.
0: Лайнера энд Мунфиш, лунная рыба, короче. Простит ли нас земля, Сергиев Посад, ставим, слушаем.
1: Это альтернатива, но, ребята, я еще раз повторяю, что драйв, энергетика, напор и очень интересный материал. Слушаем.
0: Давайте попробуем, поехали.

0: Итак, друзья, 23:13, пересидели мы уже аж на 13 минут, вот, но тем не менее, у нас еще один трек остался, вот.
1: Плюс один от Толы.
0: Все прозвучат сегодня, все, кого задумали. Вот, Артурчик написал, теперь точно всем до свидания. Артур, дружище, ты знаешь, вот когда была вот эта пауза, я тоже вот вознадеялся, что оно уже закончилось, но вот нифига. А так, ну, давайте мы, что ли, зачитаем комментарии.
1: А там конструктивизма мало, на самом деле.
0: Так, вот пишут, тихий вокал, забили вокал. Тут как раз случай, когда бэк-вокал поет громче, чем основной вокал. Вот. Я так подозреваю, что это лайв. Вот, когда закончится начало, народ спрашивает, затянули начало, пустоватое начало, передержали. Это все комментарии, это пока не я. Так, нет, мне не нравится. На асфальтовых полях зреет только черный дым. Трек сырой. И все. Вот, песня не цельная, прям Франкенштейн. Дрых. Ну вот, вот что написали слушатели. От себя могу сказать, что музыка интересная. Задумка хорошая. Вот. Но с вокалом прям вот беда. То есть его надо или исключать вообще и играть инструменталку, или вот прям завтра начинать заниматься вокалом, потому что более-менее пристойная, хорошая музыка губится абсолютно манерой пения, подачей, исполнением в целом. И вот именно его уже слышишь, уже музыку не слышишь. А слышишь только то, что доносится там, со средне-низких частот. Вот, и понимаешь, что хочется вот сказать «мама, роди меня обратно». Но это лично мое мнение. Можете опять начинать стрелять
1: это
0: по моей машине.
1: Мнение, да.
0: Да, можете опять стрелять по моей машине, но мне не понравилось.
1: Ладно, друзья, сильно. Учитывая то, что у нас уже программа просрочена, у нас еще на очереди один трек, плюс один, от Тулы. Не будем больше обсуждать и ставим в эфир следующий трек. Но предварительно пару слов хотел бы сказать.
0: Нет, обсуждать мы не будем, но пару слов хотел бы сказать.
1: Безусловно. Так вот, коллектив с названием «Spirit of Slachom» — это команда, которая в перспективе готова занять серьезную, интересную нишу в тульском андеграунде, который имеет место быть в плане тяжелой музыки.
0: Прям совсем в андеграунде?
1: Ну, это андеграунд, да. Тем более, учитывая то, что в этой группе собраны музыканты, которые играют очень давно.
0: Лехи Свободы там нету?
1: Дай бог.
0: Слава богу.
1: Ладно, дело не в этом. У Лехи Свободы тоже интересная песня, да, но как бы речь сейчас не об этом. Так вот, друзья, Spirit of Slachom — это команда, которая не так давно заявила о себе.
0: Тебя опять не слышно, нихера сейчас я тебя прибавлю.
1: Так вот, не так давно эта группа заявила о себе на Бастоннике, в магазине Бастон, на концерте. Наде Михаленко огромный привет.
0: А ты там
1: привет.
0: Был, что ли?
1: Я там не был, но я видел фотографии, отчеты и
0: ты слушал. Фотографии видел?
1: Да,
0: или ты
1: слушал аудиозаписи. Так вот, друзья, очень интересная команда. Ребята, которые играют, ну, такой, знаете, не похожий ни на что русский рок. И вот данную песню отобрал, потому что здесь сошлись воедино и вокал Нади, да, который повторяет творчество Анны Пингиной, творчество Ольги Арефьевой, и текст интересный, и музыка, да. Но музыка, по крайней мере, пока она идет акустическая. Но я уверен в том, что ребята соберутся, запишутся. И когда мы договорились о том, что данная песня против эфира, мы поговорили о том, что если песня выиграет голосование, да, то ребята запишут качественный, хороший трек, и с этим треком будут представлять свою команду на неформатном радио.
0: То есть вы вот так вот заведомо договорились, что если солнце упадет на землю...
1: Нет, почему? Захар, почему? Дело в том, что песня действительно интересная, и в том виде, в котором она сейчас прозвучит,
0: да. Ну а при чем тут, если выиграют? Ну а если не выиграют, что они не будут писать, они не будут заниматься?
1: Они будут писать, они будут заниматься.
0: Что за бред такой идет?
1: Но здесь вопрос в том, что...
0: Я пока не слышал песню, я пока
1: не слышал группу. Ну давай послушаем, в конце концов.
0: Мне сам подход интересен. Если ребята выиграют, то они запишут. Вот я бы, блядь, готов был бы записать, да мне не на что. А тут вот, если выиграем, то запишем. Нет бы сказали, вот, как запишем, так сразу, ребят, вам обязательно
1: Захар,
0: пришло.
1: Захар, ну не придирайся. В любом случае, музыка интересная, послушаем сейчас и потом...
0: Ну давай слушать, поехали.

0: Хорошо, что ей не попалась под руку большая советская энциклопедия с разделом деревья. Вот, потому что очень много видов и подвидов растет только в России. А если взять еще баобабы...
1: Ты опять очень циничен.
0: Я, да. Я всегда был гондоном. Вот. А, ладно. Ну, не обсуждаем же мы их, да?
1: Плюс один. Тем не
0: менее. Тем не менее. Ну, работа интересна. Работа интересна. Но... Понимаешь, вот по одной этой песне я не готов судить творчество, дабы заранее не обидеть. Понимаешь, вот если где-то там вот сыграл человек трек, и понятно, да, что он вообще из себя представляет. Тут пока понятно, что, ну, по крайней мере, интересно.
1: Вот если бы я услышал,
0: две-три песни, тогда бы у меня сложилось бы какое-то мнение. По этой песне я мнение сложить не могу, потому что это, в принципе, так даже больше не песня.
1: Они есть на сайте Информатного радио, кстати.
0: Это даже не столько песня, сколько, наверное, какой-то вот прикол, что ли, я не знаю. Ну,
1: но это не прикол, это серьезная песня, интересная.
0: То есть это вот такое, такая жизнеутверждающая позиция.
1: Мне понравилось, тем не менее, что я еще раз повторю, что это мне напомнило песню Арефьева, Пин. И это действительно интересно.
0: Чем?
1: Материалом, подачей.
0: Ну,
1: какая? Оформлением.
0: Ну, оформление, там гитара. Причем вот я бы взял бы лучше бы или ситара, или банджо, если под такой текст. Там бы ситар, наверное, лучше бы звучал. Оно, по крайней мере, понятно было бы, что к чему. Вот. Ну, я не готов судить, потому что я чувствую где-то вот под нутром, да, каким-то бараньим своим жиром, я чувствую, что материал сам по себе интересен. Вот, но судить я пока не готов, потому что судить, в принципе, нечего. Тексты я никогда не обсуждаю, потому что я их не слушаю, хотя вот этот текст я услышал, потому что все время дерево, дерево, дерево. Вот. Вот есть комментарий длинный комментарий. Еду я на лошади, тыгадын, тыгадын. Обалдеть, как мне классно. Курите, курите. Залейте химией астраханскую дикарку. Ну, нафига. Ну, вот что-то, да, вот это... Как они называются? Подожди, эти стихи, три строфы. Хойку, да? Хойку. Хоку. Хоку или хойку, что-то такое. Вот. Оно напоминает, но... Я не готов обсуждать этот трек серьезно. Вот. Скажем так. О группе я говорить ничего не могу, потому что я услышал только этот трек, а этот трек я не могу обсуждать серьезно, потому что понятно, что это или стёб, ну а если это на полном серьезе, то, конечно, это много хорошей травы. Вот, у меня ее столько нету.
1: Вот. Ладно, комментарии.
0: Комментарии. Вот, кстати, моя любимая песня заиграла, да, мы ее так потихонечку на заднем плане оставим. Я когда эту песню включаю, Алексинская милиция, она просто даже не подъезжает к моей машине, которая брошена посреди проспекта без аварийки. Так, комментарий. Медитативно. Буратино делается из срубленного дерева. Мне понравилось, но не текст. Так, я бы сказал, что это No Wave. Будет ли еще метал? Максимка, нет, уже ничего не будет, потому что это был последний трек. В сегодняшней программе, видимо, уже ничего не будет. Хотя там есть еще, ну, грамм 70 на двоих. Но я их готов посвятить Крису Ри. Вот. В принципе, все. А, вот по музыке Этника. По-моему, это набор рифм к слову «дерево». И к разным видам дерева. Это я читаю комментарии. Текст не понравился, а само исполнение понравилось. Песня хороша в любом случае. Не по голосу, а именно по музыке. Ну и все, вот в принципе, наверное. Для арефьевости мало эмоций, вот написано. Чем-то Тол Мириам напомнила по музыке, зачет песни. Ну вот как-то так.
1: То есть, Захар, знаешь, вот в целом песня понравилась, слушай.
0: Она, понимаешь, она интересна именно своей необычностью.
1: Да, да, это есть.
0: Вот единственное что, ну, допустим, вот если я слушал вот, предыдущие 11 треков, я готов был составить свое мнение о коллективе по треку, да? И я мог как-то вот это все разбавлять. А по этой песне я не могу составить мнение о коллективе, то есть я не могу понять, всерьез они это спели или это был стёб. То есть, если это был стёб, то он, ну, хороший стёб, он больше ничего из себя не представляет, потому что, ну, как таковая музыкальная составляющая, вокальная составляющая, там, ну, скажем честно, никакие, да?
1: Не скажу.
0: Вот. Ну, давай уже честно.
1: Вокал хороший.
0: Ну, в ноты попадает во все полтора аккорда.
1: Подача есть.
0: Вот. А если это воспринимать как отдельное какое-то вот произведение искусства, то, ну, извините, на произведение искусства это не тянет. То есть я не могу составить мнение о группе по этому треку. Поэтому я, в принципе, критиковать не готов, потому что, ну, я уже все обозвал, да? Все, что я мог, я сказал. Вот.
1: Ну и ладно. Бог с тобой.
0: Бог всегда со мной.
1: И со мной.
0: Ибо грешен я. Вот, дети мои. 23-28 на наших зеленых системах.
1: Задержались очень сильно сегодня.
0: Задержались мы сегодня на полчаса. Давайте я запущу уже Криса Ри с самого начала. И этим треком мы закончим сегодняшнюю программу 5+1. Завтра до 12 часов дня включительно появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка со всеми претендентами. Обязательно голосуйте. Обязательно слушайте.
1: Причем, Захар Превью, вы можете ставить галочки не за одного исполнителя, да?
0: А за всех,
1: кто кто вам понравился, да, конечно.
0: Вот, и это будет, я думаю, самое честное и самое правильное. Так, Горян у нас нарисовался. Что-то он мне кидает вот приветствие, давно не слушал, спасибо, улыбнул, нормально. Вот, Игоряну понравилась песня. Игорек, извини, дружище, я тебя просто вот не заметил до конца эфира. Вот, поэтому я желаю всем любви, всем здоровья. Ребятушки, не болейте, самое главное. Будьте счастливы и радостны. Вот, а я перематываю на начало Криса Ри, после которого включится или другой диджей, или автодиджей. Но по-любому тихо не будет. Пока, друзья.

Ну, а теперь вернемся к тому, о чем я говорил перед, вернее, после. После того, как отыграл трек группы «Холодный чай», уже после программы, где-то приблизительно там в час ночи, написал мне Андрюха и сказал: «Зухер, как же так? Как же так? Мы песню записали в 2005 году, а песня вот этой вот группы вышла в 2010 году. Как же так?» Вот, на что я Андрюхе честно сказал, говорю: «Андрюха, вот пока ты голословен, пока я сказал то, что я услышал, но если окажется, что на самом деле америкосы спиздили у нашей отечественной группы песню, спиздили идею, то я, конечно же, залезу на мавзолей, там, я не знаю, и во всеуслышание скажу, что да, я был неправ. Со своей стороны могу посодействовать Андрюхе в следующем. Если он вдруг задумает подать иск на группу, которая украла их песню, ну, если верить Андрею, то со своей стороны, со стороны неформатного радио, я готов подтвердить все то, что сегодня произошло. Я готов подтянуть всех тех слушателей, которые присутствовали в данный момент на эфире. Вот. И, конечно же, я буду рад, и я буду охуенно счастлив, если окажется, что наши ребята первые сыграли эту песню, а америкосы спиздили ее. Вот как-то так.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция: если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуффранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна?
3: Sunny,

Кто не понял, это Шерилин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки. Воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все. От оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями и с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентро, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

все. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Ладыгин или Яблочков. Американцы уверены, Томас Альва, Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит

прохожий светит и греет, и как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс.

Может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греешь.

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета, он отвечает с улыбкой: да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в чистом.

хотя бы свечку. Того, кто на полюсе мерзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные. Особенно, если полярника хотя бы немного любить, если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло. Но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ. Как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело. Такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за 1.5 часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

штурвал. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота. Самая высокая мечта. Высота.

разговор. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота.

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 11-м году свидетельство мистер Трололо дал гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

помоги, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет уходи.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

весь мир. С тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-Тауна».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен. Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.